0: поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
1: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
2: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
5: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Рейнметалл и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Топливный кризис захватывает новый регион России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
7: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
6: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
8: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
6: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
9: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
6: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
10: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
6: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
12: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
11: А что это тогда?
12: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
11: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
12: Ну, проблемы там серьезные, да.
11: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
12: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
11: Ну, это понятно, переработка.
12: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
11: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
12: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
11: Ого.
12: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
11: Ломаются от переработки.
12: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
11: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
12: Затыкают как могут.
11: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
12: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
11: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
12: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
11: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
12: Угу. Типа спасибо, мы сами.
11: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
12: Ну, такова реальность сейчас.
11: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
12: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
11: Вот именно.
12: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
11: И рисков для оборудования?
12: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
11: Искать другие рынки?
12: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
11: Ну да, это было золотое дно.
12: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
11: Настоящий клондайк для экономики.
12: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
11: Угу.
12: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
11: Ну а почему нет? Китай большой.
13: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
11: Понятно.
13: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
11: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
13: Я называю это выживанием.
11: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
13: Ну да.
11: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
13: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
11: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
13: Но цены растут, да?
11: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
13: Угу.
11: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
13: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
11: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
13: Да, это проблема.
11: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
13: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
11: И схема работала идеально.
13: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
11: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
13: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
11: И заводы встанут.
13: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
11: Да уж.
13: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
11: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
13: Давай.
11: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
13: Пластырь – это хорошее сравнение.
11: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
13: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
11: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
13: Угу.
11: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
13: Потому что маржи нет.
11: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
14: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
11: Какой?
14: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
11: Ну, трубопроводы...
14: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
11: И что тогда?
14: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
11: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
14: Бинго!
11: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
13: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
11: Да их нет.
13: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
11: А если атаки станут сильнее?
13: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
11: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, возможно ли пандемия лихорадки Эбола.
15: Пандемии были, есть и будут. Это природой, эволюцией, вернее, живой жизни на Земле придуманный механизм для того, чтобы мы совершенствовались, они совершенствовались и так далее. Вот. У нас в профессиональной эпидемиологии, а эпидемиология – это та наука, которая занимается взаимодействием микромира с человеком, есть определенные законы. Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Для этого нужно быть инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем, которая легко передается. Вот мы находимся в одном помещении, я, допустим, являюсь носителем гриппа, мы час посидим, и человека 2 или 3 заболеют. Вот это вот тот механизм, который срабатывает, когда мы говорим о пандемии. Ну, не только воздушно-капельный механизм хорошо работает, а Эбола не имеет пандемического потенциала.
3: Важный сигнал.
16: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
17: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
16: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
18: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
16: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
19: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
16: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
20: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13-часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против, два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
21: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
0: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
21: Ого, прямо от племенных?
0: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
21: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
0: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
21: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
0: Слияние?
21: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
0: Ошибка – это сильное слово.
21: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
0: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
21: Давай, цифры там впечатляющие.
0: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
21: 25 тысяч. С ума сойти.
0: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
21: А что же тогда?
0: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
21: Угу.
0: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
21: Рискует чем? Сэкономить деньги?
0: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
21: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
0: Давай посмотрим.
21: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства рассеивается ровно на следующее утро.
0: Не так уж и рассеивается.
21: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
0: Угу.
21: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
22: Ради воспоминаний.
21: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
0: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
21: И как же это устроено?
0: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
21: Ох, конверты.
0: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте — это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
21: А завтра вы должны всем этим людям.
0: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
21: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
0: Почему?
21: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
0: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
21: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
0: Ну, бывает.
21: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
0: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
21: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
0: В чем же?
21: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
0: Это звучит очень цинично.
21: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
0: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
21: Давай.
0: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
21: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
0: Почему опасная?
21: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
0: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
21: Любовь, измеряемая в долларах.
0: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
21: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
0: Ну, должна сближать в идеале.
21: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
0: Опять корпорации?
21: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
0: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
21: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
0: Ага.
21: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
0: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
21: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа, и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
0: Почему?
21: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
0: Понимаю.
21: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
0: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
21: Абсолютно.
0: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
21: А что это значит?
0: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
21: Компромисс за счет своих нервов?
0: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «Это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
21: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
0: Согласен, финансовая независимость важна.
21: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
0: Какой?
21: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
0: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
21: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
0: Просто улететь?
21: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
0: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
21: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
0: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
21: Право.
0: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
21: Угу.
0: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
21: А другое дело?
0: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
21: Красивые слова.
0: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
21: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
0: Ну, почему работают? Они празднуют.
21: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
0: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
21: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
0: Зато фотографии красивые остаются.
21: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
0: Угу.
21: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чувство, чтобы знать, что вы семья.
0: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
21: Да, пора бы.
0: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
21: И какой же?
0: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
21: Абсолютно точно.
0: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
21: Угу.
0: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
21: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии

0: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
3: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
1: Важный сигнал.
4: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
5: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
4: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
5: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
4: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
4: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
6: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
4: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
7: Планы такие однозначно есть и однозначно.

0: и не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
4: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов. Но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь... Даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением? И хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
5: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
1: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
6: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсии. Но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
1: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
7: Хватает ли этих денег на то, чтобы...
8: Если не болеть.
7: Если не болеть.
8: Да, таблеты дорогие.
7: А если заболеть, что делать?
8: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
7: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
8: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
7: Угу.
8: Как, вот знаете, такое 3D.
7: Ну да,
8: мы сейчас живем.
7: Таких,
8: да? Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
7: Доживаю.
1: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
9: Что я еще работаю на 4 работах.
7: А вы еще и работаете на 4 работах?
9: Я вынуждена работать.
7: А кем вы работаете на 4 работах?
9: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
1: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Чечерском районе на овальщика леса упала верхушка сухостоя. Мужчина погиб. Трагедия произошла в Бабичском лесничестве. Около полудня 59-летний рабочий спилил дерево, которое при падении зацепило стоящий рядом сухостой. Отломившаяся верхушка упала прямо на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Следователи изъяли каску, наушники, бензопилу и журнал регистрации инструктажа по охране труда. Особое внимание уделят тому, как на предприятии соблюдались правила техники безопасности и охраны труда. Смертельное ДТП в Червинском районе. Мотоциклист погиб после столкновения с деревом. Трагедия произошла в деревне Ялча Червинского района. По предварительной информации, 36-летний водитель мотоцикла двигался по улице Заречной, однако не справился с управлением. В результате мотоцикл съехал на обочину и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии еще устанавливают. На Гродненщине скрыли утечку 330 тонн удобрений. Возбуждено 7 уголовных дел. В Лидском районе вскрыли масштабный преступный сговор. Топ-менеджер крупного областного холдинга и директор подведомственной фирмы вместе с руководителями 4 местных хозяйств попытались утаить аварийную утечку карбамида аммиачной смеси. Чтобы списать пропавшие тонны азотных удобрений, они заставили подчиненных подделать документы. Якобы все это добро успешно внесли на поля. Ущерб предприятиям оценили в 270 тысяч рублей. Теперь все участники махинации стали фигурантами уголовных дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
11: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать над этим. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое обычно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Макс. Надо было делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело самое удивительное, прилетело 86 пассажиров, сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
2: Важный сигнал.
1: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
4: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
1: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
4: Есть ли такие вопросы, как их будем решать? Ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас
12: форум
4: регионов. Очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься. Прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
12: Хорошо, Семенович.
1: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
13: На рівні розвиток и військових Беларусь на рівні керівництва отримували інформацію закінчити, допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
1: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины.
5: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
1: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич об участии Беларуси в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде.
14: Положительное решение главы белорусского государства о нашем участии в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде, задает вектор нашей работы на ближайшее время, и все силы будут направлены на подготовку к этой выставке. И это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Беларуси и масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения. Надеемся, что презентация объектов культурного и исторического наследия, туристических возможностей нашей страны, синергии с достижениями в IT-индустрии, будет содействовать расширению сотрудничества в данных областях. А возобновление прямого авиасообщения позволило бы более широкому кругу гостей не только увидеть красоту белорусского природы, но и прикоснуться к истории мужества белорусского народа. И уверен, что состоявшееся накануне очередное заседание межправительственной комиссии придаст новый импульс развития двусторонних и особенно торгово-экономических отношений между нашими странами и позволит значительно продвинуться в областях взаимного интереса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
15: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
12: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
15: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
12: База?
15: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
12: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
15: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
12: То есть попадает прямо в мозг.
15: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
12: Человек перестает дышать.
15: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
12: Ага.
15: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
12: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
15: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
12: Ну вот.
15: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
12: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
16: В смысле микрозайма?
12: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
16: Да какой выбор?
12: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
15: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
12: Но человек же может остановиться?
15: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
12: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
15: Цифры жуткие, согласен.
12: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
15: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
12: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
17: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
12: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
15: Да какая экономия?
12: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
15: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
12: А почему еще?
15: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
12: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
15: Да, полная невозможность легально выразить злость.
12: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
15: Там экономическая агония.
12: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
15: Утрачен контроль над жизнью.
12: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
15: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
17: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
12: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
15: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
12: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
17: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
12: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
17: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
12: Да, потому что это их выбор.
17: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
12: Жертв? Жертвы — это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
17: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
12: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийство, избиение. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
17: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
12: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
17: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
12: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
17: Да.
12: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
17: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
12: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
18: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
12: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
18: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Новости союзного государства.
20: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
21: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
20: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северокрымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
0: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
20: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Рабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Ченгаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
6: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
20: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумират.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
25: «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».
24: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
0: продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
24: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
1: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
24: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
1: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
24: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Это как черная метка. Сразу после выхода из декрета в Бресте уволили мать троих детей. Что говорит закон? В команде Леста обсуждают увольнение специалистки после декретного отпуска. Как рассказала коллега уволенной сотрудницы, 6 месяцев до выхода на работу ей не давали какой-то конкретики по вопросу продолжения сотрудничества. Потом посадили за неактивированный компьютер без подключения к интернету.
5: У нее трое детей. Ситуация выглядит очень неуважительной. Уволили буквально за 2 часа. Знаю, что за какое-то время перед выходом сотрудница сама уточняла, стоит ли ей искать другое место работы, не делала никакой проблемы из возможного отказа в продлении трудовых отношений. Но ее заверили, что все в порядке. В день выхода на работу рекрутер подтвердила, что специалист выходит на свою прежнюю позицию. Но оказалось, что это не так. Ее посадили за неактивированный комп в отдел, к которому она не имеет ни малейшего отношения. Люди в отделе не знали, кто она такая и что ей вообще делать.
4: Ни руководитель, вышедший из декрета сотрудницы, ни HR в тот день не нашли времени, чтобы с ней встретиться. В конце концов, она как-то умудрилась активировать компьютер, и через пару часов к ней прилетела какая-то объемная задача, вообще не относящаяся к ее должностным обязанностям. Да еще и не связанная с регионом, с которым она работает. При этом на ее компьютере не было доступа в интернет с браузера, рассказала коллега.
5: Ей так и не дали вернуться на прежнее место работы, сославшись на то, что позиция заморожена. Важная деталь. У этой коллеги трое детей. На мой взгляд, вся эта ситуация по отношению к ней выглядит очень неуважительной. Белорусских женщин просят рожать, а в итоге они остаются ни с чем.
4: Другие сотрудники говорят, что для работодателей многодетная мама – это однозначный красный флаг. Мол, создают условия, которые вынуждают человека с тремя детьми написать заявление на увольнение в день выхода из декрета вообще без компенсации.
11: Кстати, думаю, что в ее случае могло сыграть роль еще и то, что у многодетной мамы есть право на предусмотренный законодательством сокращенный на 1 час рабочий день. Знаю женщин с 3 и 4 детьми, которые не пользуются этим правом, потому что боятся увольнения.
4: По словам юристов, статья 265 Трудового кодекса дает право одному из родителей 3 и более детей в возрасте до 16 лет на дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, либо по согласованию с нанимателем на ежедневное сокращение работы на 1 час с сохранением зарплаты. По сути, специалистка вышла из декретного отпуска, проработала 2 часа и вынуждена была написать заявление об уходе. Юридически ее уволили чуть позже, после того, как она сходила в накопившийся отпуск. Без компенсаций. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
13: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
15: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшая «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-е. Расход по войне опять видим очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских 5-этажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
16: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
24: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
2: Глава государства передал гамильчанам свою просьбу – не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
24: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарий председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
12: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
24: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
18: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13-часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
17: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Новости союзного государства.
21: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
26: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
21: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
26: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
21: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
6: Однако наше терпение не безгранично. Совету безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
7: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля.

0: соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
1: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
2: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
1: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
3: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
1: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
6: Я сейчас не буду снимать. Его там лица нету, череп отвалился. Да нет, не понял. А, все, что осталось. Фу, ну все, можешь закрывать.
5: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
7: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
5: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
8: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр.

0: метрах где-то от нас наблюдают. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
1: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
0: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
1: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Невероятно, но факт.
5: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
9: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
8: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
9: Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас
10: форум регионов,
9: очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических, поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
10: Хорошо, Семенович.
8: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
11: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачають, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
8: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины.
12: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
8: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
9: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность военной сферы. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
14: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
13: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
15: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
13: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
16: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
13: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
17: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
13: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
9: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность в военной сфере. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
2: Учим пакистанский вместе!
18: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
3: Гяра.
18: 12.
3: Бара.
18: 13.
3: Тера.
18: 14.
3: Чодаха.
18: 15.
3: Пандраха.
18: 16.
3: Солаха.
18: 17.
3: Сатраха.
18: 18.
3: Атара.
18: 19.
3: Унис.
18: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
20: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично. Мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
19: Но, слушай, политика есть политика.
20: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
19: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
20: Ну, давай.
19: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
20: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
21: Метеозонды, да-да.
20: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации. Это намеренная наглая подмена понятий.
21: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не
20: управляют. Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
21: Но страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
20: Гениальный.
21: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
20: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
21: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
20: И ради чего?
21: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
20: То есть они вычисляют их позиции?
21: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
20: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
21: С военной точки зрения, да.
20: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
21: Естественно. Они видят все.
20: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
21: Отдали ключи. Здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
20: Платить страной.
21: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
20: Но это же...
21: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
20: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
21: Субъектность — это иллюзия в таком положении.
20: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
21: Военным хабом.
20: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
21: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
20: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет. Это бесчеловечно.
21: Это инструмент.
20: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
21: Знаешь, эмоции — это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
20: Причем тут эмоции — это факты.
21: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
20: Да, пилоты вслепую сажают борта.
21: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стороне.
20: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
21: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями.
20: Но сам факт.
21: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
20: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
21: И ты начинаешь нервничать.
20: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
21: Логично.
20: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
21: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
20: Да ладно?
21: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
20: Истощать противника.
21: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
20: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
21: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
20: Но они стоят там и ждут удара.
21: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
20: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
21: Ну, давай.
20: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
21: Но.
20: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
21: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. экономика не рухнула.
20: Да неужели?
21: Да. Она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
20: С огромным дисконтом?
21: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
20: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
21: Ну, наличку можно...
20: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
21: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
20: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
21: Что, заборы с двух сторон?
20: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
21: Транзит умер, да.
20: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
21: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
20: Идеальный? Да ты издеваешься?
21: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
20: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
21: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
20: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
21: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
20: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
21: Какой?
20: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
0: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
24: Радиосигнал 666 АМ.
1: Важный сигнал.
25: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
26: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
25: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
27: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсионеры, пенсии. Но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
25: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
5: Хватает ли этих денег на то, чтобы...
6: Если не болеть.
5: Если не болеть.
6: Да, таблеты дорогие.
5: А если заболеть, что делать?
6: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да, что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
5: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
6: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
5: Угу.
6: Как, вот знаете, такое 3D.
5: Ну да,
6: мы сейчас живем.
5: Таких,
6: нет,
5: да.
6: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
5: Доживаю.
25: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
8: Что я еще работаю на 4 работах.
5: А вы еще и работаете на 4 работах?
8: Я вынуждена работать.
5: А кем вы работаете на 4 работах?
8: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
25: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
25: Хватает только на ширпотреб. Белоруска показала в Трец 2 банкноты. Это вся ее пенсия. Мягко говоря, это мизер. На фото, которое опубликовала женщина, всего 2 купюры – 500 и 200 рублей. И подпись о том, как сложно выживать на эти деньги. Белорусы в комментариях начали делиться своими выплатами, зарплатами и историями выживания.
12: У моего отца зарплата почти такая же. Знаю, что люди со второй нерабочей группы инвалидности получают 400 рублей. Это какой-то ужас. 3 купюры. 500, 100 и 50 рублей. Мизер, мягко говоря. Я одна. Кредит на памятник родителям и на его установку. Пенсия кинематографиста – 645 рублей. Держусь.
14: У меня профессора на пенсии не намного больше. Стыдно говорить об этом даже друзьям, а тут ваша публикация. И понимаю, как нас много таких.
25: Люди пишут, что это не как пенсия, а пособие на выживание. Оплатить коммуналку, лекарства, продукты, проезд и самые обычные бытовые расходы практически нереально.
15: Если помру, меня Лукашенко дальше на похороны.
8: Хотелось бы больше, но сколько есть, сколько заработала за свою жизнь.
25: Пожилые белорусы все чаще сравнивают свою старость с европейской. Мол, там пенсионеры путешествуют, ходят в кафе, ездят на курорты.
16: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
28: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
29: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются съездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
30: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
25: По данным Минтруда, средняя пенсия после последней индексации составила чуть больше 1000 рублей. Но средняя цифра часто скрывает реальность. У одних выплаты 1100-1200, а у других в несколько раз меньше. В итоге на бумаге пенсии якобы индексируют, а в магазине или аптеке еще и на фоне роста цен это вообще не ощущается. И помните, если у вас есть жалобы на пенсии, рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
4: Помогите! Кто-нибудь помогите!
7: Ребята, нет, не помогайте! Забрали!
4: Помогите мне! Нет, пожалуйста!
3: Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
9: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
3: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
10: Че, 5 минут не годится? Человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили ее!
3: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
13: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
3: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
13: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
3: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
17: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о политическом и торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Сербии.
18: Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торговые, экономические отношения. И в таких складывающихся непростых условиях мы стремимся не только к сохранению достигнутого, но и к совместному поиску новых точек сближения, открывая дополнительные области для сотрудничества. Высоко ценим то, что совместными усилиями мы возобновили регулярную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы исходим из того, что регулярная ежегодная работа комиссии позволяет не только обмениваться информацией по актуальным вопросам, но и достигать конкретных практических решений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
1: «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».
0: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
6: «Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью».
0: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
19: «Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим».
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
19: «Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим».
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ.
5: Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
5: Синий.
11: Нила.
5: Коричневый.
11: Бура.
5: Зеленый.
11: Сабз.
5: Оранжевый.
11: Наранджи.
5: Фиолетовый.
11: Джамуни.
5: Красный.
11: Сурх.
5: Белый.
11: Сафед.
5: Желтый.
11: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
17: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
12: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказания, так и судов при рассмотрении вопросов замены.

0: Марьиной Горке из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок. Трагедия произошла в одном из общежитий города. Мать на пару минут отошла на кухню, оставив мальчика без присмотра. Малыш залез на подоконник и выпал в открытое настежь окно пятого этажа. Ребенка срочно госпитализировали. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Прямой угрозы для жизни нет. В Гомеле вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который ворвался в квартиру к пожилому соседу и устроил жестокую расправу. Нападавший нанес деду десятки ударов, а также разбил о его голову стеклянную банку и настольную лампу. После этого преступник сам вызвал себе скорую и уехал в психдиспансер, где состоял на учете. Окровавленного пенсионера случайно спас сын, зашедший домой на обед. Никакого конфликта не было. Мужчина прямо заявил, что ему просто нравится видеть, как другие страдают. Ранее нападавший уже отбывал длительный срок за секс-преступление. Экспертиза признала его вменяемым. В момент избиения он полностью отдавал себе отчет в происходящем. Суд приговорил гомельчанина к 5 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа. В Бресте оштрафовали парня, который пытался ввести французский антиквариат под видом дешевой статуэтки. 24-летний водитель возвращался из Польши и задекларировал на красном коридоре бронзовую статуэтку «Давид после битвы» весом почти 12 килограмм. Парень оценил ее в 1400 евро. Однако эксперты таможни выяснили, что это не просто сувенир, а культурная ценность. Оригинальная работа конца 19 века из знаменитой парижской литейной «Барбидьена». Реальная стоимость шедевра составила 2874 евро. Из-за занижения цены таможенные платежи могли не добрать на 1500 рублей. Суд признал молодого человека виновным в недостоверном декларировании и выписал штраф 1955 рублей. Саму статуэтку Давида владельцу все-таки вернули. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских 5-этажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
2: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины в населенных пунктах Беларуси рядом с границей, располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
0: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облисполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
3: Глава государства передал гомельчанам свою просьбу – не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
0: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарии председателя Гомельского облисполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
2: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
0: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил,

0: что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву? О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
4: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
3: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
5: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
3: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
6: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
3: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом, в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
7: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
3: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
9: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средствам вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшая «Катюша». в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам. И сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и «Градам» оснастить наши установки. «Град» и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы.
1: Важный сигнал.
10: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
11: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
10: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
11: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
10: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
12: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
10: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
12: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
10: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
13: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
10: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
9: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
4: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
3: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
5: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
3: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
6: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
3: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
7: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
3: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
14: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
4: А что это тогда?
14: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
4: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
14: Ну, проблемы там серьезные, да.
4: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
14: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
4: Ну, это понятно, переработка.
14: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
4: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
14: каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
15: Ого.
14: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
15: Ломаются от переработки.
14: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
15: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
14: Затыкают как могут.
15: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
14: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
15: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
14: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
15: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
14: Угу. Типа спасибо, мы сами.
15: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
14: Ну, такова реальность сейчас.
15: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
14: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
15: Вот именно.
14: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
15: И рисков для оборудования?
14: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
15: Искать другие рынки?
14: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
15: Ну да, это было золотое дно.
14: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
15: Настоящий клондайк для экономики.
14: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
15: Угу.
14: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
15: Ну а почему нет? Китай большой.
14: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
15: Понятно.
14: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
15: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
14: Я называю это выживанием.
15: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
14: Ну да.
15: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
14: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
15: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
16: Но цены растут, да?
15: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
16: Угу.
15: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
16: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
15: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
16: Да, это проблема.
15: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
16: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
15: И схема работала идеально.
16: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
15: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
16: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
15: И заводы встанут.
16: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
15: Да уж.
16: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
15: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
16: Давай.
15: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
16: Пластырь – это хорошее сравнение.
15: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
16: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
15: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
16: Угу.
15: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
16: Потому что маржи нет.
15: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
17: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
15: Какой?
17: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
15: Ну, трубопроводы.
17: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
4: И что тогда?
17: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
4: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
17: Бинго!
4: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
17: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
4: Да их нет.
17: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
4: А если атаки станут сильнее?
17: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
4: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, возможно ли пандемия лихорадки Эбола.
18: Пандемии были, есть и будут. Это природой, эволюцией, вернее, живой жизни на Земле придуманный механизм для того, чтобы мы совершенствовались, они совершенствовались и так далее. Вот. У нас в профессиональной эпидемиологии, а эпидемиология – это та наука, которая занимается взаимодействием микромира с человеком. Есть определенные законы. Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Для этого нужно быть инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем, которая легко передается. Вот мы находимся в одном помещении, я, допустим, являюсь носителем гриппа, мы час посидим, и человека 2 или 3 заболеют. Вот это вот тот механизм, который срабатывает, когда мы говорим о пандемии. Не только воздушно-капельный механизм хорошо работает, а Эбола не имеет пандемического потенциала.
1: Важный сигнал.
0: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
19: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
20: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
0: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
21: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
0: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
24: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13-часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
25: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
26: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
25: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
26: Ого, прямо от племенных?
25: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
26: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
25: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
26: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
25: Слияние?
26: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
25: Ну, ошибка – это сильное слово.
26: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
25: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
26: Давай, цифры там впечатляющие.
25: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
26: 25 тысяч. С ума сойти.
25: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
26: А что же тогда?
25: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
26: Угу.
25: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
26: Рискует чем? Сэкономить деньги?
25: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
26: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
25: Давай посмотрим.
26: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
25: Ну, не так уж и рассеивается.
26: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
25: Угу.
26: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
2: Ну, ради воспоминаний.
26: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
25: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
26: И как же это устроено?
25: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
26: Ох, конверты.
25: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор, сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
26: А завтра вы должны всем этим людям.
25: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
26: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
25: Почему?
26: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
25: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
26: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
25: Ну, бывает.
26: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
25: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
26: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
25: В чем же?
26: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
25: Это звучит очень цинично.
26: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
25: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
26: Давай.
25: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
26: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
25: Почему опасная?
26: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
25: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
26: Любовь, измеряемая в долларах.
25: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
26: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
25: Ну, должна сближать в идеале.
26: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
25: Опять корпорации?
26: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
25: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
26: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
25: Ага.
26: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
25: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
26: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
25: Почему?
26: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
25: Понимаю.
26: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
25: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
26: Абсолютно.
25: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
26: А что это значит?
25: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
26: Компромисс за счет своих нервов?
25: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
26: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
25: Согласен, финансовая независимость важна.
26: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
25: Какой?
26: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
25: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
26: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
25: Просто улететь?
26: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
25: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
26: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
25: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
26: Право.
25: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
26: Угу.
25: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
26: А другое дело?
25: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
26: Красивые слова.
25: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
26: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
25: Ну, почему работают? Они празднуют.
26: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
25: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
26: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
25: Зато фотографии красивые остаются.
26: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
25: Угу.
26: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
25: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
26: Да, пора бы.
25: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
26: И какой же?
25: Чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
26: Абсолютно точно.
25: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
26: Угу.
25: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
26: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
25: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваша жизнь после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
4: Пока-пока.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
2: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов?

0: которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
1: Важный сигнал.
2: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
3: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
2: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
3: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
2: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
4: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
2: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
4: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
2: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
5: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
2: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал.

0: 96.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
2: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов. Но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
4: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
3: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Чечерском районе на овальщика леса упала верхушка сухостоя. Мужчина погиб. Трагедия произошла в Бабичском лесничестве. Около полудня 59-летний рабочий спилил дерево, которое при падении зацепило стоящий рядом сухостой. Отломившаяся верхушка упала прямо на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Следователи изъяли каску, наушники, бензопилу и журнал регистрации инструктажа по охране труда. Особое внимание уделят тому, как на предприятии соблюдались правила техники безопасности и охраны труда. Смертельное ДТП в Червинском районе. Мотоциклист погиб после столкновения с деревом. Трагедия произошла в деревне Ялча Червинского района. По предварительной информации, 36-летний водитель мотоцикла двигался по улице Заречной, однако не справился с управлением. В результате мотоцикл съехал на обочину и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии еще устанавливают. На Гродненщине скрыли утечку 330 тонн удобрений. Возбуждено 7 уголовных дел. В Лидском районе вскрыли масштабный преступный сговор. Топ-менеджер крупного областного холдинга и директор подведомственной фирмы вместе с руководителями 4 местных хозяйств попытались утаить аварийную утечку карбамида аммиачной смеси. Чтобы списать пропавшие тонны азотных удобрений, они заставили подчиненных подделать документы. Якобы все это добро успешно внесли на поля. Ущерб предприятиям оценили в 270 тысяч рублей. Теперь все участники махинации стали фигурантами уголовных дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: из первых уст.
1: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
6: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать над этим. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были, не вынуждены, это хорошее такое оборудование. Мы поменяли самолет на больший, по расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Max. На бой делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело 80. И прилетело. Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
0: Важный сигнал.
3: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
7: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
3: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
7: Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов, очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических, поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать, может, есть предложение.
8: Хорошо, Семенович.
3: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
9: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачають, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
3: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Белоруссии для открытия нового фронта против Украины.
4: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
3: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: вице-премьер правительства Виктор Каранкевич об участии Белоруссии в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде.
8: Положительное решение главы белорусского государства о нашем участии в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде, задает вектор нашей работы на ближайшее время, и все силы будут направлены на подготовку к этой выставке. И это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Белоруссии и масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения. Надеемся, что презентация объектов культурного и исторического наследия, туристических возможностей нашей страны, синергии с достижениями в IT-индустрии, будет содействовать расширению сотрудничества в данных областях. А возобновление прямого авиасообщения позволило бы более широкому кругу гостей не только увидеть красоту белорусского природы, но и прикоснуться к истории мужества белорусского народа. И уверен, что состоявшееся накануне очередное заседание межправительственной комиссии придаст новый импульс развития двусторонних и особенно торгово-экономических отношений между нашими странами и позволит значительно продвинуться в областях взаимного интереса.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
11: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
10: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
11: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
10: База?
11: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
10: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
11: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
10: То есть попадает прямо в мозг?
11: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
10: Человек перестает дышать?
11: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
10: Ага.
11: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
10: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
11: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, Они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
10: Ну вот.
11: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
10: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
12: В смысле микрозайма?
10: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
12: Да какой выбор?
10: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
12: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
10: Но человек же может остановиться?
12: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
10: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
12: Цифры жуткие, согласен.
10: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
12: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
10: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
11: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
10: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
11: Да какая экономия?
10: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
11: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
10: А почему еще?
11: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
10: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
11: Да, полная невозможность легально выразить злость.
10: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
11: Там экономическая агония.
10: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
11: Утрачен контроль над жизнью.
10: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
11: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
12: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
10: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
12: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
10: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забито, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
12: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
10: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
12: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
10: Да, потому что это их выбор.
12: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
10: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
12: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
10: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
12: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
10: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
12: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
10: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
12: Да.
10: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
12: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
10: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
12: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
10: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
12: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
14: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
15: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
14: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северокрымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
16: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
14: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Рабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Ченгаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
17: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
20: Вторник.
21: Мангал.
20: Среда.
21: Будх.
20: Четверг.
21: Джумерат.
20: Пятница.
21: Джума.
20: Суббота.
21: Хафта.
20: Воскресенье.
21: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
23: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
5: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
16: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
5: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
2: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
5: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
2: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
5: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Это как черная метка. Сразу после выхода из декрета в Бресте уволили мать троих детей. Что говорит закон? В команде Леста обсуждают увольнение специалистки после декретного отпуска. Как рассказала коллега уволенной сотрудницы, 6 месяцев до выхода на работу ей не давали какой-то конкретики по вопросу продолжения сотрудничества. Потом посадили за неактивированный компьютер без подключения к интернету.
7: У нее трое детей. Ситуация выглядит очень неуважительной. Уволили буквально за 2 часа. Знаю, что за какое-то время перед выходом сотрудница сама уточняла, стоит ли ей искать другое место работы, не делала никакой проблемы из возможного отказа в продлении трудовых отношений. Но ее заверили, что все в порядке. В день выхода на работу рекрутер подтвердила, что специалист выходит на свою прежнюю позицию. Но оказалось, что это не так. Ее посадили за неактивированный комп в отдел, к которому она не имеет ни малейшего отношения. Люди в отделе не знали, кто она такая и что ей вообще делать.
6: Ни руководитель, вышедший из декрета сотрудницы, ни HR в тот день не нашли времени, чтобы с ней встретиться. В конце концов, она как-то умудрилась активировать компьютер, и через пару часов к ней прилетела какая-то объемная задача, вообще не относящаяся к ее должностным обязанностям. Да еще и не связанная с регионом, с которым она работает. При этом на ее компьютере не было доступа в интернет с браузера, рассказала коллега.
7: Ей так и не дали вернуться на прежнее место работы, сославшись на то, что позиция заморожена. Важная деталь. У этой коллеги трое детей. На мой взгляд, вся эта ситуация по отношению к ней выглядит очень неуважительной. Белорусских женщин просят рожать, а в итоге они остаются ни с чем.
6: Другие сотрудники говорят, что для работодателей многодетная мама – это однозначный красный флаг. Мол, создают условия, которые вынуждают человека с тремя детьми написать заявление на увольнение в день выхода из декрета вообще без компенсации.
1: Кстати, думаю, что в ее случае могло сыграть роль еще и то, что у многодетной мамы есть право на предусмотренный законодательством сокращенный на 1 час рабочий день. Знаю женщин с 3 и 4 детьми, которые не пользуются этим правом, потому что боятся увольнения.
6: По словам юристов, статья 265 Трудового кодекса дает право одному из родителей 3 и более детей в возрасте до 16 лет на дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, либо по согласованию с нанимателем на ежедневное сокращение работы на 1 час с сохранением зарплаты. По сути, специалистка вышла из декретного отпуска, проработала 2 часа и вынуждена была написать заявление об уходе. Юридически ее уволили чуть позже, после того, как она сходила в накопившийся отпуск. Без компенсаций. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
4: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских 5-этажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
9: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
5: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
8: Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
5: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство Белта опубликовало комментарий председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
10: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
5: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
11: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13 часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
22: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Новости союзного государства. Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
24: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
12: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
24: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
12: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
0: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
12: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
13: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
5: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
14: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
5: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
15: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
5: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет

0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
1: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Я еще весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
2: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
2: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
5: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти

0: цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
4: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор, это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
3: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
4: Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас
5: форум
4: регионов, очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических, поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы. Вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
5: Хорошо, Семенович.
3: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
6: На рівні розвиток и військових Беларусь. На рівні керівництва отримували інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
3: У утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Белоруссии для открытия нового фронта против Украины.
5: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
3: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
4: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность военной сферы. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ, Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
9: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
8: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
10: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
8: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
11: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над четырьмя украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
8: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
12: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
8: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
13: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность в военной сфере. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность, наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодах.
14: 15.
15: Пандрах.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатрах.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
17: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
16: Но, слушай, политика есть политика.
17: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
16: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
17: Ну, давай.
16: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километра теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
17: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
18: Метеозонды, да-да.
17: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации. Это же... это намеренная наглая подмена понятий».
18: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
17: НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
16: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
17: Гениальный.
16: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
17: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
16: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
17: Пиради чего?
16: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
17: То есть они вычисляют их позиции?
16: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
17: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
16: С военной точки зрения, да.
17: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
16: Естественно. Они видят все.
17: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
16: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
17: Платить страной.
16: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
17: Но это же...
16: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
17: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
16: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
17: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
16: Военным хабом.
17: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
16: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
17: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
16: Это инструмент.
17: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
16: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
17: Причем тут эмоции – это факты.
16: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
17: Да, пилоты вслепую сажают борта.
16: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
17: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
16: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями.
17: Но сам факт.
16: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
17: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
16: И ты начинаешь нервничать.
17: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
16: Логично.
17: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
16: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
17: Да ладно?
16: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
17: Истощать противника.
16: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
17: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
16: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
17: Но они стоят там и ждут удара.
16: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
17: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
16: Ну, давай.
17: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
16: Но.
17: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
16: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
17: Да неужели?
16: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
17: С огромным дисконтом.
16: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
17: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
16: Ну, наличку можно...
17: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
16: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все, консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
17: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
16: Что, заборы с двух сторон?
17: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
16: Транзит умер, да.
17: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
16: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
17: Идеальный? Да ты издеваешься?
16: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
17: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
16: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
17: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
16: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
17: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
16: Какой?
17: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
16: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
2: Важный сигнал.
20: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
21: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
20: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
0: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсии. Но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
20: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
6: Хватает ли этих денег на то, чтобы...
22: Если не болеть.
6: Если не болеть.
22: Да, таблетки дорогие.
6: А если заболеть, что делать?
22: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
6: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
22: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
6: Угу.
22: Как, вот знаете, такое 3D.
6: Ну да,
22: мы сейчас живем.
6: Таких,
22: нет,
6: да?
22: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
6: Доживаю.
20: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
23: Что я еще работаю на 4 работах.
6: А вы еще и работаете на 4 работах?
23: Я вынуждена работать.
6: А кем вы работаете на 4 работах?
23: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
20: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
20: Хватает только на ширпотреб. Белоруска показала в Threads 2 банкноты. Это вся ее пенсия. Мягко говоря, это мизер. На фото, которое опубликовала женщина, всего 2 купюры – 500 и 200 рублей. И подпись о том, как сложно выживать на эти деньги. Белорусы в комментариях начали делиться своими выплатами, зарплатами и историями выживания.
25: У моего отца зарплата почти такая же. Знаю, что люди со второй нерабочей группы инвалидности получают 400 рублей. Это какой-то ужас. 3 купюры. 500, 100 и 50 рублей. Мизер, мягко говоря. Я одна. Кредит на памятник родителям и на его установку. Пенсия кинематографиста – 645 рублей. Держусь.
26: У меня профессора на пенсии не намного больше. Стыдно говорить об этом даже друзьям, а тут ваша публикация. И понимаю, как нас много таких.
20: Люди пишут, что это не как пенсия, а пособие на выживание. Оплатить коммуналку, лекарства, продукты, проезд и самые обычные бытовые расходы практически нереально.
27: Если помру, меня Лукашенко даст на похороны.
23: Хотелось бы больше, но сколько есть, сколько заработала за свою жизнь.
20: Пожилые белорусы все чаще сравнивают свою старость с европейской. Мол, там пенсионеры путешествуют, ходят в кафе, ездят на курорты.
3: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
4: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
5: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
8: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
25: По данным Минтруда, средняя пенсия после последней индексации составила чуть больше 1000 рублей. Но средняя цифра часто скрывает реальность. У одних выплаты 1100-1200, а у других в несколько раз меньше. В итоге на бумаге пенсии якобы индексируют, а в магазине или аптеке еще и на фоне роста цен это вообще не ощущается. И помните, если у вас есть жалобы на пенсии, рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому, всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
9: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
19: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
10: Че, 5 минут не годится?
11: Двери вы там нормально.
10: Хватит, положить. Человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
19: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
12: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
19: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
12: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил: «Не вздумай подписать контракт».
19: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о политическом и торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Сербии.
7: Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торгово-экономические отношения. И в таких складывающихся непростых условиях мы стремимся не только к сохранению достигнутого, но и к совместному поиску новых точек сближения, открывая дополнительные области для сотрудничества. Высоко ценим то, что совместными усилиями мы возобновили регулярную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы исходим из того, что регулярная ежегодная работа комиссии позволяет не только обмениваться информацией по актуальным вопросам, но и достигать конкретных практических решений.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
11: «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».
6: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
13: «Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью».
6: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
14: «Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим».
6: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
14: готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
15: Сяха.
2: Синий.
15: Нила.
2: Коричневый.
15: Бура.
2: Зеленый.
15: Сабз.
2: Оранжевый.
15: Наранджи.
2: Фиолетовый.
15: Джамуни.
2: Красный.
15: Сурх.
2: Белый.
15: Сафед.
2: Желтый.
15: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Из первых уст.
17: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
18: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказания, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений, определим обязательные условия замены наказания более строгим, злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
16: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Марьиной Горке из окна 5-го этажа выпал годовалый ребенок. Трагедия произошла в одном из общежитий города. Мать на пару минут отошла на кухню, оставив мальчика без присмотра. Малыш залез на подоконник и выпал в открытое настежь окно 5-го этажа. Ребенка срочно госпитализировали. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Прямой угрозы для жизни нет. В Гомеле вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который ворвался в квартиру к пожилому соседу и устроил жестокую расправу. Нападавший нанес деду десятки ударов, а также разбил о его голову стеклянную банку и настольную лампу. После этого преступник сам вызвал себе скорую и уехал в психдиспансер, где состоял на учете. Окровавленного пенсионера случайно спас сын, зашедший домой на обед. Никакого конфликта не было. Мужчина прямо заявил, что ему просто нравится видеть, как другие страдают. Ранее нападавший уже отбывал длительный срок за секс-преступление. Экспертиза признала его вменяемым. В момент избиения он полностью отдавал себе отчет в происходящем. Суд приговорил гомельчанина к 5 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа. В Бресте оштрафовали парня, который пытался ввести французский антиквариат под видом дешевой статуэтки. 24-летний водитель возвращался из Польши и задекларировал на красном коридоре бронзовую статуэтку «Давид после битвы» весом почти 12 килограмм. Парень оценил ее в 1400 евро. Однако эксперты таможни выяснили, что это не просто сувенир, а культурная ценность. Оригинальная работа конца 19 века из знаменитой парижской литейной «Барбидьена». Реальная стоимость шедевра составила 2874 евро. Из-за занижения цены таможенные платежи могли не добрать на 1500 рублей. Суд признал молодого человека виновным в недостоверном декларировании и выписал штраф 1955 рублей. Саму статуэтку Давида владельцу все-таки вернули. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
4: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том,

0: доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарий председателя Гомельского облисполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
1: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
0: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Топливный кризис захватывает новый регион России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
4: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
3: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
5: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
3: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
6: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
3: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
7: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
3: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показалось.

0: показатель увеличился уже в 42 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
3: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средству вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
1: Важный сигнал.
4: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
5: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
4: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
5: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
4: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
4: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
6: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
4: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
7: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
4: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
3: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине, мы видим, большую роль играют обычные по нашему средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
8: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
0: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
10: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
0: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
11: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
0: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
13: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
12: А что это тогда?
13: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
12: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
13: Ну, проблемы там серьезные, да.
12: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
13: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
12: Ну, это понятно, переработка.
13: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
12: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
13: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
12: Ого.
13: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
12: Ломаются от переработки.
13: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
12: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
13: Затыкают как могут.
12: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
13: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
12: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
13: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
12: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
13: Угу. Типа спасибо, мы сами.
12: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
13: Ну, такова реальность сейчас.
12: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
13: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
12: Вот именно.
13: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
12: И рисков для оборудования?
13: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
12: Искать другие рынки?
13: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
12: Ну да, это было золотое дно.
13: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
12: Настоящий клондайк для экономики.
13: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
12: Угу.
13: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
12: Ну а почему нет? Китай большой.
13: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
12: Понятно.
13: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
12: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
13: Я называю это выживанием.
12: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
13: Ну да.
12: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
13: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
12: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
13: Но цены растут, да?
12: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
13: Угу.
12: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
13: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
12: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
13: Да, это проблема.
12: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
13: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
12: И схема работала идеально.
13: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
12: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
13: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
12: И заводы встанут.
13: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
12: Да уж.
13: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
12: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
13: Давай.
12: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
13: Пластырь – это хорошее сравнение.
12: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
13: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
12: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
13: Угу.
12: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
13: Потому что маржи нет.
12: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
14: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
12: Какой?
14: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
12: Ну, трубопроводы.
14: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
12: И что тогда?
14: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
12: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
14: Бинго!
12: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
13: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
12: Да их нет.
13: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
12: А если атаки станут сильнее?
13: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
12: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, возможно ли пандемия лихорадки Эбола.
15: Пандемии были, есть и будут. Это природой, эволюцией, вернее, живой жизни на Земле придуманный механизм для того, чтобы мы совершенствовались, они совершенствовались и так далее. Вот. У нас в профессиональной эпидемиологии, а эпидемиология – это та наука, которая занимается взаимодействием микромира с человеком, есть определенные законы. Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Для этого нужно быть инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем, которая легко передается. Вот мы находимся в одном помещении, я, допустим, являюсь носителем гриппа, мы час посидим, и человека 2 или 3 заболеют. Вот это вот тот механизм, который срабатывает, когда мы говорим о пандемии. Ну, не только воздушно-капельный механизм хорошо работает, а Эбола не имеет пандемического потенциала.
1: Важный сигнал.
16: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
17: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
16: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
18: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
16: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
19: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
16: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
21: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13-часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
6: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
5: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
6: Ого, прямо от племенных?
5: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
6: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
5: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
6: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
5: Слияние?
6: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
5: Ошибка – это сильное слово.
6: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
5: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
6: Давай, цифры там впечатляющие.
5: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
6: 25 тысяч. С ума сойти.
5: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
6: А что же тогда?
5: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
6: Угу.
5: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
6: Рискует чем? Сэкономить деньги?
5: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
6: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
5: Давай посмотрим.
6: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства рассеивается ровно на следующее утро.
5: Не так уж и рассеивается.
6: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
5: Угу.
6: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
5: Ради воспоминаний.
6: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
5: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
6: И как же это устроено?
5: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
6: Ох, конверты.
5: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте — это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра...
6: А завтра вы должны всем этим людям.
5: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
6: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
5: Почему?
6: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
5: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
6: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
5: Ну, бывает.
6: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
5: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
6: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
5: В чем же?
6: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
5: Это звучит очень цинично.
6: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
5: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
6: Давай.
5: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
6: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
5: Почему опасная?
6: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
5: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
6: Любовь, измеряемая в долларах.
5: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
6: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
5: Ну, должна сближать в идеале.
6: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
5: Опять корпорации?
6: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
5: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
6: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
5: Ага.
6: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
5: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
6: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа, и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
5: Почему?
6: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
5: Понимаю.
6: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
5: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
6: Абсолютно.
5: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
6: А что это значит?
5: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
6: Компромисс за счет своих нервов?
5: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
6: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
5: Согласен, финансовая независимость важна.
6: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
5: Какой?
6: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
5: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
6: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
5: Просто улететь?
6: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
5: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
6: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
5: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
6: Право.
5: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
6: Угу.
5: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
6: А другое дело?
5: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
6: Красивые слова.
5: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
6: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
5: Ну почему работают? Они празднуют?
6: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
5: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
6: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
5: Зато фотографии красивые остаются.
6: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера, лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
4: Угу.
6: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
4: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
6: Да, пора бы.
4: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
6: И какой же?
4: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
6: Абсолютно точно.
7: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
6: Угу.
7: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
6: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
7: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
22: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
6: Пока-пока.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
3: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
20: Важный сигнал.
23: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
24: 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
23: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
24: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
23: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
0: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
23: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
0: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Лукашенко

0: людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
4: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов. Но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь... Даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
5: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
1: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
6: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсионеры. Но, учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
1: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
7: Хватает ли этих денег
8: хватает,
7: на то, чтобы...
8: если не болеть.
7: Если не болеть.
8: Да, таблетки дорогие.
7: А если заболеть, что делать?
8: Ну, что делать, заболеть? Выжимать.
7: Выжимать.
8: Печенье.

0: можешь не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
1: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
0: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
1: Угу.
0: Как, вот, знаете, такое 3D.
1: Ну да,
0: мы в сейчас живем.
1: Таких,
0: нет,
1: да?
0: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
1: Доживаю.
2: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
3: Что я еще работаю на 4 работах.
1: А вы еще и работаете на 4 работах?
3: Я вынуждена работать.
1: А кем вы работаете на 4 работах?
3: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
2: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: В Чечерском районе на овальщика леса упала верхушка сухостоя. Мужчина погиб. Трагедия произошла в Бабичском лесничестве. Около полудня 59-летний рабочий спилил дерево, которое при падении зацепило стоящий рядом сухостой. Отломившаяся верхушка упала прямо на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Следователи изъяли каску, наушники, бензопилу и журнал регистрации инструктажа по охране труда. Особое внимание уделят тому, как на предприятии соблюдались правила техники безопасности и охраны труда. Смертельное ДТП в Червинском районе. Мотоциклист погиб после столкновения с деревом. Трагедия произошла в деревне Ялча Червинского района. По предварительной информации, 36-летний водитель мотоцикла двигался по улице Заречной, однако не справился с управлением. В результате мотоцикл съехал на обочину и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии еще устанавливают. На Гродненщине скрыли утечку 330 тонн удобрений. Возбуждено 7 уголовных дел. В Лидском районе вскрыли масштабный преступный сговор. Топ-менеджер крупного областного холдинга и директор подведомственной фирмы вместе с руководителями 4 местных хозяйств попытались утаить аварийную утечку карбамида аммиачной смеси. Чтобы списать пропавшие тонны азотных удобрений, они заставили подчиненных подделать документы. Якобы все это добро успешно внесли на поля. Ущерб предприятиям оценили в 270 тысяч рублей. Теперь все участники махинации стали фигурантами уголовных дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
7: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать надо. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое обычно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Max. Надо было делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело 80 и прилетело. Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
4: Важный сигнал.
2: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
8: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
2: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
8: Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас
9: форум регионов,
8: очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических, поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
9: Хорошо, Семенович.
2: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
10: На рівні розвиток и військових Беларусь на рівні керівництва отримували інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
2: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины.
11: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
2: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич об участии Беларуси в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде.
12: Положительное решение главы белорусского государства о нашем участии в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде, задает вектор нашей работы на ближайшее время, и все силы будут направлены на подготовку к этой выставке. И это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Беларуси и масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения. Надеемся, что презентация объектов культурного и исторического наследия, туристических возможностей нашей страны, синергии с достижениями в IT-индустрии, будет содействовать расширению сотрудничества в данных областях. А возобновление прямого авиасообщения позволило бы более широкому кругу гостей не только увидеть красоту белорусского природой, но и прикоснуться к истории мужества белорусского народа. И уверен, что состоявшееся накануне очередное заседание межправительственной комиссии придаст новый импульс развития двусторонних и особенно торгово-экономических отношений между нашими странами и позволит значительно продвинуться в областях взаимного интереса.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
13: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
9: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
13: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
9: База?
13: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
9: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
13: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
9: То есть попадает прямо в мозг.
13: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
9: Человек перестает дышать.
13: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
9: Ага.
13: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
9: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
13: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
9: Ну вот.
13: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
9: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
14: В смысле микрозайма?
9: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
14: Да какой выбор?
9: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
14: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
9: Но человек же может остановиться.
14: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
9: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
14: Цифры жуткие, согласен.
9: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
14: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
9: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
13: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
9: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
13: Да какая экономия?
9: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
13: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
9: А почему еще?
13: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
9: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
13: Да, полная невозможность легально выразить злость.
9: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
13: Там экономическая агония.
9: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
13: Утрачен контроль над жизнью.
9: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
13: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Бэ, ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
9: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
13: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
9: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
13: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
9: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
13: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
9: Да, потому что это их выбор.
13: Государство заработало на этой беде.
14: Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
9: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП, голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
14: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
9: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийство, избиение. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
14: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
9: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
14: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
9: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
14: Да.
9: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
14: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
9: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
15: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
9: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
15: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства.
17: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
18: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
17: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
19: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
17: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Рабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Ченгаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 1 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
20: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
17: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
1: Вторник.
22: Мангал.
1: Среда.
22: Будх.
1: Четверг.
22: Джумерат.
1: Пятница.
22: Джума.
1: Суббота.
22: Хафта.
1: Воскресенье.
22: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
25: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
24: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
26: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
24: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
27: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
24: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
27: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
24: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Это как черная метка. Сразу после выхода из декрета в Бресте уволили мать троих детей. Что говорит закон? В команде Леста обсуждают увольнение специалистки после декретного отпуска. Как рассказала коллега уволенной сотрудницы, 6 месяцев до выхода на работу ей не давали какой-то конкретики по вопросу продолжения сотрудничества. Потом посадили за неактивированный компьютер без подключения к интернету.
3: У нее трое детей. Ситуация выглядит очень неуважительной. Уволили буквально за 2 часа. Знаю, что за какое-то время перед выходом сотрудница сама уточняла, стоит ли ей искать другое место работы, не делала никакой проблемы из возможного отказа в продлении трудовых отношений. Но ее заверили, что все в порядке. В день выхода на работу рекрутер подтвердила, что специалист выходит на свою прежнюю позицию. Но оказалось, что это не так. Ее посадили за неактивированный комп в отдел, к которому она не имеет ни малейшего отношения. Люди в отделе не знали, кто она такая и что ей вообще делать.
2: Ни руководитель, вышедший из декрета сотрудницы, ни HR в тот день не нашли времени, чтобы с ней встретиться. В конце концов, она как-то умудрилась активировать компьютер, и через пару часов к ней прилетела какая-то объемная задача, вообще не относящаяся к ее должностным обязанностям. Да еще и не связанная с регионом, с которым она работает. При этом на ее компьютере не было доступа в интернет с браузера, рассказала коллега.
3: Ей так и не дали вернуться на прежнее место работы, сославшись на то, что позиция заморожена. Важная деталь. У этой коллеги трое детей. На мой взгляд, вся эта ситуация по отношению к ней выглядит очень неуважительной. Белорусских женщин просят рожать, а в итоге они остаются ни с чем.
2: Другие сотрудники говорят, что для работодателей многодетная мама – это однозначный красный флаг. Мол, создают условия, которые вынуждают человека с тремя детьми написать заявление на увольнение в день выхода из декрета вообще без компенсации.
5: Кстати, думаю, что в ее случае могло сыграть роль еще и то, что у многодетной мамы есть право на предусмотренный законодательством сокращенный на 1 час рабочий день. Знаю женщин с 3 и 4 детьми, которые не пользуются этим правом, потому что боятся увольнения.
2: По словам юристов, статья 265 Трудового кодекса дает право одному из родителей троих и более детей в возрасте до 16 лет на дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, либо по согласованию с нанимателем на ежедневное сокращение работы на 1 час с сохранением зарплаты. По сути, специалистка вышла из декретного отпуска, проработала 2 часа и вынуждена была написать заявление об уходе. Юридически ее уволили чуть позже, после того, как она сходила в накопившийся отпуск. Без компенсаций. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
27: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средству вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-е. Расход по войне опять видим очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гамильчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
7: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
24: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
8: Глава государства передал гомельчанам свою просьбу – не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
24: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарий председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
7: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
24: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
23: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал. От первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
9: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13-часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
10: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
17: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
10: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
17: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
11: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
17: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
24: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
12: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
24: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
13: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
24: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
14: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
24: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
16: Мы сейчас будем снимать.
0: Да его там лица нету, череп отвалился. Но... Да нет, не по-моему. А, все, что осталось. Фу, ну все, можешь закрывать.
15: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день. Солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
0: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.

0: группа, которая его и подобрала.
1: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по несколько дней.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Невероятно, но факт. Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
2: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
1: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
2: Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас
3: форум регионов,
2: очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических, поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы. Вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
3: Хорошо, Семенович.
1: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
4: На рівні розвиток і військових Білорусь. На рівні керівництва отримували інформацію закінчити, допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачають, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
1: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины.
5: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
1: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
2: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность военной сферы. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ, Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
7: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
6: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
8: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
6: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
9: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
6: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
10: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
6: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
2: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность военной сферы. хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом, хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодага.
11: 15.
12: Пандрага.
11: 16.
12: Сола.
11: 17.
12: Сатрага.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Униз.
11: 20.
12: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
14: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
13: Но, слушай, политика есть политика.
14: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
13: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
14: Ну, давай.
13: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
14: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
13: Метеозонды, да-да.
14: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
13: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
14: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
13: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
14: Гениальный.
13: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
14: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
13: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
14: И ради чего?
13: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
14: То есть они вычисляют их позиции?
13: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
14: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
13: С военной точки зрения, да.
14: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров, еще с советских времен.
13: Естественно. Они видят все.
14: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
13: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному, наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
14: Платить страной.
13: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
14: Но это же...
13: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
14: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
13: Ну, субъектность – это иллюзия в таком положении.
14: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
13: Военным хабом.
14: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
13: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
14: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
13: Это инструмент.
14: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
13: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
14: Причем тут эмоции – это факты.
13: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
14: Да, пилоты вслепую сажают борта.
13: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стороне.
14: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
13: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
14: сам факт.
13: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
14: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
13: И ты начинаешь нервничать.
14: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
13: Логично.
14: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
13: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
14: Да ладно?
13: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
14: Истощать противника.
13: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
14: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
13: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
14: Но они стоят там и ждут удара.
13: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
14: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
13: Ну, давай.
14: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
13: Ну.
14: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государство, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
13: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
14: Да неужели?
13: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
14: С огромным дисконтом.
13: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
14: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
13: Ну, наличку можно...
14: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
13: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
14: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
13: Что, заборы с двух сторон?
14: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
13: Транзит умер, да.
14: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
13: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
14: Идеальный? Да ты издеваешься?
13: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
14: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
13: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
14: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
13: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
14: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
13: Какой?
14: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
13: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
17: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
1: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
18: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсии. Но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
1: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
19: Хватает ли этих денег на то, чтобы...
20: Если не болеть.
19: Если не болеть.
20: Да, таблетки дорогие.
19: А если заболеть, что делать?
20: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
19: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
20: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
19: Угу.
20: Как, вот знаете, такое 3D.
19: Ну да,
20: мы сейчас живем.
19: Таких,
20: нет,
19: да.
20: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
19: Доживаю.
1: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
4: что я еще работаю на четырех работах.
19: А вы еще и работаете на четырех работах?
4: Я вынуждена работать.
19: А кем вы работаете на четырех работах?
4: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
1: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Хватает только на ширпотреб. Белоруска показала в Трец две банкноты. Это вся ее пенсия. Мягко говоря, это мизер. На фото, которое опубликовала женщина, всего две купюры – 500 и 200 рублей. И подпись о том, как сложно выживать на эти деньги. Белорусы в комментариях начали делиться своими выплатами, зарплатами и историями выживания.
21: У моего отца зарплата почти такая же. Знаю, что люди со второй нерабочей группы инвалидности получают 400 рублей. Это какой-то ужас. Три купюры. 500, 100 и 50 рублей. Мизер, мягко говоря. Я одна. Кредит на памятник родителям и на его установку. Пенсия кинематографиста – 645 рублей. Держусь.
22: У меня профессора на пенсии не намного больше. Стыдно говорить об этом даже друзьям, а тут ваша публикация. И понимаю, как нас много таких.
1: Люди пишут, что это не как пенсия, а пособие на выживание. Оплатить коммуналку, лекарства, продукты, проезд и самые обычные бытовые расходы практически нереально.
23: Если помру, меня Лукашенко даст на похороны.
4: Хотелось бы больше, но сколько есть, сколько заработала за свою жизнь.
1: Пожилые белорусы все чаще сравнивают свою старость с европейской. Мол, там пенсионеры путешествуют, ходят в кафе, ездят на курорты.
24: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
25: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
26: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются съездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
27: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
1: По данным Минтруда, средняя пенсия после последней индексации составила чуть больше 1000 рублей. Но средняя цифра часто скрывает реальность. У одних выплаты 1100-1200, а у других в несколько раз меньше. В итоге на бумаге пенсии якобы индексируют, а в магазине или аптеке еще и на фоне роста цен это вообще не ощущается. И помните, если у вас есть жалобы на пенсии, рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
28: Помогите! Кто-нибудь помогите!
29: Нет, никого. Забрали.
28: Помогите мне!
6: Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
2: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
6: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
3: Че, 5 минут не годится? Хватит, человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
6: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
5: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
6: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
5: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
6: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о политическом и торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Сербии.
9: Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торгово-экономические отношения. И в таких складывающихся непростых условиях мы стремимся не только к сохранению достигнутого, но и к совместному поиску новых точек сближения, открывая дополнительные области для сотрудничества. Высоко ценим то, что совместными усилиями мы возобновили регулярную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы исходим из того, что регулярная ежегодная работа комиссии позволяет не только обмениваться информацией по актуальным вопросам, но и достигать конкретных практических решений.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
11: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
10: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
12: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
10: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
13: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
10: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
13: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
10: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
14: Сяха.
0: Синий.
14: Нила.
0: Коричневый.
14: Бура.
0: Зеленый.
14: Сабз.
0: Оранжевый.
14: Наранджи.
0: Фиолетовый.
14: Джамуни.
0: Красный.
14: Сурх.
0: Белый.
14: Сафед.
0: Желтый.
14: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Из первых уст.
8: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
15: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы, как деятельности органов, исполняющих наказание, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений, определим обязательные условия замены наказания более строгим. Злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Марьиной Горке из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок. Трагедия произошла в одном из общежитий города. Мать на пару минут отошла на кухню, оставив мальчика без присмотра. Малыш залез на подоконник и выпал в открытое настежь окно пятого этажа. Ребенка срочно госпитализировали. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Прямой угрозы для жизни нет. В Гомеле вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который ворвался в квартиру к пожилому соседу и устроил жестокую расправу. Нападавший нанес деду десятки ударов, а также разбил о его голову стеклянную банку и настольную лампу. После этого преступник сам вызвал себе скорую и уехал в психдиспансер, где состоял на учете. Окровавленного пенсионера случайно спас сын, зашедший домой на обед. Никакого конфликта не было. Мужчина прямо заявил, что ему просто нравится видеть, как другие страдают. Ранее нападавший уже отбывал длительный срок за секс-преступление. Экспертиза признала его вменяемым. В момент избиения он полностью отдавал себе отчет в происходящем. Суд приговорил гомельчанина к 5 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа. В Бресте оштрафовали парня, который пытался ввести французский антиквариат под видом дешевой статуэтки. 24-летний водитель возвращался из Польши и задекларировал на красном коридоре бронзовую статуэтку «Давид после битвы» весом почти 12 килограмм. Парень оценил ее в 1400 евро. Однако эксперты таможни выяснили, что это не просто сувенир, а культурная ценность. Оригинальная работа конца 19 века из знаменитой парижской литейной «Барбидьена». Реальная стоимость шедевра составила 2874 евро. Из-за занижения цены таможенные платежи могли не добрать на 1500 рублей. Суд признал молодого человека виновным в недостоверном декларировании и выписал штраф 1955 рублей. Саму статуэтку Давида владельцу все-таки вернули. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
10: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских 5-этажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
16: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
10: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
17: Глава государства передал гомельчанам свою просьбу – не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
10: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарий председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
4: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора.

0: Далі сигнал 666.
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
4: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
3: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
5: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
3: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
6: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
3: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
7: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
3: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
9: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средству вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим.

0: установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы.
1: Важный сигнал.
2: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
3: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
2: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
3: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
2: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
4: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
2: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
4: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
2: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
5: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
2: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
0: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средству вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Топливный кризис захватывает новый регион России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
8: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
7: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
7: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
10: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
7: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
11: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
7: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос, а не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
13: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
12: А что это тогда?
13: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
12: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
13: Ну, проблемы там серьезные, да.
12: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
13: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
12: Ну, это понятно, переработка.
13: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
12: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
13: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
8: Ого.
13: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
8: Ломаются от переработки.
13: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
8: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
13: Затыкают как могут.
8: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
13: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
8: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
13: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
8: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
13: Угу. Типа спасибо, мы сами.
8: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
13: Ну, такова реальность сейчас.
8: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
13: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
8: Вот именно.
13: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
8: И рисков для оборудования?
13: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
8: Искать другие рынки?
13: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
8: Ну да, это было золотое дно.
13: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
8: Настоящий клондайк для экономики.
13: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
8: Угу.
13: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
8: Ну а почему нет? Китай большой.
13: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
8: Понятно.
13: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
8: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
13: Я называю это выживанием.
8: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
13: Ну да.
8: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
13: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
8: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет?
12: кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
14: Но цены растут, да?
12: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
14: Угу.
12: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
14: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
12: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
14: Да, это проблема.
12: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
14: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
12: И схема работала идеально.
14: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
12: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
14: Сточку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
12: И заводы встанут.
14: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
12: Да уж.
14: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
12: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
14: Давай.
12: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
14: Пластырь – это хорошее сравнение.
12: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
14: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
12: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
14: Угу.
12: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
14: Потому что маржи нет.
12: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
14: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
12: Какой?
14: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
12: Ну, трубопроводы.
14: Да, Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
12: И что тогда?
14: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
12: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
14: Бинго!
12: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
14: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
12: Да их нет.
14: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
12: А если атаки станут сильнее?
14: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
12: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, возможно ли пандемия лихорадки Эбола.
15: Пандемии были, есть и будут. Это природой, эволюцией, вернее, живой жизни на Земле придуманный механизм для того, чтобы мы совершенствовались, они совершенствовались и так далее. Вот. У нас в профессиональной эпидемиологии, а эпидемиология – это та наука, которая занимается взаимодействием микромира с человеком. Есть определенные законы. Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Для этого нужно быть инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем, которая легко передается. Вот мы находимся в одном помещении, я, допустим, являюсь носителем гриппа, мы час посидим, и человека 2 или 3 заболеют. Вот это вот тот механизм, который срабатывает, когда мы говорим о пандемии. Ну, не только воздушно-капельный механизм хорошо работает, а Эбола не имеет пандемического потенциала.
1: Важный сигнал.
16: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
17: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
16: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
18: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
16: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
19: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
16: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
20: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13 часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
22: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
21: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
22: Ого, прямо от племенных?
21: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
22: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
21: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
22: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
21: Слияние?
22: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
21: Ну, ошибка – это сильное слово.
22: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
21: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
22: Давай, цифры там впечатляющие.
21: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
22: 25 тысяч. С ума сойти.
21: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
22: А что же тогда?
21: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
22: Угу.
21: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
22: Рискует чем? Сэкономить деньги?
21: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
22: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
21: Давай посмотрим.
22: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
21: Ну, не так уж и рассеивается.
22: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
21: Угу.
22: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
3: Ну, ради воспоминаний.
22: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
21: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
22: И как же это устроено?
21: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
22: Ох, конверты.
21: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
22: А завтра вы должны всем этим людям.
21: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
22: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
21: Почему?
22: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
21: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
22: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
21: Ну, бывает.
22: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
21: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
22: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
21: В чем же?
22: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
21: Это звучит очень цинично.
22: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
21: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
22: Давай.
21: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
22: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
21: Почему опасная?
22: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
21: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
22: Любовь, измеряемая в долларах.
21: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
22: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
21: Ну, должна сближать в идеале.
22: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
21: Опять корпорации?
22: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
21: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
22: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
21: Ага.
22: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
21: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
22: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
21: Почему?
22: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
21: Понимаю.
22: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
21: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
22: Абсолютно.
21: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
22: А что это значит?
21: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
22: Компромисс за счет своих нервов?
21: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
22: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
21: Согласен, финансовая независимость важна.
22: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
21: Какой?
22: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
21: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
22: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
21: Просто улететь?
22: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
21: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
22: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
21: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
22: Право.
21: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
22: Угу.
21: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
22: А другое дело?
21: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
22: Красивые слова.
21: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
22: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
21: Ну, почему работают? Они празднуют.
22: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
21: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
22: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
21: Зато фотографии красивые остаются.
22: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
21: Угу.
22: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
21: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
22: Да, пора бы.
21: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
22: И какой же?
21: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
22: Абсолютно точно.
21: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
22: Угу.
21: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
22: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
21: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
3: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
0: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов, то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
4: Важный сигнал.
2: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
5: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
2: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
5: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
2: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
23: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
2: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
23: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
2: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
3: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
2: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине,

0: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
3: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
2: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
4: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсии. Но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
2: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
5: Хватает ли этих денег
6: хватает,
5: на то, чтобы...
6: Если не болеть.
5: Если не болеть.
6: Да, таблетки дорогие.
5: А если заболеть, что делать?
6: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
5: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
6: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
5: Угу.
6: Как, вот знаете, такое 3D.
5: Ну да,
6: мы сейчас живем.
5: Таких,
6: нет,
5: да?
6: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
5: Доживаю.
2: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
7: Что я еще работаю на 4 работах.
5: А вы еще и работаете на 4 работах.
7: Я вынуждена работать.
5: А кем вы работаете на 4 работах?
7: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
2: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты.

0: других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Чечерском районе на овальщика леса упала верхушка сухостоя. Мужчина погиб. Трагедия произошла в Бабичском лесничестве. Около полудня 59-летний рабочий спилил дерево, которое при падении зацепило стоящий рядом сухостой. Отломившаяся верхушка упала прямо на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Следователи изъяли каску, наушники, бензопилу и журнал регистрации инструктажа по охране труда. Особое внимание уделят тому, как на предприятии соблюдались правила техники безопасности и охраны труда. Смертельное ДТП в Червинском районе. Мотоциклист погиб после столкновения с деревом. Трагедия произошла в деревне Ялча Червинского района. По предварительной информации, 36-летний водитель мотоцикла двигался по улице Заречной, однако не справился с управлением. В результате мотоцикл съехал на обочину и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии еще устанавливают. На Гродненщине скрыли утечку 330 тонн удобрений. Возбуждено 7 уголовных дел. В Лидском районе вскрыли масштабный преступный сговор. Топ-менеджер крупного областного холдинга и директор подведомственной фирмы вместе с руководителями 4 местных хозяйств попытались утаить аварийную утечку карбамида аммиачной смеси. Чтобы списать пропавшие тонны азотных удобрений, они заставили подчиненных подделать документы. Якобы все это добро успешно внесли на поля. Ущерб предприятиям оценили в 270 тысяч рублей. Теперь все участники махинации стали фигурантами уголовных дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
4: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать над этим. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое обычно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Max. Надо будет делегацию перевести, поэтому из Минска прилетело 80.
5: И прилетело.
4: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
1: Важный сигнал.
0: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
6: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
0: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
6: Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов, очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
5: Хорошо, Васильевич.
0: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
7: На рівні розвиток и військових Беларусь на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
0: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины.
8: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
0: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич об участии Беларуси в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде.
9: Положительное решение главы белорусского государства о нашем участии в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде, задает вектор нашей работы на ближайшее время, и все силы будут направлены на подготовку к этой выставке. И это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Беларуси и масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения. Надеемся, что презентация объектов культурного и исторического наследия, туристических возможностей нашей страны, синергии с достижениями в IT-индустрии, будет содействовать расширению сотрудничества в данных областях. А возобновление прямого авиасообщения позволило бы более широкому кругу гостей не только увидеть красоту белорусского природы, но и прикоснуться к истории мужества белорусского народа. И уверен, что состоявшееся накануне очередное заседание межправительственной комиссии придаст новый импульс развития двусторонних и особенно торгово-экономических отношений между нашими странами и позволит значительно продвинуться в областях взаимного интереса.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
5: В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
10: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
5: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
10: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
5: База?
10: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
5: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
10: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
5: То есть попадает прямо в мозг?
10: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
5: Человек перестает дышать?
10: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
5: Ага.
10: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
5: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
10: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
5: Ну вот.
10: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
5: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
11: В смысле микрозайма?
5: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
11: Да какой выбор?
5: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
11: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
5: Но человек же может остановиться?
11: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
5: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
11: Цифры жуткие, согласен.
5: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
11: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
5: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты – стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
11: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
5: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
11: Да какая экономия?
5: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
11: Ты реально думаешь, что они пьют не за мерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
5: А почему еще?
11: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
5: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
11: Да, полная невозможность легально выразить злость.
5: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
11: Там экономическая агония.
5: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
11: Утрачен контроль над жизнью.
5: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
11: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
10: Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
5: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
11: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
5: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
10: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
5: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
10: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
5: Да, потому что это их выбор.
10: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
5: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
10: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
5: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
10: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
5: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
10: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
5: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
10: Да.
5: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
10: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
5: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
10: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
5: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
10: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
14: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
13: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
15: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
13: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Рабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Ченгаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
16: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
18: Уч! чем пакистанский, вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
21: «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».
2: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
22: «Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью».
2: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
23: «Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим».
2: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
23: «Готов вместе вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Это как черная метка. Сразу после выхода из декрета в Бресте уволили мать троих детей. Что говорит закон? В команде Леста обсуждают увольнение специалистки после декретного отпуска. Как рассказала коллега уволенной сотрудницы, 6 месяцев до выхода на работу ей не давали какой-то конкретики по вопросу продолжения сотрудничества. Потом посадили за неактивированный компьютер без подключения к интернету.
6: У нее 3 детей. Ситуация выглядит очень неуважительной. Уволили буквально за 2 часа. Знаю, что за какое-то время перед выходом сотрудница сама уточняла, стоит ли ей искать другое место работы, не делала никакой проблемы из возможного отказа в продлении трудовых отношений. Но ее заверили, что все в порядке. В день выхода на работу рекрутер подтвердила, что специалист выходит на свою прежнюю позицию. Но оказалось, что это не так. Ее посадили за неактивированный комп в отдел, к которому она не имеет ни малейшего отношения. Люди в отделе не знали, кто она такая и что ей вообще делать.
4: Ни руководитель, вышедший из декрета сотрудницы, ни HR в тот день не нашли времени, чтобы с ней встретиться. В конце концов, она как-то умудрилась активировать компьютер, и через пару часов к ней прилетела какая-то объемная задача, вообще не относящаяся к ее должностным обязанностям. Да еще и не связанная с регионом, с которым она работает. При этом на ее компьютере не было доступа в интернет с браузера, рассказала коллега.
6: Ей так и не дали вернуться на прежнее место работы, сославшись на то, что позиция заморожена. Важная деталь. У этой коллеги 3 детей. На мой взгляд, вся эта ситуация по отношению к ней выглядит очень неуважительной. Белорусских женщин просят рожать, а в итоге они остаются ни с чем.
4: Другие сотрудники говорят, что для работодателей многодетная мама – это однозначный красный флаг. Мол, создают условия, которые вынуждают человека с 3 детьми написать заявление на увольнение в день выхода из декрета вообще без компенсации.
7: Кстати, думаю, что в ее случае могло сыграть роль еще и то, что у многодетной мамы есть право на предусмотренный законодательством сокращенный на 1 час рабочий день. Знаю женщин с 3 и 4 детьми, которые не пользуются этим правом, потому что боятся увольнения.
4: По словам юристов, статья 265 Трудового кодекса дает право одному из родителей 3 и более детей в возрасте до 16 лет на дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, либо по согласованию с нанимателем на ежедневное сокращение работы на 1 час с сохранением зарплаты. По сути, специалистка вышла из декретного отпуска, проработала 2 часа и вынуждена была написать заявление об уходе. Юридически ее уволили чуть позже, после того, как она сходила в накопившийся отпуск. Без компенсаций. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
23: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения.
0: по-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшая «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и «Градам» оснастить наши установки. «Град» и 152-е. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
22: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
2: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
8: Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
2: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарий председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
22: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
2: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
5: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13-часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства.
13: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
10: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
13: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
10: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
13: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
11: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
13: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. назад. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
12: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
2: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
14: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
2: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
15: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
2: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
24: Ну что, не буду снимать. Его там лица нету, череп отвалился. Ну. Да не, по-моему. А, все, что осталось. Фу, ну все, можешь закрывать.
16: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
25: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Все. выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
16: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
1: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
16: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
1: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
16: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
9: Радиосигнал. Подробно

0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Невероятно, но факт.
2: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов...
1: Важный сигнал.
3: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
4: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
3: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
4: Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов, очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических, поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать, может, есть предложение.
5: Хорошо, Александр.
3: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки.

0: корректировки российских ударов по Украине.
1: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
0: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Белоруссии для открытия нового фронта против Украины.
2: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
0: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
5: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность военной сферы. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ, Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
7: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
6: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
8: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
6: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
8: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
6: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
9: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
6: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
5: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность в военной сфере. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность, наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодах.
10: 15.
11: Пандрах.
10: 16.
11: Сола.
10: 17.
11: Сатра.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
13: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
12: Но, слушай, политика есть политика.
13: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
12: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
13: Ну, давай.
12: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
13: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
14: Метеозонды, да-да.
13: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
14: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
13: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
12: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
13: Гениальный.
12: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
13: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
12: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
13: Пиради чего?
12: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
13: То есть они вычисляют их позиции?
12: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
13: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
12: С военной точки зрения, да.
13: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
12: Естественно. Они видят все.
13: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
12: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
13: Платить страной,
12: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, но классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
13: Но это же...
12: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
13: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
12: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
13: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
12: Военным хабом.
13: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
12: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
13: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
12: Это инструмент.
13: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
12: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
13: Причем тут эмоции – это факты.
12: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
13: Да, пилоты вслепую сажают борта.
12: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
13: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
12: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
13: сам факт.
12: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
13: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
12: И ты начинаешь нервничать.
13: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
12: Логично.
13: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
12: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
13: Да ладно?
12: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. К каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
13: Истощать противника.
12: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
13: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
12: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
13: Но они стоят там и ждут удара.
12: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
13: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
12: Ну, давай.
13: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
12: Ну.
13: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
12: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
13: Да неужели?
12: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
13: С огромным дисконтом.
12: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
13: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
12: Ну, наличку можно...
13: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
12: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
13: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
12: Что, заборы с двух сторон?
13: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
12: Транзит умер, да.
13: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
12: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
13: Идеальный? Да ты издеваешься?
12: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
13: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
12: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
13: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
12: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
13: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
12: Какой?
13: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
14: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
10: Ва
3: Важный сигнал.
0: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
2: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
0: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
16: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсионеры. Но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
0: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
17: Хватает ли этих денег на то, чтобы...
18: Если не болеть.
17: Если не болеть.
18: Да, таблетки дорогие.
17: А если заболеть, что делать?
18: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
17: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
18: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
17: Угу.
18: Как, вот знаете, такое 3D.
17: Ну да,
18: мы
17: в
18: сейчас
17: очках
18: живем.
17: Таких,
18: нет,
17: да?
18: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
17: Доживаю.
0: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
19: Что я еще работаю на 4 работах.
17: А вы еще и работаете на 4 работах?
19: Я вынуждена работать.
17: А кем вы работаете на 4 работах?
19: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
0: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Хватает только на ширпотреб. Белоруска показала в Трец две банкноты. Это вся ее пенсия. Мягко говоря, это мизер. На фото, которое опубликовала женщина, всего две купюры – 500 и 200 рублей. И подпись о том, как сложно выживать на эти деньги. Белорусы в комментариях начали делиться своими выплатами, зарплатами и историями выживания.
20: У моего отца зарплата почти такая же. Знаю, что люди со второй нерабочей группы инвалидности получают 400 рублей. Это какой-то ужас. Три купюры. 500, 100 и 50 рублей. Мизер, мягко говоря. Я одна. Кредит на памятник родителям и на его установку. Пенсия кинематографиста – 645 рублей. Держусь.
21: У меня профессора на пенсии не намного больше. Стыдно говорить об этом даже друзьям, а тут ваша публикация. И понимаю, как нас много таких.
0: Люди пишут, что это не как пенсия, а пособие на выживание. Оплатить коммуналку, лекарства, продукты, проезд и самые обычные бытовые расходы практически нереально.
1: Если помру, меня Лукашенко даст на похороны.
7: Хотелось бы больше, но сколько есть, сколько заработала за свою жизнь.
0: Пожилые белорусы все чаще сравнивают свою старость с европейской. Мол, там пенсионеры путешествуют, ходят в кафе, ездят на курорты.
22: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
23: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
24: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
25: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
0: По данным Минтруда, средняя пенсия после последней индексации составила чуть больше 1000 рублей. Но средняя цифра часто скрывает реальность. У одних выплаты 1100-1200, а у других в несколько раз меньше. В итоге на бумаге пенсии якобы индексируют, а в магазине или аптеке еще и на фоне роста цен это вообще не ощущается. И помните, если у вас есть жалобы на пенсии, рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
26: Помогите! Кто-нибудь помогите!
27: Ребята, нет, не помогайте! Всех забрали!
26: Помогите мне! Нет, пожалуйста!
3: Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
28: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
3: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
29: Че, 5 минут не годится?
30: Хватит,
29: человечески можно было бы. Вы избивайте их! Мы знаем, что вы избили их!
3: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
31: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
3: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
31: «Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил: не вздумай подписать контракт».
3: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о политическом и торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Сербии.
5: Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торгово-экономические отношения. И в таких складывающихся непростых условиях мы стремимся не только к сохранению достигнутого, но и к совместному поиску новых точек сближения, открывая дополнительные области для сотрудничества. Высоко ценим то, что совместными усилиями мы возобновили регулярную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы исходим из того, что регулярная ежегодная работа комиссии позволяет не только обмениваться информацией по актуальным вопросам, но и достигать конкретных практических решений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
8: «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».
6: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
9: «Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью».
6: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
10: «Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим».
6: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
10: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
6: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сяха.
3: Синий.
1: Нила.
3: Коричневый.
1: Бура.
3: Зеленый.
1: Сабз.
3: Оранжевый.
1: Наранджи.
3: Фиолетовый.
1: Джамуни.
3: Красный.
1: Сурх.
3: Белый.
1: Сафед.
3: Желтый.
1: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
4: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
11: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказания, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений, определим обязательные условия замены наказания более строгим, злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: В Марьиной Горке из окна 5-го этажа выпал годовалый ребенок. Трагедия произошла в одном из общежитий города. Мать на пару минут отошла на кухню, оставив мальчика без присмотра. Малыш залез на подоконник и выпал в открытое настежь окно 5-го этажа. Ребенка срочно госпитализировали. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Прямой угрозы для жизни нет. В Гомеле вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который ворвался в квартиру к пожилому соседу и устроил жестокую расправу. Нападавший нанес деду десятки ударов, а также разбил о его голову стеклянную банку и настольную лампу. После этого преступник сам вызвал себе скорую и уехал в психдиспансер, где состоял на учете. Окровавленного пенсионера случайно спас сын, зашедший домой на обед. Никакого конфликта не было. Мужчина прямо заявил, что ему просто нравится видеть, как другие страдают. Ранее нападавший уже отбывал длительный срок за секс-преступление. Экспертиза признала его вменяемым. В момент избиения он полностью отдавал себе отчет в происходящем. Суд приговорил гомельчанина к 5 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа. В Бресте оштрафовали парня, который пытался ввести французский антиквариат под видом дешевой статуэтки. 24-летний водитель возвращался из Польши и задекларировал на красном коридоре бронзовую статуэтку «Давид после битвы» весом почти 12 килограмм. Парень оценил ее в 1400 евро. Однако эксперты таможни выяснили, что это не просто сувенир, а культурная ценность. Оригинальная работа конца 19 века из знаменитой парижской литейной «Барбидьена». Реальная стоимость шедевра составила 2874 евро. Из-за занижения цены таможенные платежи могли не добрать на 1500 рублей. Суд признал молодого человека виновным в недостоверном декларировании и выписал штраф 1955 рублей. Саму статуэтку Давида владельцу все-таки вернули. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
9: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
6: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
7: Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
6: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарии председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
9: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
6: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Топливный кризис захватывает новый регион России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
13: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
12: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
14: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять, танки и прочую военную технику.

0: и нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
1: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
0: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
4: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средству вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
2: Важный сигнал.
5: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
6: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
5: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
6: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
5: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
7: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.

0: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
1: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
0: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
2: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
0: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
5: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине, мы видим, большую роль играют обычные по нашему средству вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-е. Расход по войне опять видим очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Топливный кризис захватывает новый регион России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
7: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
6: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
8: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
6: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
9: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
6: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом, в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
10: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
6: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
12: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
11: А что это тогда?
12: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
11: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
12: Ну, проблемы там серьезные, да.
11: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
12: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
11: Ну, это понятно, переработка.
12: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
11: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
12: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
11: Ого.
12: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
11: Ломаются от переработки.
12: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
11: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
12: Затыкают как могут.
11: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
12: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
11: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
12: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
11: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
12: Угу. Типа спасибо, мы сами.
11: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
12: Ну, такова реальность сейчас.
11: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
12: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ – это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
11: Вот именно.
12: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются. И завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод – это стоит просто колоссальных денег.
11: И рисков для оборудования?
12: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
11: Искать другие рынки?
12: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
11: Ну да, это было золотое дно.
12: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
11: Настоящий клондайк для экономики.
12: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все, Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
11: Угу.
12: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
11: Ну а почему нет? Китай большой.
13: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
11: Понятно.
13: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
11: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
13: Я называю это выживанием.
11: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
13: Ну да.
11: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
12: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
11: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
12: Но цены растут, да?
11: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
12: Угу.
11: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
12: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
11: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
12: Да, это проблема.
11: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
12: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
11: И схема работала идеально.
12: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
11: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
12: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
11: И заводы встанут.
12: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
11: Да уж.
12: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
11: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
12: Давай.
11: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
12: Пластырь – это хорошее сравнение.
11: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
12: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
11: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
12: Угу.
11: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
12: Потому что маржи нет.
11: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
14: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
11: Какой?
14: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
11: Ну, трубопроводы...
14: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергонасосы на скважинах.
11: И что тогда?
14: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
11: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
14: Бинго!
11: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
12: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
11: Да их нет.
12: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
11: А если атаки станут сильнее?
12: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
11: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, возможно ли пандемия лихорадки Эбола.
15: Пандемии были, есть и будут. Это природой, эволюцией, вернее, живой жизни на Земле придуманный механизм для того, чтобы мы совершенствовались, они совершенствовались и так далее. Вот. У нас в профессиональной эпидемиологии, а эпидемиология – это та наука, которая занимается взаимодействием микромира с человеком. Есть определенные законы. Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Для этого нужно быть инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем, которая легко передается. Вот мы находимся в одном помещении, я, допустим, являюсь носителем гриппа, мы час посидим, и человека два или три заболеют. Вот это вот тот механизм, который срабатывает, когда мы говорим о пандемии. Ну, не только воздушно-капельный механизм хорошо работает, а Эбола не имеет пандемического потенциала.
3: Важный сигнал.
16: Бензин снова дорожает. С 24 июня на автехоз АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
17: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
16: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
18: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
16: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
19: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
16: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
20: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13 часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
21: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
1: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
21: Ого, прямо от племенных?
1: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
21: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
1: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
21: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
1: Слияние?
21: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях — это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
1: Ну, ошибка — это сильное слово.
21: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
1: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
21: Давай, цифры там впечатляющие.
1: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
21: 25 тысяч. С ума сойти.
1: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
21: А что же тогда?
1: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
21: Угу.
1: Это уникальный момент. Ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая, собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
21: Рискует чем? Сэкономить деньги?
1: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
21: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
1: Давай посмотрим.
21: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
1: Ну, не так уж и рассеивается.
21: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов — это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением. Угу. Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
1: Ну, ради воспоминаний.
21: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
0: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
21: И как же это устроено?
0: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
21: Ох, конверты.
0: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
21: А завтра вы должны всем этим людям.
0: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
21: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
0: Почему?
21: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
0: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
21: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
0: Ну, бывает.
21: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
0: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
21: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
0: В чем же?
21: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
0: Это звучит очень цинично.
21: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
0: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
21: Давай.
0: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
21: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
0: Почему опасная?
21: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
0: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
21: Любовь, измеряемая в долларах.
0: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
21: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
0: Ну, должна сближать в идеале.
21: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
0: Опять корпорации?
21: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
0: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
21: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
1: Ага.
21: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
1: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
21: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
1: Почему?
21: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
1: Понимаю.
21: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
1: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
21: Абсолютно.
1: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
21: А что это значит?
1: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найди компромисс.
21: Компромисс за счет своих нервов?
1: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
21: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
1: Согласен, финансовая независимость важна.
21: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
1: Какой?
21: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
1: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
21: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
1: Просто улететь?
21: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
1: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
21: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
1: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
21: Право.
1: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
21: Угу.
1: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
21: А другое дело?
1: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
21: Красивые слова.
1: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
21: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
1: Ну почему работают? Они празднуют.
21: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
1: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
21: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато зато фотографии красивые остаются.
21: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
1: Угу.
21: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
21: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
21: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
21: Абсолютно точно.
2: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
21: Угу.
2: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
21: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
1: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
2: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
21: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
5: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
3: Важный сигнал.
22: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
23: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
22: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
23: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
22: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
7: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
22: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
7: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
22: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
8: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
22: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
5: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов. Но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь... Даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
23: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
22: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этим

0: Проблема. Пока она про маленькие пенсии, но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
1: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
2: Хватает ли этих денег на то, чтобы...
3: Если не болеть.
2: Если не болеть.
3: Да, таблеты дорогие.
2: А если заболеть, что делать?
3: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
2: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
3: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
2: Угу.
3: Как, вот знаете, такое 3D.
2: Ну да,
3: мы сейчас живем.
2: Таких, да?
3: Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
2: Доживаем.
1: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
4: Что я еще работаю на 4 работах.
2: А вы еще и работаете
4: ну,
2: на 4 работах?
4: Я вынуждена работать.
2: А кем вы работаете на 4
4: ну,
2: работах?
4: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
1: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Чечерском районе на овальщика леса упала верхушка сухостоя. Мужчина погиб. Трагедия произошла в Бабичском лесничестве. Около полудня 59-летний рабочий спилил дерево, которое при падении зацепило стоящий рядом сухостой. Отломившаяся верхушка упала прямо на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Следователи изъяли каску, наушники, бензопилу и журнал регистрации инструктажа по охране труда. Особое внимание уделят тому, как на предприятии соблюдались правила техники безопасности и охраны труда. Смертельное ДТП в Червинском районе. Мотоциклист погиб после столкновения с деревом. Трагедия произошла в деревне Ялча Червинского района. По предварительной информации, 36-летний водитель мотоцикла двигался по улице Заречной, однако не справился с управлением. В результате мотоцикл съехал на обочину и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии еще устанавливают. На Гродненщине скрыли утечку 330 тонн удобрений. Возбуждено 7 уголовных дел. В Лидском районе вскрыли масштабный преступный сговор. Топ-менеджер крупного областного холдинга и директор подведомственной фирмы вместе с руководителями 4 местных хозяйств попытались утаить аварийную утечку карбамида аммиачной смеси. Чтобы списать пропавшие тонны азотных удобрений, они заставили подчиненных подделать документы. Якобы все это добро успешно внесли на поля. Ущерб предприятиям оценили в 270 тысяч рублей. Теперь все участники махинации стали фигурантами уголовных дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
7: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
8: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать надо. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое
9: конечно.
8: Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 107 пассажиров.

0: Сегодня выполнил рейс самолет Boeing 767-8 Макс. Надо было делегацию перевезти, поэтому из Минска прилетело 80.
1: И прилетело.
0: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
2: Важный сигнал.
3: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
4: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
3: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
4: Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов, очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических, поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение.
5: Хорошо, Семенович.
3: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
6: На рівні розвиток и військових Беларусь на рівні керівництва отримували інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
3: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины.
7: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
3: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич об участии Беларуси в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде.
9: Положительное решение главы белорусского государства о нашем участии в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде, задает вектор нашей работы на ближайшее время, и все силы будут направлены на подготовку к этой выставке. И это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Белоруссии и масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения. Надеемся, что презентация объектов культурного и исторического наследия, туристических возможностей нашей страны, синергии с достижениями в IT-индустрии, будет содействовать расширению сотрудничества в данных областях. А возобновление прямого авиасообщения позволило бы более широкому кругу гостей не только увидеть красоту белорусского природы, но и прикоснуться к истории мужества белорусского народа. И уверен, что состоявшееся накануне очередное заседание межправительственной комиссии придаст новый импульс развития двусторонних и особенно торгово-экономических отношений между нашими странами и позволит значительно продвинуться в областях взаимного интереса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
5: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
1: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
5: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
1: База?
5: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
1: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
5: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
1: То есть попадает прямо в мозг.
5: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
1: Человек перестает дышать.
5: Да. Тихо, как во сне. Но... тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
1: Ага.
5: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
1: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
5: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
1: Ну вот.
5: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
1: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
10: В смысле микрозайма?
1: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю – это многолетний системный выбор.
10: Да какой выбор?
1: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
10: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
1: Но человек же может остановиться?
10: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
1: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
10: Цифры жуткие, согласен.
1: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
10: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
1: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
5: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
1: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
5: Да какая экономия?
1: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
5: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
1: А почему еще?
5: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
1: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
5: Да, полная невозможность легально выразить злость.
1: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
5: Там экономическая агония.
1: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов, приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
5: Утрачен контроль над жизнью.
1: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
5: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Бэ, ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
1: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
5: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
1: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
5: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
1: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
5: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
1: Да, потому что это их выбор.
5: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
1: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
5: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
1: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийство, избиение. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
5: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
1: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
5: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
1: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
5: Да.
1: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
5: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
1: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
11: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
1: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
11: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
14: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
13: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северокрымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
15: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
13: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Рабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Ченгаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
16: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
13: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангаль.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
23: «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».
22: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
15: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
4: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
4: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Это как черная метка. Сразу после выхода из декрета в Бресте уволили мать троих детей. Что говорит закон? В команде Леста обсуждают увольнение специалистки после декретного отпуска. Как рассказала коллега уволенной сотрудницы, 6 месяцев до выхода на работу ей не давали какой-то конкретики по вопросу продолжения сотрудничества. Потом посадили за неактивированный компьютер без подключения к интернету.
7: У нее трое детей. Ситуация выглядит очень неуважительной. Уволили буквально за 2 часа. Знаю, что за какое-то время перед выходом сотрудница сама уточняла, стоит ли ей искать другое место работы, не делала никакой проблемы из возможного отказа в продлении трудовых отношений. Но ее заверили, что все в порядке. В день выхода на работу рекрутер подтвердила, что специалист выходит на свою прежнюю позицию. Но оказалось, что это не так. Ее посадили за неактивированный комп в отдел, к которому она не имеет ни малейшего отношения. Люди в отделе не знали, кто она такая и что ей вообще делать.
6: Ни руководитель, вышедший из декрета сотрудницы, ни HR в тот день не нашли времени, чтобы с ней встретиться. В конце концов, она как-то умудрилась активировать компьютер, и через пару часов к ней прилетела какая-то объемная задача, вообще не относящаяся к ее должностным обязанностям. Да еще и не связанная с регионом, с которым она работает. При этом на ее компьютере не было доступа в интернет с браузера, рассказала коллега.
7: Ей так и не дали вернуться на прежнее место работы, сославшись на то, что позиция заморожена. Важная деталь. У этой коллеги 3 детей. На мой взгляд, вся эта ситуация по отношению к ней выглядит очень неуважительной. Белорусских женщин просят рожать, а в итоге они остаются ни с чем.
6: Другие сотрудники говорят, что для работодателей многодетная мама – это однозначный красный флаг. Мол, создают условия, которые вынуждают человека с тремя детьми написать заявление на увольнение в день выхода из декрета вообще без компенсации.
3: Кстати, думаю, что в ее случае могло сыграть роль еще и то, что у многодетной мамы есть право на предусмотренный законодательством сокращенный на 1 час рабочий день. Знаю женщин с 3 и 4 детьми, которые не пользуются этим правом, потому что боятся увольнения.
6: По словам юристов, статья 265 Трудового кодекса дает право одному из родителей 3 и более детей в возрасте до 16 лет на дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, либо по согласованию с нанимателем на ежедневное сокращение работы на 1 час с сохранением зарплаты. По сути, специалистка вышла из декретного отпуска, проработала 2 часа и вынуждена была написать заявление об уходе. Юридически ее уволили чуть позже, после того, как она сходила в накопившийся отпуск. Без компенсаций. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
9: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских 5-этажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
10: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
22: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
1: Глава государства передал гамильчанам свою просьбу – не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
22: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарий председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
5: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
22: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
11: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13-часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
24: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
12: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
24: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
12: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
2: Однако наше терпение не безгранично. Совету безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
13: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
14: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
0: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
16: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
0: В «Белнефтехиме» подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
17: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
0: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. «Военная правда».
6: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
15: Ну, сейчас не буду снимать. Да его там лица нету, череп отвалился. Ну. Да нет, не по-моему. А, все, что осталось. Фу, все, можешь закрывать.
6: Еще один военнослужащий из донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
18: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
6: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
19: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
6: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
19: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
6: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
21: Синий.
20: Нила.
21: Коричневый.
20: Бура.
21: Зеленый.
20: Сабз.
21: Оранжевый.
20: Наранджи.
21: Фиолетовый.
20: Джамуни.
21: Красный.
20: Сурх.
21: Белый.
20: Сафед.
21: Желтый.
20: Пила.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
23: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. а капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов,

0: природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
4: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
3: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
4: Есть ли такие вопросы, как их будем решать? Ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас
5: форум регионов.
4: Очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
5: Хорошо, Семенович.
3: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
6: На рівні розвиток і військових Беларусь на рівні керівництва отримували інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
3: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины.
7: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
3: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный

0: главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
3: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность в военной сфере. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
5: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
4: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
6: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
4: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
7: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
4: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
8: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
4: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, какое обстоятельство не просто настораживает, а побуждает укреплять обороноспособность.
3: То, что в современных условиях самодостаточное государство может существовать, ни у кого не должно вызывать сомнений. К сожалению, о самодостаточности, когда мы говорим сегодня, подразумеваем прежде всего военную сферу, безопасность военной сферы. Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал, и белорусский народ, вы тем более знаете об этом. Хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Наращивание, как военно говорят, военные компоненты у наших границ, особенно со стороны Польской Республики, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
13: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
12: Но, слушай, политика есть политика.
13: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
12: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
13: Ну, давай.
12: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
13: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
12: Метеозонды, да-да.
13: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации. Это же... Это намеренная наглая подмена понятий.
12: Но формально-то он прав. Гражданским бортам они не
13: управляют. Нас смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
12: Но страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
13: Гениальный.
12: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
13: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
12: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
13: И ради чего?
12: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
13: То есть они вычисляют их позиции?
12: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
9: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
12: С военной точки зрения, да.
9: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
12: Естественно. Они видят все.
9: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
12: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
9: Платить страной.
12: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
9: Но это же...
12: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
9: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
12: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
9: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
12: Военным хабом.
9: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
12: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
9: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет. Это бесчеловечно.
12: Это инструмент.
9: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
12: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
9: Причем тут эмоции – это факты.
12: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
9: Да, пилоты вслепую сажают борта.
12: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
9: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
12: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
9: сам факт.
12: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
9: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
12: И ты начинаешь нервничать.
9: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
12: Логично.
9: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
12: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
9: Да ладно?
12: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
9: Истощать противника.
12: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
9: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
12: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
9: Но они стоят там и ждут удара.
12: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
9: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
12: Ну, давай.
9: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
12: Ну.
9: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
12: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. экономика не рухнула.
13: Да неужели?
12: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
13: С огромным дисконтом.
12: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
13: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
12: Ну, наличку можно...
13: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
12: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
13: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
12: Что, заборы с двух сторон?
13: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
12: Транзит умер, да.
13: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
12: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
13: Идеальный? Да ты издеваешься?
12: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
13: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
12: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
13: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
12: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
13: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
12: Какой?
13: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями.
9: Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
14: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
1: Важный сигнал.
0: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
17: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
0: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
18: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсионеры. пенсии. Но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
0: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
19: Хватает ли этих денег
20: хватает,
19: на то, чтобы...
20: если не болеть.
19: Если не болеть.
20: Да, таблеты дорогие.
19: А если очень. Заболеть, что делать?
20: Ну, что делать заболеть? Выжимать.
19: Выжимать.
20: Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
19: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
20: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
19: Угу.
20: Как, вот знаете, такое 3D?
19: Ну да,
20: мы сейчас живем.
19: Таких,
20: нет,
19: да.
20: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
19: Доживаю.
0: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей сразу на нескольких работах.
21: Что я еще работаю на 4 работах.
19: А вы еще и работаете
21: ну,
19: на 4 работах?
21: Я вынуждена работать.
19: А кем вы работаете на 4
21: ну,
19: работах?
21: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю угу. вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
19: Угу.
0: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Хватает только на ширпотреб. Белоруска показала в Трец 2 банкноты. Это вся ее пенсия. Мягко говоря, это мизер. На фото, которое опубликовала женщина, всего 2 купюры – 500 и 200 рублей. И подпись о том, как сложно выживать на эти деньги. Белорусы в комментариях начали делиться своими выплатами, зарплатами и историями выживания.
22: «У моего отца зарплата почти такая же. Знаю, что люди со второй нерабочей группы инвалидности получают 400 рублей. Это какой-то ужас. 3 купюры. 500, 100 и 50 рублей. Мизер, мягко говоря. Я одна. Кредит на памятник родителям и на его установку. Пенсия кинематографиста – 645 рублей. Держусь.
23: У меня профессора на пенсии не намного больше. Стыдно говорить об этом даже друзьям, а тут ваша публикация. И понимаю, как нас много таких».
0: Люди пишут, что это не как пенсия, а пособие на выживание. Оплатить коммуналку, лекарства, продукты, проезд и самые обычные бытовые расходы практически нереально.
24: Если помру, меня Лукашенко дашь на похороны.
21: Хотелось бы больше, но сколько есть, сколько заработала за свою жизнь.
0: Пожилые белорусы все чаще сравнивают свою старость с европейской. Мол, там пенсионеры путешествуют, ходят в кафе, ездят на курорты.
25: Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
26: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
27: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
28: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
0: По данным Минтруда, средняя пенсия после последней индексации составила чуть больше 1000 рублей. Но средняя цифра часто скрывает реальность. У одних выплаты 1100-1200, а у других в несколько раз меньше. В итоге на бумаге пенсии якобы индексируют, а в магазине или аптеке еще и на фоне роста цен это вообще не ощущается. И помните, если у вас есть жалобы на пенсии, рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
3: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
2: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
4: Чего, 5 минут не годится? Да, даже по-человечески.
5: Вели вы себя нормально.
4: Хватит положить. Человечески можно было бы. Вы избивайте их. Мы знаем, что вы избили их.
2: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
6: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
2: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
6: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
2: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о политическом и торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Сербии.
8: Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торговые, экономические отношения. И в таких складывающихся непростых условиях мы стремимся не только к сохранению достигнутого, но и к совместному поиску новых точек сближения, открывая дополнительные области для сотрудничества. Высоко ценим то, что совместными усилиями мы возобновили регулярную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы исходим из того, что регулярная ежегодная работа комиссии позволяет не только обмениваться информацией по актуальным вопросам, но и достигать конкретных практических решений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
10: «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».
9: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
11: «Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью».
9: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
12: «Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим».
9: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
12: «Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим».
9: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
1: Синий.
13: Ниля.
1: Коричневый.
13: Бура.
1: Зеленый.
13: Сабз.
1: Оранжевый.
13: Наранджи.
1: Фиолетовый.
13: Джамуни.
1: Красный.
13: Сурх.
1: Белый.
13: Сафед.
1: Желтый.
13: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
7: Председатель Верховного суда Андрей Швед о принципиальном подходе судов к замене наказания более строгим.
14: Мы проанализировали судебную практику за 5 лет с момента введения в 2021 году этого нового института. Выявили узкие места и проблемы как деятельности органов, исполняющих наказание, так и судов при рассмотрении вопросов замены наказания более строго. И сегодня мы должны ответить на ряд востребованных, в первую очередь, практикой вопросов. Прежде всего, обратим внимание судов на исключение формального подхода при рассмотрении представлений. Определим обязательные условия замены наказания более строгим. Злостность, уклонение осужденного от отбывания назначенного наказания.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Марьиной Горке из окна 5-го этажа выпал годовалый ребенок. Трагедия произошла в одном из общежитий города. Мать на пару минут отошла на кухню, оставив мальчика без присмотра. Малыш залез на подоконник и выпал в открытое настежь окно 5-го этажа. Ребенка срочно госпитализировали. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Прямой угрозы для жизни нет. В Гомеле вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который ворвался в квартиру к пожилому соседу и устроил жестокую расправу. Нападавший нанес деду десятки ударов, а также разбил о его голову стеклянную банку и настольную лампу. После этого преступник сам вызвал себе скорую и уехал в психдиспансер, где состоял на учете. Окровавленного пенсионера случайно спас сын, зашедший домой на обед. Никакого конфликта не было. Мужчина прямо заявил, что ему просто нравится видеть, как другие страдают. Ранее нападавший уже отбывал длительный срок за секс-преступление. Экспертиза признала его вменяемым. В момент избиения он полностью отдавал себе отчет в происходящем. Суд приговорил гомельчанина к 5 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа. В Бресте оштрафовали парня, который пытался ввести французский антиквариат под видом дешевой статуэтки. 24-летний водитель возвращался из Польши и задекларировал на красном коридоре бронзовую статуэтку «Давид после битвы» весом почти 12 килограмм. Парень оценил ее в 1400 евро. Однако эксперты таможни выяснили, что это не просто сувенир, а культурная ценность. Оригинальная работа конца 19 века из знаменитой парижской литейной «Барбидьена». Реальная стоимость шедевра составила 2874 евро. Из-за занижения цены таможенные платежи могли не добрать на 1500 рублей. Суд признал молодого человека виновным в недостоверном декларировании и выписал штраф 1955 рублей. Саму статуэтку Давида владельцу все-таки вернули. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
9: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит, решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
11: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
9: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
15: Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
9: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарий председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
11: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
9: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Топливный кризис захватывает новый регион России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
16: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
2: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
17: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
3: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
2: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
11: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
2: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
1: Радиосигнал. Подробно

0: Припасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшая «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и «Градам» оснастить наши установки. «Град» и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. «Рейнметалл» и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы.
1: Важный сигнал.
2: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
3: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
2: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
3: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
2: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
4: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
2: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
4: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
2: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
5: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
2: При этом в белорусском обществе преобладают

0: антивоенное настроение. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
3: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные по нашему средства вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшие «Катюши» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и градам оснастить наши установки. Град и 152-й. Расход по войне опять видим очень большой подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. Rheinmetall и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
5: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
4: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
6: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
4: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
7: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
4: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
8: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
4: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
9: Это никакая не благотворительность, это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
5: А что это тогда?
9: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
5: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
9: Ну, проблемы там серьезные, да.
5: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
9: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
5: Ну, это понятно, переработка.
9: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
5: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
9: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется, реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
5: Ого.
9: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
5: Ломаются от переработки.
9: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
5: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
9: Затыкают как могут.
5: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
9: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
5: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
9: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
5: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
9: Угу. Типа спасибо, мы сами.
5: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
9: Ну, такова реальность сейчас.
5: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
9: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
5: Вот именно.
9: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
5: И рисков для оборудования?
9: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
5: Искать другие рынки?
9: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
5: Ну да, это было золотое дно.
9: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
5: Настоящий клондайк для экономики.
9: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
5: Угу.
9: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
5: Ну а почему нет? Китай большой.
9: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
5: Понятно.
9: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
5: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
9: Я называю это выживанием.
5: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
9: Ну да.
5: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
9: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
5: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет?
10: кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
11: Но цены растут, да?
10: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
11: Угу.
10: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
11: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
10: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
11: Да, это проблема.
10: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
11: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
10: И схема работала идеально.
11: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
10: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
11: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
10: И заводы встанут.
11: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
10: Да уж.
11: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
10: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
11: Давай.
10: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
11: Пластырь – это хорошее сравнение.
10: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
11: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
10: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
11: Угу.
10: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
11: Потому что маржи нет.
10: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
12: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
10: Какой?
12: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
10: Ну, трубопроводы.
12: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
10: И что тогда?
12: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
10: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
12: Бинго!
10: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
12: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
10: Да их нет.
12: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
10: А если атаки станут сильнее?
12: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
10: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рассказал, возможно ли пандемия лихорадки Эбола.
13: Пандемии были, есть и будут. Это природой, эволюции, вернее, живой жизни на Земле придуманный механизм для того, чтобы мы совершенствовались, они совершенствовались и так далее. Вот. У нас в профессиональной эпидемиологии, а эпидемиология – это та наука, которая занимается взаимодействием микромира с человеком. Есть определенные законы. Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Для этого нужно быть инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем, которая легко передается. Вот мы находимся в одном помещении, я, допустим, являюсь носителем гриппа, мы час посидим, и человека два или три заболеют. Вот это вот тот механизм, который срабатывает, когда мы говорим о пандемии. Ну, не только воздушно-капельный механизм хорошо работает, а Эбола не имеет пандемического потенциала.
1: Важный сигнал.
14: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в «Белнефтехиме» понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
15: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовый, технических, позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
14: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
16: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
14: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
17: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения других стран. Но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
14: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
18: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13 часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
20: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
19: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
20: Ого, прямо от племенных?
19: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
20: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
19: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
20: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
19: Слияние?
20: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
19: Ну, ошибка – это сильное слово.
20: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
19: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
20: Давай, цифры там впечатляющие.
19: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
20: 25 тысяч, с ума сойти.
19: Да, цифра огромная, особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
20: А что же тогда?
19: Это важнейший социальный ритуал, лиминальное пространство, переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
20: Угу.
19: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
20: Рискует чем? Сэкономить деньги?
19: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
20: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
19: Давай посмотрим.
20: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
19: Ну, не так уж и рассеивается.
20: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
19: Угу.
20: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
0: Ну, ради воспоминаний.
20: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
19: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
20: И как же это устроено?
19: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
20: Ох, конверты.
19: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
20: А завтра вы должны всем этим людям.
19: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
20: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
19: Почему?
20: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
19: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
20: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
19: Ну, бывает.
20: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
19: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
20: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
19: В чем же?
20: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
19: Это звучит очень цинично.
20: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
19: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
20: Давай.
19: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
20: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
19: Почему опасная?
20: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
19: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
20: Любовь, измеряемая в долларах.
19: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
20: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
19: Ну, должна сближать в идеале.
20: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
19: Опять корпорации?
20: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
19: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
20: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
19: Ага.
20: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
19: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
20: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
19: Почему?
20: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
19: Понимаю.
20: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
19: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
20: Абсолютно.
19: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
20: А что это значит?
19: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
20: Компромисс за счет своих нервов?
19: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
0: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
19: Согласен, финансовая независимость важна.
0: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
19: Какой?
0: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
19: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
0: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
19: Просто улететь?
0: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
19: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
0: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
19: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
0: Право.
19: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
0: Угу.
19: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
0: А другое дело?
19: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
0: Красивые слова.
19: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
0: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
19: Ну, почему работают? Они празднуют.
0: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
19: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
0: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
19: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
19: Угу.
0: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
19: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
19: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
19: Чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
19: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
19: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями. Будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря? Ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
19: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
3: Пока-пока.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
22: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов, то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением, и хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
21: Важный сигнал.
23: Опять мобилизационные учения. В Гродненской области военнообязанных призвали на сборы и обновление данных.
24: С 17 по 26 июня на территории Гродненской области пройдет плановое мобилизационное учение с военными комиссариатами региона. Во время учения будут отрабатываться вопросы доукомплектования военных комиссариатов за счет призыва военнообязанных на военные сборы. После этого они примут участие в мероприятиях в составе военных комиссариатов.
23: Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, а также отрабатывать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
24: Кроме того, планируется проверка системы оповещения, явки военнообязанных и подачи транспортных средств в пункты предварительного сбора. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибыть в пункты сбора для сверки личных данных. В период проведения учения вблизи военных комиссариатов и других объектов базы мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостыми боеприпасами. Также возможно временное ограничение движения на отдельных улицах, прилегающих к военным комиссариатам.
23: В Минобороны называют учения плановыми, но в нынешней ситуации, когда фактически у границ Беларуси идет война, такие мероприятия уже невозможно воспринимать как обычную бюрократическую проверку, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
25: Мужчин регулярно и очень часто вызывают на сборы, проверяют явку, систему оповещения, транспорт и пункты сбора. Это не просто обновить данные в военкомате. Это отработка мобилизационного механизма. Государство смотрит, сколько людей реально придет по повесткам, как быстро их можно собрать, где есть провалы, кто сменил адрес, кто уехал, кто не выходит на связь. То есть проверяется не только бумажная база, а способность системы быстро поднять людей и технику в случае приказа.
23: Формально все по закону, но психологически это держит людей в постоянном напряжении, говорит эксперт.
25: Очевидно, что Беларусь все глубже втянута в российскую военную повестку. Вот Лукашенко опять вызывают на ковер в Кремль. Я уверен, что каждый раз на него там давят, чтобы мы активнее поддержали СВО. Территориями, человеческим ресурсом. И эти учения как бы показывают, что Александр Григорьевич не так, чтобы очень сильно уверен, что Беларуси под этим давлением Москвы удастся устоять.
23: Военный эксперт Иван Макаревич также предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко насчет участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
3: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
23: При этом в белорусском обществе преобладают антивоенные настроения. Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о главном вопросе, как идет создание мощностей по производству боеприпасов.
22: Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов. Но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов? В будущем году мы должны иметь... Даже к концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. Вот эти вот ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о производстве собственных патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми условиями, которыми мы располагаем, природными условиями. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои. Ну и надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники. На склад, который не положишь в большом количестве, да и складов-то сколько надо для того, чтобы хранить разных типов беспилотные летательные аппараты. Поэтому как организовано производство в связи с моим поручением? И хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Денег на пенсии нет. В Минтруда заявили, что многие регионы Беларуси не могут самостоятельно обеспечить выплаты пенсионерам.
4: Почти все регионы не могут самостоятельно собрать достаточно денег в фонд соцзащиты населения, чтобы выплачивать пенсии. Например, в Витебской и Могилевской областях уровень дотаций достигает от 20 до 22%. То есть денег, которые поступают от страховых взносов, уже не хватает. И дыру приходится закрывать из бюджета.
23: По данным Минтруда, каждый год государство вливает в ФСЗН немалые суммы. В этом году фонд должен получить из бюджета почти 2 миллиарда рублей. Но даже с этими вливаниями средняя пенсия в Беларуси не дотягивает до 40% от средней зарплаты. Экономист Игорь Боровик объясняет, что это минимальный уровень, который рекомендует Международная организация труда.
5: Белорусская пенсионная система работает по советскому принципу. Нынешние работники платят взносы и из этих денег платят нынешним пенсионерам. Пока работающих было много, а пенсионеров меньше, система еще держалась. Но сейчас все меняется. Пожилых людей становится больше, молодых работников меньше. Зарплаты в регионах невысокие. Часть людей уезжает. Это долгосрочная проблема. Пока она про маленькие пенсии. Но учитывая демографический кризис, скоро пенсионерам в принципе некому будет платить. Еще на вчера была необходима пенсионная реформа, но с проблемами в нашей экономике никто это даже не обсуждает.
23: Белорусские пенсионеры признаются, что в принципе жить можно, но только если не болеть, не покупать лишнего и во всем себе отказывать.
6: Хватает ли этих денег
7: хватает,
6: на то, чтобы...
7: если не болеть.
6: Если не болеть.
7: Да, таблетки дорогие.
6: А если заболеть, что делать?
7: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
6: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
7: Ну, я вот говорю, если не болеть.

0: ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
1: По словам экономистов, государству придется либо все больше вливать денег из бюджета, либо сдерживать рост пенсий, либо снова обсуждать повышение пенсионного возраста. Так или иначе, но каждому следующему поколению пенсионеров будет все сложнее, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Чечерском районе на овальщика леса упала верхушка сухостоя. Мужчина погиб. Трагедия произошла в Бабичском лесничестве. Около полудня 59-летний рабочий спилил дерево, которое при падении зацепило стоящий рядом сухостой. Отломившаяся верхушка упала прямо на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Следователи изъяли каску, наушники, бензопилу и журнал регистрации инструктажа по охране труда. Особое внимание уделят тому, как на предприятии соблюдались правила техники безопасности и охраны труда. Смертельное ДТП в Червинском районе. Мотоциклист погиб после столкновения с деревом. Трагедия произошла в деревне Ялча Червинского района. По предварительной информации, 36-летний водитель мотоцикла двигался по улице Заречной, однако не справился с управлением. В результате мотоцикл съехал на обочину и врезался в придорожное дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии еще устанавливают. На Гродненщине скрыли утечку 330 тонн удобрений. Возбуждено 7 уголовных дел. В Лидском районе вскрыли масштабный преступный сговор. Топ-менеджер крупного областного холдинга и директор подведомственной фирмы вместе с руководителями 4 местных хозяйств попытались утаить аварийную утечку карбамида аммиачной смеси. Чтобы списать пропавшие тонны азотных удобрений, они заставили подчиненных подделать документы. Якобы все это добро успешно внесли на поля. Ущерб предприятиям оценили в 270 тысяч рублей. Теперь все участники махинации стали фигурантами уголовных дел. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец о необходимости увеличения числа рейсов Минск-Уфа.
5: Нужна как минимум вторая частота для удобства пассажиров, бизнес-потоков, социальных делегаций, спортсменов, культуры, туристов. Работать над этим. Сегодня самолет заполнился достаточно неплохо, и мы даже вынуждены были... Не вынуждены, это хорошее такое, конечно. Мы поменяли самолет на больший. По расписанию стоит самолет Embraer 195 с 107 пассажиров. Сегодня выполнен рейс самолет Boeing 767-8 Max. Надо было делегацию перевезти, поэтому из Минска прилетело 80.
6: И прилетело.
5: Самое удивительное, прилетело 86 пассажиров. Сюда обратно 145, если не ошибаюсь.
2: Важный сигнал.
1: Обратный отчет. За несколько дней до истечения ультиматума Зеленского Лукашенко объявил о длительной командировке за рубеж. Его ждет Путин.
7: И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами.
1: О своей командировке в Россию Александр Лукашенко сообщил 23 июня во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Президент упомянул недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ. По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Владимиром Путиным, далее цитата, «возможные проблемные вопросы».
7: Есть ли такие вопросы?

0: как их будем решать. Ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов. Очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься. Прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение.
1: Хорошо, Семенович.
2: Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.
3: На рівні розвиток і військових Білорусь на рівні керівництва отримувала інформацію закінчити допомагати русским. Лукашенко отримував цю інформацію. Його вибачаюсь, хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. Якщо він не зніме, ми знімемо. Все.
2: Утром 24 июня вышла свежая статья в американской газете The Wall Street Journal. Издание пишет, что Россия усилила давление на Александра Лукашенко и требует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины.
4: Постоянных запусков дронов по украинским объектам, расширение линии фронта в сторону западных областей Украины, оттягивание резервов вооруженных сил Украины от критических участков на востоке. Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.
2: По мнению журналистов издания, которые ссылаются на свои высокопоставленные источники, Кремль имеет немало рычагов влияния на Лукашенко. И главный – это деньги. Переговоры с Лукашенко ведет посол Грызлов. Его главный аргумент – полное прекращение финансовой помощи, от которой Минск зависит критически. В администрации президента Беларуси материал The Wall Street Journal не комментируют. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич об участии Беларуси в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде.
7: Положительное решение главы белорусского государства о нашем участии в международной выставке «Экспо-2027», которая пройдет в Белграде, задает вектор нашей работы на ближайшее время, и все силы будут направлены на подготовку к этой выставке. И это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Беларуси и масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения. Надеемся, что презентация объектов культурного и исторического наследия, туристических возможностей нашей страны, синергии с достижениями в IT-индустрии, будет содействовать расширению сотрудничества в данных областях. А возобновление прямого авиасообщения позволило бы более широкому кругу гостей не только увидеть красоту белорусского природы, но и прикоснуться к истории мужества белорусского народа. И уверен, что состоявшееся накануне очередное заседание межправительственной комиссии придаст новый импульс развития двусторонних и особенно торгово-экономических отношений между нашими странами и позволит значительно продвинуться в областях взаимного интереса.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радио. Радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
8: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
1: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
8: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
1: База?
8: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
1: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
8: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
1: То есть попадает прямо в мозг.
8: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
1: Человек перестает дышать.
8: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
1: Ага.
8: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
1: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
8: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
1: Ну вот.
8: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
1: Слушай, это биологическая картина, это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
9: В смысле микрозайма?
1: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство, смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
9: Да какой выбор?
1: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
9: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
1: Но человек же может остановиться.
9: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
1: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
9: Цифры жуткие, согласен.
1: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
9: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
1: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты – стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
8: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
1: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
8: Да какая экономия?
1: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
8: Ты реально думаешь, что они пьют незамерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
1: А почему еще?
8: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
1: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
8: Да, полная невозможность легально выразить злость.
1: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
8: Там экономическая агония.
1: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры, нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
8: Утрачен контроль над жизнью.
1: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
8: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Да ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
1: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила, дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
8: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
1: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
8: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
1: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
8: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
1: Да, потому что это их выбор.
8: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
1: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
8: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
1: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
8: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
1: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать, забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
8: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
1: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
8: Да.
1: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
8: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
1: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
10: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
1: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
10: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
12: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
13: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
12: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
14: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
12: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Рабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Ченгаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
15: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
12: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
18: Чем пакистанский вместе. как называются дни недели на языке урду. Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Лучше не надо. Москву все видели. Лавров пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. «Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Так он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь.
22: «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».
21: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
23: «Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью».
21: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
24: «Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим».
21: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
24: «Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
21: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередные заявления Зеленского и Лаврова. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Это как черная метка. Сразу после выхода из декрета в Бресте уволили мать троих детей. Что говорит закон? В команде Леста обсуждают увольнение специалистки после декретного отпуска. Как рассказала коллега уволенной сотрудницы, 6 месяцев до выхода на работу ей не давали какой-то конкретики по вопросу продолжения сотрудничества. Потом посадили за неактивированный компьютер без подключения к интернету.
2: У нее трое детей. Ситуация выглядит очень неуважительной. Уволили буквально за 2 часа. Знаю, что за какое-то время перед выходом сотрудница сама уточняла, стоит ли ей искать другое место работы, не делала никакой проблемы из возможного отказа в продлении трудовых отношений. Но ее заверили, что все в порядке. В день выхода на работу рекрутер подтвердила, что специалист выходит на свою прежнюю позицию. Но оказалось, что это не так. Ее посадили за неактивированный комп в отдел, к которому она не имеет ни малейшего отношения. Люди в отделе не знали, кто она такая и что ей вообще делать.
0: Ни руководитель, вышедший из декрета сотрудницы, ни HR в тот день не нашли времени, чтобы с ней встретиться. В конце концов, она как-то умудрилась активировать компьютер, и через пару часов к ней прилетела какая-то объемная задача, вообще не относящаяся к ее должностным обязанностям. Да еще и не связанная с регионом, с которым она работает. При этом на ее компьютере не было доступа в интернет с браузера, рассказала коллега.
2: Ей так и не дали вернуться на прежнее место работы, сославшись на то, что позиция заморожена. Важная деталь. У этой коллеги трое детей. На мой взгляд, вся эта ситуация по отношению к ней выглядит очень неуважительной. Белорусских женщин просят рожать, а в итоге они остаются ни с чем.
0: Другие сотрудники говорят, что для работодателей многодетная мама – это однозначный красный флаг. Мол, создают условия, которые вынуждают человека с тремя детьми написать заявление на увольнение в день выхода из декрета вообще без компенсации.
3: Кстати, думаю, что в ее случае могло сыграть роль еще и то, что у многодетной мамы есть право на предусмотренный законодательством сокращенный на 1 час рабочий день. Знаю женщин с 3 и 4 детьми, которые не пользуются этим правом, потому что боятся увольнения.
0: По словам юристов, статья 265 Трудового кодекса дает право одному из родителей троих и более детей в возрасте до 16 лет на дополнительный оплачиваемый выходной в неделю, либо по согласованию с нанимателем на ежедневное сокращение работы на 1 час с сохранением зарплаты. По сути, специалистка вышла из декретного отпуска, проработала 2 часа и вынуждена была написать заявление об уходе. Юридически ее уволили чуть позже, после того, как она сходила в накопившийся отпуск. Без компенсаций. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об уроках специальной военной операции для белорусского военно-промышленного комплекса.
24: Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. Дело не в войне, даже не войны, а отдельного боестолкновения. По-прежнему в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют
1: обычные по нашему средству вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним, ну и очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град», бывшая «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам, и сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя. Поэтому было в свое время принято решение боеприпасами, прежде всего, к этим установкам, пушкам и «Градам» оснастить наши установки. «Град» и 152-е. Расход по войне опять видим очень большой, подобных боеприпасов с одной и с другой стороны. И принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе. «Рейнметалл» и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасов.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Нет дыма без огня. Лукашенко попросил передать гомельчанам, чтобы не волновались из-за слов Зеленского. Рассказываем, о чем речь. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Иван Крупко. Как сообщили в пресс-службе президента, Крупко проинформировал об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в пограничных районах, а также о реакции жителей региона на недавнее заявление Зеленского. Тот дал Лукашенко неделю на то, чтобы выключить ретрансляторы, которые установлены в Беларуси и используются Россией для наведения дронов на украинские города. Зеленский сказал, что если это не будет сделано, украинская сторона сама решит проблему с ретрансляторами. Ранее он уже заявлял, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
6: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть.
21: Крупко заверил Александра Лукашенко, что обстановка в Гомельской области хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая, а вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Сам Лукашенко через председателя Гомельского облсполкома попросил гомельчан не волноваться, отметили в пресс-службе президента.
7: Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора.
21: Как сообщили в пресс-службе президента, во время доклада также шла речь о взаимодействии с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобусы в Брянской области. Поднимались кадровые вопросы, подготовка к уборочной, модернизации животноводства и социально-экономического развития региона в целом. Позже агентство «Белта» опубликовало комментарий председателя Гомельского облсполкома по теме доклада. Иван Крупко также рассказал о просьбе президента.
6: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан.
21: Глава российского МИДа Сергей Лавров уже пообещал защитить Беларусь, если ее начнут атаковать. Таким образом, он прокомментировал требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Лавров заявил, что в случае необходимости Россия придет на помощь. В комментариях многие пользователи отнеслись к обещаниям Лаврова скептически. Мол, о какой защите может идти речь, если дроны атакуют саму Москву. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о том, что отсутствие президента во время международных визитов не влияет на график работы правительства.
5: Вы знаете, на мой взгляд, президентом в нашей стране выстроена система государственного управления, которая эффективно работает. Поэтому сказать, что во время отсутствия главы государства что-то вот, ну, кардинальным образом меняется, наверное, нет. Поэтому правительство всегда работает в таком штатном режиме, ну, как минимум 12-13 часовом в день. Поэтому я думаю, что вот кардинальных изменений графика работы точно не будет. Да и второй глава государства, в какой бы точке мира он ни находился, он всегда держит руку на пульсе, что происходит в нашей стране.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
8: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
20: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
8: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
20: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
9: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
20: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Бензин снова дорожает. С 24 июня на всех АЗС Беларуси планово обновляются ценники. Хорошо, хоть не дефицит, как в России. Концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо на копейку. С 24 июня литр 92-го бензина стоит 2 рубля 58 копеек, 95-го бензина и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, а за литр 98-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля 90 копеек. Предыдущее повышение цен было в апреле этого года. В «Белнефтехиме» тогда объяснили подорожание ростом мировых цен на нефть, удорожанием сырья для НПЗ и увеличением логистических затрат. назад. Как заявил глава концерна Илья Икон, стоимость бензина на заправках страны прямо зависит от макроэкономических параметров. По его словам, это котировки на нефть, цена нефти, ее динамика и тренды. При этом Илья Икон подчеркнул, что в Белнефтехиме понимают, что топливо – продукт важный и чувствительный для многих отраслей и потребителей, поэтому его стоимость стараются коррелировать, сглаживая влияние этих макроэкономических сдвигов.
10: В одно время, если цена на нефть резко растет, у нас топливо не так сильно изменяется, это заметно. И если, соответственно, там в сторону понижения идет цена нефти, она тоже у нас так не быстро реагирует. Конечно, это стоит определенных затрат для нас. Построенная структура и комплекс мер финансовых, технических позволяет нам поддерживать на достойном уровне и запасы, и вот эту вот, скажем, прослойку, обеспечивающую комфортную цену для отрасли.
21: Цены теперь повышаются так, чтобы это было незаметно. Но в конечном итоге белорусы все равно должны платить больше и больше, говорит финансовый аналитик Виктор Дементьев. По его словам, за незаметным ростом цен стоит серьезная проблема.
11: Увеличивать цены так, чтобы люди не почувствовали резкого, существенно влияющего на кошелек повышения цен. Давайте посмотрим на ситуацию с бензином. Лукашенко научен опытом, и теперь власти просто пытаются обманывать людей. Вы помните, как в 2011 году на фоне резкого повышения цен на бензин поднялись протесты?
21: В Белнефтехиме подчеркнули, что повышение цен на топливо проходит поэтапно и носит плановый характер. При этом Нацбанк ранее заявлял, что регулярное повышение цен на топливо провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий. По словам экономиста Анастасии Лузгиной, стоимость топлива растет вслед за ценами в России. Однако на ценовую ситуацию в Беларуси влияет также общая инфляция в стране, добавляет Лузгина.
13: Да, в целом начинают цены расти, да, то есть не на какой-то один товар, хотя бензин это такой важный товар для белорусов, но тем не менее, ну для всех, в принципе, для всего населения других стран, но уже как бы проблема начинается, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций.
21: В этом году инфляция в Беларуси сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Что касается бензина, то он может дорожать еще и из-за того, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. При этом на выезде из Беларуси в Россию стали контролировать количество топлива в канистрах. По словам автомобилистов, на минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
15: Ну что, буду снимать? Его там лица нету, череп отвалился. Ну. Да не, по-моему. А, все, что осталось. Фу, ну все, можешь закрывать.
14: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
25: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Ну, выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
14: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
12: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
14: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
12: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
14: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по несколько дней.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
20: Синий.
16: Нила.
20: Коричневый.
16: Бура.
20: Зеленый.
16: Сабз.
20: Оранжевый.
16: Наранджи.
20: Фиолетовый.
16: Джамуни.
20: Красный.
16: Сурх.
20: Белый.
16: Сафед.
20: Желтый.
16: Пила.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
17: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник – благодаря своей репутации попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
20: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах?

0: можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Беларуси.
2: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
1: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
2: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
3: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
4: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
1: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
6: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущий первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал – если 15 миллиардов, а Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
7: Да, мы этим дорожим очень.
6: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов это немало, товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими

0: коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами.
1: Спасибо.
0: Долгое время стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командир с силой выбивает из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
4: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
3: Военные следователи уже сообщили семье, что в Курской области своих убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
5: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
3: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
6: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
3: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
0: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал – если 15 миллиардов Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
1: Да, мы этим дорожим очень.
0: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало, товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами.
1: Спасибо.
0: Долгое время стоит.
8: учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы убрать с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобней, поехали.
11: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
10: Абсолютно.
11: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад, на 18 июня.
10: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
11: Угу.
10: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
11: И реакция Минска была просто моментальной, да.
10: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
11: Возникает огромный вопрос.
10: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
11: Да. И не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
10: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную скрытую сеть. Оказалось, что вдоль всей границы, прямо в 12 районах Гомельской и Брестской областей...
11: Это, наверное, где-то Ельский район, Наравлянский.
10: Да-да, Ельский, Наравлянский, Лоевский. Там стоит 42 гражданские вышки связи.
11: Обычные вышки?
10: Самые обычные. Мачты операторов МТС, А1, Лайф. И вот на этих совершенно гражданских объектах установлено военное оборудование другой страны.
11: Слушай, оно звучит как-то сомнительно, если честно.
10: Почему?
11: Ну как можно просто взять и превратить вышку мобильного оператора в военный объект? Военная инфраструктура – это же всегда заборы с колючей проволокой, бункеры, какие-то спецфундаменты, а тут вышка в поле.
10: А в этом и есть весь цинизм ситуации и, ну, гениальность логистики, если можно так сказать. Зачем строить, если инфраструктура уже есть? Сотовая мачта – это идеальная готовая конструкция. Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
11: Логично.
10: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
11: Ага, то есть вся фишка именно в высоте.
10: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
11: Так.
10: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
11: Угу, потому что кривизна земли и препятствия.
10: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так же. Сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх...
11: то появляется прямая видимость над лесами.
10: Да. И вот эти коробочки на вышках – это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
11: Угу. Подожди, но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
10: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
11: Давай.
10: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет» максимум 150 километров.
11: Так.
10: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
11: Ух ты. В три раза.
10: Да. Но дальность — это только половина беды.
11: А вторая половина?
10: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
11: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
10: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
11: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда дрон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
10: Ага.
11: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
10: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
11: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
10: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
11: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
10: И задержку в 0,8 секунды.
11: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
10: Или уводит его за холм.
11: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
10: И тут возникает очень закономерный вопрос.
11: Какой?
10: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
11: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
10: Расскажи.
11: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
10: Ну да, они же распределяют частоты.
11: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте. Но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией, и профильное министерство об этом даже не знает.
10: Ничего себе. Ну, технически как это провернули втайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
11: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
10: То есть?
11: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
10: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
11: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
10: Как просто.
11: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
10: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
11: 40 тысяч тонн каждый месяц? Это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
10: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
11: Угу.
10: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
11: А оборудование висит.
10: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
11: Начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
10: Звучит пугающе.
11: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
10: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины есть тяжелые дроны, например, «Лютый» или «Бобер».
11: У них же дальность под 1000 километров.
10: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
11: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это ну 5, ну 10 килограммов.
10: А здесь 45.
11: Для металлической мачты это... Ну, от нее ничего не останется.
10: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
11: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
10: И для них есть другая тактика.
11: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
10: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
11: Почему?
10: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
11: Картинка пропадает, и все?
10: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
11: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур...
10: Он может просто бросить пульт.
11: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
10: Да.
11: Но, слушай, есть же еще более простая тактика. Менее зрелищная.
10: Зачем бить саму вышку?
11: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
10: Удары по трансформаторным подстанциям.
11: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
10: Но у вышек же есть аккумуляторы.
11: Есть. Но их хватает часа на 4, максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
10: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежна, прикрыта системами ПВО.
11: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
10: Расскажи.
11: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
10: Так.
11: И сколько стоит одна ракета?
10: Примерно 60 тысяч долларов.
11: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
10: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч – это…
11: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
10: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
11: Давай.
10: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
11: Статус нейтралитета и все такое.
10: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
11: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
10: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
11: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
10: Но на Западе это просто проигнорировали.
11: Потому что есть исторические прецеденты.
10: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
11: Да-да-да.
10: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
11: А они формально были абсолютно нейтральными странами.
10: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
11: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
10: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
11: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
10: Они теряют этот щит нейтралитета.
11: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
10: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты – это все звучит очень масштабно.
11: Но!
10: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
11: Да? Вот это самое страшное.
10: Потому что прямо сейчас под угрозой находится более 80 приграничных деревень.
11: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
10: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
11: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки...
10: Последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
11: А что?
10: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо – все это рухнет на деревянные крыши.
11: А если лето сухо?
10: Моментальное возгорание целых улиц.
11: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
10: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
11: Да.
10: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
11: В то время как те, кто реально пользуется этими ретрансляторами.
10: Российские операторы дронов.
11: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
10: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
11: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
10: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
11: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
10: Из налогов тех самых людей.
11: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
10: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
12: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установить систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
10: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ.
14: вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
16: «О блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем земляными поминаемым».
15: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
17: «Был в этих местах и сотворим вечную память, неформальную, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь».
15: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
18: «Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше».
19: Сразу видно Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
20: Историю с часами Брегье многие до сих пор помнят. Как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
15: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
21: «Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья».
15: А о богатстве патриарх говорит следующее.
21: «Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует. Потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни».
15: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Дороги, как в Европе, только наоборот. В Витебске в прямом смысле слова под асфальт провалился грузовик коммунальной службы. Пострадала поливочная машина «Зеленстроя». Она буквально провалилась под асфальт, сообщил директор «Гордурмост» Николай Жигунов.
22: Коммунальный грузовик пришлось доставать из плена с помощью 4-тонного погрузчика. Причиной инцидента стал провал канализационного колодца водоканала. Он не выдержал груз, наполненный водой цистерны для полива. Когда машина наехала на бордюр, центр тяжести сместился на одно колесо, и асфальт под техникой просто ушел вниз.
15: Сейчас на месте работает ремонтная бригада Витебск-водоканала. Специалисты восстанавливают поврежденный колодец. Местные жители напоминают, что для Витебска это уже не первый тревожный провал за последнее время. В начале июня на улице Шрадера рядом с жилым домом номер 8 произошел подмыв грунта. Обрушение было серьезным. Площадь провала составила примерно 20 метров. Люди не на шутку испугались.
4: Глянули в окно, котлован, воронка засасывает туда все, деревья пошли в эту воронку. Со с таким звуком страшным, от фундамента 1.5 метра, мы заволновались.
15: Жителям дома предложили временное отселение, а на месте работали спасатели, комиссия по чрезвычайным ситуациям и подрядчики. Позже выяснилось, что о проблемах на этом участке предупреждали заранее. Еще в марте житель Витебска опубликовал видео, где рассказывал о реконструкции канализационного коллектора в районе ручья Гапеева и говорил о возможных ошибках в оценке грунтов. Он предупреждал о риске просадки, угрозе коммуникациям и ближайшим домам, что и случилось спустя 3 месяца. Обычно подобные инциденты – это результат старых сетей, некачественного ремонта, ошибок при земляных работах и постоянного откладывания проблем на потом, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Сергей Антонов.
5: Если под асфальт проваливается машина, а рядом с жилым домом уходит грунт, это уже не история про один дождь или один колодец. Это сигнал, что под землей накопились проблемы. Самое опасное, что сверху все может выглядеть нормально. Дорога, двор, тротуар. А внутри уже пустота. Если под ней горячая вода или кипяток, это точно может закончиться для кого-то трагедией.
15: По словам эксперта, витебские провалы выглядят как метафора всей коммунальной системы Беларуси. Мол, наверху отчеты, ремонты и слова о полном контроле, а под асфальтом гнилые сети, подмытый грунт и риски для людей. Вопрос в том, почему чиновники и коммунальщики начинают действовать только тогда, когда земля буквально уходит из-под ног. Но помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
23: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
6: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
24: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
6: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
25: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
6: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
0: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
6: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о том, что самые выгодные вложения – это инвестиции в образование молодежи.
3: В нынешнем году более 45 тысяч выпускников пополнят ряды молодых людей с высшим образованием. Это интеллектуальный фундамент нашей страны. Именно вы являетесь двигателем технологического прогресса, а значит, экономики в целом. Без образованной молодежи государства нет будущего. И эта фраза отнюдь не клише. Именно вы, молодое поколение, завтра подхватите эстафету управления страной и будете принимать жизненно важные решения. На вас ляжет ответственность за судьбу государства и благополучие народа. Говорят, лучший способ предсказать будущее – создать его. Поэтому инвестиции в образование молодежи самые выгодные. Это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет страны.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
8: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
7: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
11: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
7: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
26: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
7: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
27: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
7: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
14: 2.
2: До.
14: 3.
2: Тин.
14: 4.
2: Чар.
14: 5.
2: Пач.
14: 6.
2: Че.
14: 7.
2: Сат.
14: 8.
2: Ат.
14: 9.
2: Но.
14: 10.
2: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
1: Начальник управления защиты информации Нацбанка Инна Легчилова о предотвращении регулятором хищения денежных средств у граждан.
10: Счет антифрод-систем было приостановлено за январь-апрель 72,4 миллиона. Это в 4 раза больше, чем сама сумма ущерба, которая была нанесена. А учитывая, что эта сумма ущерба исключительно социальная инженерия, все считают, что банковское сообщество отрабатывает на все, что возможно. 17% нам удается, это кроме 74,2 миллионов, приостановить в цепочке. То есть, когда деньги были уже списаны. Опять же, проблема остается именно в социальной инженерии. Это инвестирование, покупка товара. Об этих схемах мошенничества, как правило, становится известно и самому человеку, уже когда прошел период времени, и деньги покинули Республику Беларусь. Поэтому очень важно быть людям самим более внимательным и бережным к деньгам, к поведению, переспросить, уточнить, инвестировать в уже заранее известные проекты. Ну и, конечно, вот этот ВИЧ – это участие в спецоперациях и декларирование.
9: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Трагедия в Могилеве. На Святом озере утонул 15-летний подросток. Он отдыхал на водоеме в компании друзей и вместе с ними пошел купаться. В какой-то момент ребята потеряли его из виду и сразу же бросились за помощью к спасателям. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Спасатели обнаружили тело мальчика в 30 метрах от берега на 3-метровой глубине. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасатели призывают родителей быть бдительными и напомнить детям, что вода не прощает ошибок, а купание без присмотра взрослых или в необорудованных местах смертельно опасно. Православный храм часовня святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца загорелся в Орше. Спасателям поступила информация о пожаре по проезду Гаранина. Кровля здания была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидировали работники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте инцидента работало 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося еще устанавливают. На Славянском базаре в Витебске милиция задействует дроны с громкоговорителями для информационной работы с гражданами. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. На рабочем совещании он распорядился при необходимости увеличить количество КПП, сделав акцент на особенностях информационной работы с гражданами, в том числе посредством дронов с громкоговорителями. Кубраков призвал силовиков не расслабляться и быть готовыми к любому развитию событий. Глава МВД потребовал от силовиков вежливо и внимательно относиться к гражданам, но принципиально ставить на место людей, которые приезжают похулиганить и установить свои правила. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
7: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Беларусью в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
12: Союзное государство, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией и в благоденствии экономическом, в процветании экономическом, в развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
7: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
13: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
7: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
11: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
7: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
27: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
7: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
17: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты Ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
16: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
16: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
16: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
15: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянут нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
18: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
15: Это иначе быть не может. Слушайте.
14: Важный Сигнал.
0: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
19: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
0: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку

0: заниматься военнообязанные.
1: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Илийского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
0: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
4: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
5: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
4: Нет, это иначе быть не может. Слушайте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
7: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
6: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым.

0: Метчевым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
1: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
2: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого жителя Беларуси, о медицине, которая называется «бесплатной», но таковой давно не является. Беларусь занимает последнее место среди европейских соседей по расходам на здравоохранение, и это не оппозиционная риторика, а данные ВОЗ и Всемирного банка. Мы разобрали цифры, истории реальных людей и сравнили с тем, как дела обстоят в Польше, Литве и Германии. Оставайтесь с нами, будет неудобно, но честно. И вот, первый же факт, который просто рушит привычную картину. На одного жителя страны тратится около 2200 долларов в год.
7: Угу.
6: И тут важно сразу уточнить, эта цифра посчитана по паритету покупательной способности.
7: Стоп. Подожди, давай сразу расшифруем для ясности. Паритет покупательной способности – это, значит, что показатель уже очищен от разницы в ценах.
6: Абсолютно верно, да.
7: То есть учтено, что базовые услуги внутри страны стоят дешевле, чем, скажем, в Европе, и прямой перевод по курсу был бы просто, некорректным.
6: Да, цифры уже скорректированы. И вот даже с этой поправкой на более низкие внутренние цены отставание получается просто колоссальным. В Польше и Литве этот показатель почти вдвое больше. В Германии он вообще уходит за 9 тысяч. Ну а в среднем по Евросоюзу превышает 5 тысяч долларов.
7: Слушай, ну звучит как серьезный разрыв, да? Но давай смотреть на вещи прагматично. 2500 долларов – это же, ну, не нулевой баланс?
6: Ну да.
7: Поликлиники физически открыты, скорая помощь выезжает на вызовы, лампочки, в конце концов, в коридорах горят. То есть система существует и как-то функционирует?
6: Вот. Официальная позиция как раз и гласит, что базовые обязательства выполняются. Но в этом и кроется фундаментальный подвох.
7: В чем именно?
6: Если перевести эти расходы в долю от ВВП, получается всего 4,7%. Для сравнения, средний европейский уровень 10,5%.
7: Угу.
6: И эти 4,7% – это ровно та граница, которая позволяет системе просто, ну, физически не рухнуть.
7: То есть это такой бюджет выживания стен. Ну, деньги идут на оплату отопления, зданий, электричества и базовых ставок персонала, чтобы они просто приходили на работу.
6: Именно так. Стены стоят, врачи на месте. Но существует огромная пропасть между понятиями «поликлиника работает» и «человек вовремя получает лечение».
7: Понятно. Инфраструктура поддерживается.
6: Угу. Государство оплачивает необходимый минимум, просто чтобы здания не закрылись.
7: Но ведь сам процесс лечения требует постоянных вливаний, правильно? Оборудование изнашивается, ломается. Нужны реактивы для анализов, там, расходные материалы, импортные препараты, шовный материал. Если бюджет покрывает только выживание стен, откуда берутся ресурсы на все остальное?
6: А вот ответом на этот вопрос служит другая цифра. 33,2% всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрываются напрямую из карманов граждан.
7: Ого!
6: То есть треть всех медицинских денег – это просто личные сбережения людей.
7: Подожди, ну разве это не естественный процесс? Люди во всем мире пользуются частными клиниками.
6: Ну?
7: Кто-то хочет сервис получше, кто-то не хочет сидеть в очереди, кому-то важна улыбка администратора. Это же можно классифицировать как просто добровольный выбор комфорта.
6: Нет. Анализ показывает совершенно иную картину. Речь вообще не идет о покупке какого-то VIP-комфорта.
7: Типа базовая версия бесплатна, но пользоваться невозможно.
6: Вот именно. Базовая версия формально бесплатна, но она намеренно существует в таком перегруженном и медленном состоянии, что человек вынужден покупать премиум-доступ, чтобы просто решить проблему.
7: То есть бесплатная услуга юридически как бы есть, но на практике очередь к узкому специалисту растягивается настолько, что болезнь успеет перейти в тяжелую стадию.
6: Да. Человек поставлен в условия, где ожидание становится опасным для здоровья, и в результате он просто идет платить.
7: Ага. Возникает парадокс двойного налогообложения.
6: Точно.
7: Сначала налоги списываются с зарплаты в бюджет на содержание вот этой бесплатной медицины, а затем человек несет наличные в кассу частного центра.
6: Да, или государственного платного отделения. Люди платят дважды.
7: Слушай, а как этот механизм скрытого соплатежа выглядит на практике? Ну, сухие проценты сложно примерить на себя.
6: Угу.
7: Во что превращаются эти 33%, когда возникает реальная медицинская проблема?
6: Они превращаются в прескурант отчаяния. Вот давай разберем конкретную ситуацию. Есть история. Игорь, 58 лет, житель Могилева. Диагноз – разрушение тазобедренного сустава.
7: Тяжелая штука. Это когда каждый шаг сопровождается острой болью.
6: Да, а со временем способность ходить пропадает полностью. То есть это случай, требующий планового хирургического вмешательства.
7: И каков алгоритм действий в рамках государственной системы? Бесплатная операция же положена?
6: Положена. Но пациента ставят в лист ожидания. И срок более 2 лет.
7: 2 года. 2 года с разрушающимся суставом. Но это означает не просто дискомфорт, это же, ну, механизм инвалидизации.
6: Вот именно.
7: Человек выпадает из экономической жизни, теряет работу, нуждается в постоянном уходе.
6: Абсолютно верно. Ждать 2 года Игорь физически не мог. Единственный выход – соглашаться на внеочередную операцию.
7: Платную?
6: Да. с использованием платного протеза белорусского производства. Сам эндопротез обошелся в 4200 рублей.
7: Кошмар.
6: А если добавить к этому обязательные анализы, подготовку и медикаменты, итоговая сумма превысила 5000.
7: Давай сопоставим цифры. 4200 рублей за протез при средней пенсии по возрасту около 700-800 рублей.
6: Да.
7: Для пенсионера это эквивалент дохода за несколько лет. Чтобы оплатить такую операцию, семье приходится, не знаю, продавать имущество или брать жесткие потребительские кредиты?
6: В социологии это называется термином «медицинская бедность». Это когда лечение банального, излечимого заболевания отбрасывает семью далеко за черту бедности.
7: Жесть.
6: И вот другой пример. Елена, 34 года, Минск. Ребенку требуется срочное МРТ головного мозга, там подозрение на серьезную неврологическую патологию.
7: Ну, срочное МРТ для ребенка – это ситуация, где счет часто идет на дни. Диагностику должны проводить немедленно.
6: Должны. Запись в государственную больницу открыта, но с пометкой на неопределенный срок.
7: В смысле? Почему?
6: Причина банальна. Томограф сломан.
7: И почему он остается сломанным неопределенное время? Это же критически важное оборудование.
6: А здесь включается механизм бюрократического коллапса. Государственное учреждение не может просто пойти и купить деталь.
7: Ну да, тендеры.
6: Вот именно. Нужны тендеры, согласование бюджета, выделение валюты на импортную запчасть. И этот процесс может занимать месяцы.
7: И в итоге Елена везет ребенка в частный медицинский центр.
6: Естественно.
7: А там аппарат работает бесперебойно.
6: Потому что частный капитал обслуживает технику за реальные деньги без полугодовых тендеров. Процедура обошлась в 332 рубля. За эти деньги исследования сделали день в день.
7: Слушай, ну для семьи со средним доходом внезапные 300 с лишним рублей. Это серьезный удар по бюджету.
6: Да.
7: Это часто выбор между диагнозом для ребенка и оплатой коммуналки. Получается, государственная техника ломается из-за дефицита, а частный сектор забирает платежеспособный спрос. А что еще включает этот скрытый прескурант?
6: Ой, диапазон очень широк. Плановое МРТ позвоночника стоит от 170 до 350 рублей.
7: Роды.
6: Подожди, платные роды?
7: Да, индивидуальное ведение родов обойдется в сумму от 1,5 до 3 с лишним тысяч рублей. Даже банальный курс импортного антибиотика сейчас в аптеке тянет на 35-60 рублей.
6: Да. Вырисовывается картина, где бесплатной остается только первичная консультация терапевта и базовая экстренная помощь.
7: Все, что требует сложной диагностики, становится платной услугой. Но, слушай, есть важный нюанс. Елена из Минска. У нее был выбор зайти в частную клинику. А что происходит в регионах?
6: А вот там начинается совершенно иная географическая реальность. Статистика фиксирует жесткое неравенство. 86,5% всего рынка коммерческих и высокотехнологичных услуг сконцентрировано в Минске.
7: Но если смотреть объективно, концентрация лучших технологий в столице – это мировая практика. Везде так.
6: Дело вообще не в передовых технологиях. Речь идет об исчезновении базовой медицины на местах. Это такой откат к уровню фельдшерских пунктов.
7: То есть?
6: В регионах, таких как Климовичи или Лунинец, кадровый дефицит врачей достигает 40%.
7: 40% пустых ставок. Как вообще может функционировать районная больница при такой нехватке?
6: Она просто сворачивает функционал. Целые отделения закрываются на замок.
7: А логично, если увольняется анестезиолог, оставшиеся просто не могут оперировать, отделение парализуется?
6: Точно. В результате беременную женщину из района вынуждены везти за десятки или сотни километров, а пациенты с катарактой в областных центрах сталкиваются с чудовищными сроками.
7: Операция по замене хрусталика, она же длится минут 15.
6: Да, но очередь превращается в лист ожидания длиной в год. Человек теряет год жизни, находясь просто в полуслепом состоянии.
7: Слушай, возникает резонный вопрос, а куда делись врачи? И почему чиновники регулярно рапортуют, что очереди сокращаются?
6: Чтобы это понять, нужно отследить хронологию деградации. Начиная с 2020 года, система аккумулировала ковидный долг. Плановые операции массово откладывались.
7: Угу.
6: А затем, в 2022 году, начался массовый отток специалистов из-за репрессий.
7: Но университеты же ежегодно выпускают тысячи новых врачей. Разве приток не компенсирует потери?
6: Готовка квалифицированного хирурга занимает около 10 лет. Заменить опытного специалиста выпускником невозможно. Кадровый коллапс не решается печатанием дипломов.
7: Допустим. Но как быть с финансами? Ведь заявлено, что на 2026 год выделено 3,29 миллиарда рублей. Рост бюджета почти на 18,5%. Разве это не решение?
6: Этот рост – классическая статистическая иллюзия. По бумагам бюджет увеличился, но в реальности он ничего не меняет.
7: В смысле? Как рост почти на пятую часть может ничего не менять? Где подвох?
6: Подвох в том, что все эти проценты съедаются инфляцией и усложнением логистики.
7: Из-за санкций?
6: Именно. Импортное оборудование и современные реагенты больше не поступают напрямую. Закупки идут через третьи страны. То, что стоило 100 евро, теперь стоит 300.
7: А, то есть эти 18% не идут на развитие или повышение зарплат? Они просто компенсируют возросшие убытки на логистику.
6: Да, это индексация расходов на выживание. А теперь вернемся к отчетам о сокращении очередей.
7: Да-да. И если бюджет реально не вырос, а хирургов стало меньше, как технически может сократиться очередь? Это же математически невозможно.
6: Это не математика. Это административная магия. Очереди лечатся через жесткие показатели эффективности, KPI для главных врачей.
7: Главврач получает приказ показать короткую очередь под угрозой увольнения. И что он делает?
6: Он приказывает заведующим фильтровать списки. Если нет бесплатных протезов или бригады, пациента просто вычеркивают под любым формальным предлогом.
7: Формальным предлогом? Каким? Человека с больным суставом объявляют здоровым?
6: Нет, используют бюрократические зацепки. Ну, например, пациент не ответил на звонок из регистратуры. Все, вычеркнут.
7: Серьезно?
6: Да. Или принес анализы, где один показатель слегка отклонен от нормы. Его объявляют недообследованным и снимают с очереди до полного выздоровления от сопутствующих патологий.
7: Ничего себе. Получается, очередь превратилась в жесткий фильтр на настойчивость и платежеспособность.
6: Угу.
7: Система искусственно вытесняет сложных пациентов. И человек либо мирится с инвалидностью, либо идет покупать протез за свои деньги.
6: Да, платный сектор пополняется теми, кого бесплатная система технично выдавила из списков. И это подается в отчетах как успешная ликвидация очередей.
7: Слушай, если суммировать, денег не хватает даже на базовое удержание больниц. Техника простаивает, а бюджет сгорает в инфляции.
6: Да.
7: При этом налоги в стране собираются стабильно. Куда перенаправляются государственные ресурсы?
6: Анализ показывает абсолютно четкую картину приоритетов. Происходит масштабное перераспределение средств.
7: Куда?
6: Финансирование силового блока МВД, КГБ, тюремная система остается стабильным и защищенным. Деньги идут на выживание власти.
7: То есть структуры, отвечающие за безопасность и контроль, не испытывают проблем?
6: Абсолютно. Бюджет четко демонстрирует. Фокус смещен на поддержание силового ресурса. А медицина финансируется строго по остаточному принципу.
7: Знаешь, система похожа на дом, где течет крыша, но хозяин вместо ремонта тратит все деньги на высокий забор и охранную сигнализацию.
6: Отличное сравнение, да? И такая расстановка приоритетов имеет четкие исторические аналоги.
7: Ситуация напоминает страны Латинской Америки в 1980-х или поздние СССР.
6: Точно. И когда доля расходов на медицину падает ниже 5% ВВП, запускаются необратимые процессы разрушения.
7: Ну да, механизм известен. Сначала отток кадров, потом дефицит медикаментов, а итогом становится неминуемый рост смертности.
6: Именно. При этом качественная помощь не исчезает полностью. Она просто переходит в разряд привилегий для богатых.
7: А все остальные балансируют на грани той самой медицинской бедности, о которой шла речь. То есть конституционная гарантия бесплатного лечения окончательно превратилась в юридическую фикцию.
6: Вот такая картина вырисовывается, когда смотришь на белорусскую медицину не через официальные пресс-релизы, а через реальные цифры и живые истории. Государство берет налоги и не обеспечивает то, за что берет. Люди платят дважды. Сначала как налогоплательщики, потом как пациенты. До встречи в следующем выпуске «Между строк». Там, где мы читаем то, что написано мелким шрифтом.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михалап о самых свадебных днях этого года в Минске.
9: По общему правилу забронировать день, время регистрации брака можно за год до назначенной даты. На сайте Мингорисполкома у нас есть календарь, куда заходят молодожены и могут забронировать себе, выбрать время. Бронирование начинается октябрь-ноябрь на следующий год. И вот на 26-й год наши самые популярные даты 06-06, 26-06, 14-02. В первый же день открытия бронирования были расписаны практически полностью. И 8-08 тоже это ежегодно любимая дата, конечно, если она попадает на пятницу или субботу, потому что торжество, как правило, все хотят отмечать в выходной день. На 6.06 вот мы провели 221 церемонию. В городе Минске прошло 221 церемония брака. И запланировано на 26-е 283. Мы побьем рекорд 6-го. Надеюсь, что все будут живы-здоровы, все будет прекрасно, и все 283 пары станут мужем и женой.
10: Важный сигнал.
11: Безлимит умер. В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
12: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
11: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьям приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
13: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
11: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в полтора раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
14: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
11: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
15: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения, и нацелен на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
17: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
16: Это комфорт, за который стоит платить.
17: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
16: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
17: Но регистратура – это еще не вся медицина.
16: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
17: уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
18: Какое неравенство? 40 рублей.
17: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
18: Я не говорю, что это копейки, ну…
17: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
18: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
17: Нормальный график работы врача.
18: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
17: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
18: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
17: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
18: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
17: И что он делает эти 30 минут?
18: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
17: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
18: Бред. Врач лечит пациента.
17: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
18: И это плохо.
17: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
18: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
17: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
18: Ага, я про это и говорю.
17: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
18: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
17: Лечит, если случай понятный.
18: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
17: Почему же?
18: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
17: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
18: Что за конспирология?
17: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
18: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
17: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
18: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
17: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
18: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
17: А почему тогда?
18: Он ограничен жестким минимальным протоколом.
16: Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
17: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
17: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
17: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
17: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
17: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
17: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
16: Да, я знаю, что это такое.
17: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
16: Я с этим и не спорю.
17: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
16: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
17: Тебя перенаправят, если случай срочный.
16: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
17: Поликлиники ведут хроников.
16: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
17: Ну, электронные карты внедряются.
16: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
17: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
16: Опять я виновата.
17: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
16: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
17: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
16: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
17: Зато бесплатно.
16: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
17: Отлично! Ты покупаешь справку за час, Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
18: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
17: Давай.
18: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
17: Там нет столько частников.
18: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
17: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
18: Какая монополия, если это частный бизнес?
17: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
18: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
7: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
18: Или в состоянии выгорания.
7: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
18: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
7: Ну да, ищет, к чему придраться.
18: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
7: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
18: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
7: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
18: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
7: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
18: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
7: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
18: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
7: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
18: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
7: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
18: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
7: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
18: Зато я остаюсь живой, здоровой
16: и со сбереженными нервами.
17: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
16: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
17: На этом мы закончим. Всем пока.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
19: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще они зарабатывали денег, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
10: Важный сигнал.
20: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
21: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
20: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
22: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
20: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
23: Задача данных учений – это приведение военкомитета в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
20: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
23: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Лидского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
20: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
19: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
0: У блаженному спени вечный покой подашь, Господи, всем земляными поминаемым.
20: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
1: В этих местах и сотворим вечную память, неформальная, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили, во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь.
20: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
2: Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше.
4: Сразу видно – Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
24: Историю с часами Брюге многие до сих пор помнят, как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
20: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
25: Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья.
20: А о богатстве патриарх говорит следующее.
25: Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует. Потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
20: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал. 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Могилеве нелепая случайность привела к гибели женщины. 57-летняя местная жительница решила прикурить сигарету от конфорки, включенной газовой плиты. В какой-то момент на женщине вспыхнула одежда. Пострадавшую экстренно госпитализировали с обширными ожогами тела. Медики больше 2 недель боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Спустя 2,5 недели она скончалась в больнице. В Минском районе автобус МАЗ проехал на красный и столкнулся с 2 автомобилями. Как сообщает УГАИ УВД Минобласполкома, 42-летний водитель автобуса двигался со стороны дороги Н-9031 Колодищ-Изославль в направлении Минской улицы Мирошниченко.

0: Информацию о военнообязанном в учетных документах. Ранее Минобороны анонсировало, что мобилизационное учение на Гродненщине продлится с 17 по 26 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о вероятности завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС с чемпионата мира по футболу.
3: Ничего не будет. Две причины есть. Первая причина, что Демократическая Республика Конго, когда готовилась к футбольному матчу, она свою команду как минимум за месяц вывезла в Соединенные Штаты Америки. То же самое и с Узбекистаном было. Потому что они должны адаптироваться в той климатической зоне, в которой они есть. Когда у нас был Советский Союз, мы возили свою команду на Олимпиаду в Токио, мы их держали во Владивостоке, и потом они ехали дальше. Это вот во-первых. То есть они выдержали уже больше, чем карантин положенный для этого. Вот что касается болельщиков, американцы... Я посмотрел действия Соединенных Штатов Америки после того, как первые случаи Эбола начались. Они всех прилетающих в Соединенные Штаты Америки из этого региона ставили на особый учет. Там могли прилететь, ну, я не знаю, много ли болельщиков из Конго прилетело. Это не очень богатая страна. И, значит, люди не очень богато живут. Ну, кто-то, может, и прилетел, это не тысячи, не... Вот. Поэтому этот фактор тоже не сработает, чтобы они друг друга заражали там на трибунах. Он точно не сработает.
1: Важный сигнал.
4: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
5: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
4: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
5: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
4: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
5: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
6: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
4: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: Радіо Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радіо Сигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Нижегородской области Игорем Зотовым.
2: Очень приятно, что эта встреча проходит в канун важного события, которое мы всегда очень ждем и готовимся. Это проведение форума регионов Беларуси и России. Ну и в этот день, в эти дни, очень, я говорю, символично, наверное, и правильно, есть возможность как раз свериться о наших взаимных отношениях, как складываются связи, как развиваются эти отношения, ну и возможность определить новые подходы, определить точки роста и, самое главное, определиться с нашими субъектами, хозяйствами, предприятиями, которые работают достаточно активно и выстраивают отношения на будущее. Тем более, что эти многие проекты у нас завязаны на долгосрочном сотрудничестве. Ну и главное, что эти отношения у нас выстраиваются на уровне и руководителей, правительства и губернатора. Эти отношения выстраиваются на уровне глав государств, являются примером отношений, братских отношений. И важно, что они основаны на глубоком уважении, глубоком доверии друг к другу. Ну и объединяют наши исторические отношения друг с другом и братские отношения. Они строятся на многолетней дружбе и выстраивании в рамках стратегических проектов, которые должны реализовываться и реализуются, и должны реализовываться в дальнейшем.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
4: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
3: Ну да, звучит как мечта.
4: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
3: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
4: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
3: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
4: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
3: 100%.
4: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
3: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
4: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
3: Ого!
4: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
3: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
4: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
3: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
4: Так.
3: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
4: Ну, логично, да.
3: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
4: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
3: Да, общество это сильно осуждало.
4: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
3: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
4: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
3: Это точно.
4: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
3: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
4: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
3: Какой?
4: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
3: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
4: Но это вполне справедливо.
3: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
4: Угу.
3: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
4: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
3: Ага, типичный стереотип.
4: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
3: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
4: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
3: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
4: Допустим.
3: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
4: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
3: То есть маржа предприятия сжимается?
4: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
5: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. но их руки связаны.
4: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
5: А насколько все серьезно в цифрах?
4: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
5: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
4: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
5: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
4: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
5: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
4: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
5: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
4: 14 человек на место?
5: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
4: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
5: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
4: То есть школы, больницы.
5: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
4: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
5: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
4: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
5: Да, это логично.
4: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
5: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
4: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
5: Замкнутый круг.
4: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
5: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
4: шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
3: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
4: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
3: И как? Работает?
4: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
3: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
4: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
3: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
4: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
3: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
4: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
3: Да уж.
4: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
3: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
4: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
3: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
4: Никак.
3: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
4: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
3: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
4: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
3: То есть перекуры становятся длиннее?
4: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
3: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
4: Да-да.
3: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
4: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
3: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
4: Отличная аналогия.
3: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
4: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
3: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
4: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает авиаторщина.
8: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
7: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
9: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
7: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действия нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
10: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
7: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
13: 20.
14: Бис.
13: 30.
14: Тис.
13: 40.
14: Чалис.
13: 50.
14: Пачас.
13: 60.
14: Сат.
13: 70.
14: Саттар.
13: 80.
14: Асси.
13: 90.
14: Навве.
13: 100.
14: Эксо.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
17: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
16: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
18: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. В Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть».
16: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
19: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
16: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
20: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
16: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
21: Оскар за фантастику. Белстат опубликовал свежую цифру средней зарплаты в Беларуси. Люди таких денег не видят. Средняя зарплата по стране, по данным Белстата, уже превысила 3000 рублей. В мае она выросла на 50 рублей 60 копеек и составила 3003 рубля 50 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Самая высокая средняя зарплата ожидаема в Минске – 3891 рубль. Далее в списке лидеров разместились Минская, Гродненская и Могилевская области. Самыми прибыльными отраслями стали воздушный пассажирский транспорт, IT-сфера, а также вспомогательная деятельность в финансах и страховании. А самые низкие заработки предлагают парикмахерские и салоны красоты, музеи, библиотеки и архивы, а также творческая деятельность и развлечения. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
22: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
21: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
27: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
28: Ну, не меньше 4.
29: Мне 3 хватает.
30: А если дети появятся, сколько?
29: Я думаю, побольше надо.
27: Ну, хотя бы от 4000.
31: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
32: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
33: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне. Вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то. Чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
21: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
0: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
21: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
1: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
0: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
2: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
0: Это иначе быть не может. Слушайте.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Белоруссией в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
3: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией. В развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
16: На Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требование Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
4: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
16: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
5: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
16: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
6: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
16: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
7: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелены на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Кримський ад. Без електроснабження осталась половина полуострова. Системи ПВО розбиті, бензина нет і не буде. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно. Но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
9: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма. Введены графики веерных отключений.
8: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
10: Есть соты?
11: Нет сотов.
10: Как нету сотов?
11: Нету сотов.
10: А почему объявление висит, что есть?
11: Это у них так.
10: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
11: Нет, 95-й тоже нет.
10: В смысле, мы в «Газпроме»?
11: 95-й нет.
10: Никакого бензина нету?
8: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
12: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
8: Но жители полуострова реагируют иначе.
13: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
14: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
8: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
17: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
18: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
8: В итоге Крым из драмницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Безлимит умер? В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
19: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи. Но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
16: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьям им приходится дооплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
20: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
16: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в 1.5 раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
21: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
16: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории. Отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
23: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
22: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
24: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
22: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
24: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
22: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
2: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
0: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
2: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
3: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити.

0: и делать выводы еще рано.
1: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
4: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущее первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область – все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
5: Да, мы этим дорожим очень.
4: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы чем-то можем, 15 миллиардов это немало, товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами.
5: Спасибо.
4: Долгое время стоит.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командир силой выбивает из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
7: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
6: Военные следователи уже сообщили семье, что в Курской области своих убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
8: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
6: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
9: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи.

0: иначе. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
1: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
4: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал… Если 15 миллиардов, а Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
5: Да, мы этим дорожим очень.
4: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало, а товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самое доброе пожелание всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит.
2: Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
2: 2.
6: До.
2: 3.
6: Тин.
2: 4.
6: Чар.
2: 5.
6: Пач.
2: 6.
6: Че.
2: 7.
6: Сат.
2: 8.
6: Ат.
2: 9.
6: Но.
2: 10.
6: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы убрать с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобней, поехали.
9: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
8: Абсолютно.
9: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад. На 18 июня.
8: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
9: Угу.
8: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
9: И реакция Минска была просто моментальной, да.
8: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
9: Возникает огромный вопрос.
8: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
9: Да. И не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
8: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную скрытую сеть. Оказалось, что вдоль всей границы, прямо в 12 районах Гомельской и Брестской областей...
9: Это, наверное, где-то Ельский район, Норовлянский.
8: Да-да, Ельский, Норовлянский, Лоевский. Там стоит 42 гражданские вышки связи.
9: Обычные вышки?
8: Самые обычные. Мачты операторов МТС, А1, Life. И вот на этих совершенно гражданских объектах установлено военное оборудование другой страны.
9: Слушай, оно звучит как-то сомнительно, если честно.
8: Почему?
9: Ну как можно просто взять и превратить вышку мобильного оператора в военный объект? Военная инфраструктура — это же всегда заборы с колючей проволокой, бункеры, какие-то спецфундаменты, а тут вышка в поле.
8: А в этом и есть весь цинизм ситуации и, ну, гениальность логистики, если можно так сказать. Зачем строить, если инфраструктура уже есть? Сотовая мачта — это идеальная готовая конструкция. Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
9: Логично.
8: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
9: Ага. То есть вся фишка именно в высоте.
8: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
9: Так.
8: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
9: Угу. Потому что кривизна земли и препятствия.
8: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так же. Сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх,
9: то появляется прямая видимость над лесами.
8: Да. И вот эти коробочки на вышках – это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
9: Угу. Подожди, но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
8: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
9: Давай.
8: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет» максимум 150 километров.
9: Так.
8: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
9: Ух ты. В три раза.
8: Да. Но дальность – это только половина беды.
9: А вторая половина?
8: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
9: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
8: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
9: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда дрон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
8: Ага.
9: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
8: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
9: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
8: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
9: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
8: И задержку в 0,8 секунды.
9: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
8: Или уводит его за холм.
9: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
8: И тут возникает очень закономерный вопрос.
9: Какой?
8: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
9: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
1: Расскажи.
9: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
1: Ну да, они же распределяют частоты.
9: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте. Но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией. И профильное министерство об этом даже не знает.
1: Ничего себе. Ну, технически как это провернули втайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
9: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
1: То есть?
9: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
1: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
9: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
1: Как просто.
9: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
1: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
9: 40 тысяч тонн каждый месяц? Это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
1: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
9: Угу.
1: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
9: А оборудование висит.
1: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
9: Начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
1: Звучит пугающе.
9: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
1: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины есть тяжелые дроны, например, «Лютый» или «Бобер».
9: У них же дальность под 1000 километров.
1: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
9: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это ну 5, ну 10 килограммов.
1: А здесь 45.
9: Для металлической мачты это... Ну, от нее ничего не останется.
1: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
9: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
1: И для них есть другая тактика.
9: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
1: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
9: Почему?
1: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
9: Картинка пропадает, и все?
1: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
9: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур...
1: Он может просто бросить пульт.
9: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
1: Да.
9: Но, слушай, есть же еще более простая тактика. Менее зрелищная.
1: Зачем бить саму вышку?
9: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
1: Удары по трансформаторным подстанциям.
9: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
1: Но у вышек же есть аккумуляторы.
9: Есть. Но их хватает часа на 4. Максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
1: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежно прикрыта системами ПВО.
9: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
1: Расскажи.
9: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
1: Так.
9: И сколько стоит одна ракета?
1: Примерно 60 тысяч долларов.
9: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
1: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч – это…
9: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
1: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
9: Давай.
1: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
9: Статус нейтралитета и все такое.
1: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
9: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
1: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
9: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
8: Но на Западе это просто проигнорировали.
9: Потому что есть исторические прецеденты.
8: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
9: Да-да-да.
8: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
9: Они формально были абсолютно нейтральными странами.
8: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
9: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
8: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
9: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
8: Они теряют этот щит нейтралитета.
9: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
8: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты – это все звучит очень масштабно.
9: Но!
8: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
9: Да? Вот это самое страшное.
8: Потому что прямо сейчас под угрозой находится более 80 приграничных деревень.
9: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
8: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
9: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки...
8: Последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
9: А что?
8: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо – все это рухнет на деревянные крыши.
9: А если лето сухо?
8: Моментальное возгорание целых улиц.
9: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
8: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
9: Да.
8: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
9: В то время как те, кто реально пользуется этими ретрансляторами.
8: Российские операторы дронов.
9: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
8: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
9: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
8: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
9: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
8: Из налогов тех самых людей.
9: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
8: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
10: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установить систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
8: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно Валентина понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
15: У блаженном успении вечный покой подожду, Господи, всем земляными поминаемым.
14: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
16: В этих местах и сотворим вечную память, неформальная, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь.
14: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
17: Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше.
18: Сразу видно – Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
19: Историю с часами Брюге многие до сих пор помнят, как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
14: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
20: Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья.
14: А о богатстве патриарх говорит следующее.
20: Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует, потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
14: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
14: Дороги, как в Европе, только наоборот. В Витебске в прямом смысле слова под асфальт провалился грузовик коммунальной службы. Пострадала поливочная машина «Зеленстроя». Она буквально провалилась под асфальт, сообщил директор «Гордурмост» Николай Жигунов.
21: Коммунальный грузовик пришлось доставать из плена с помощью 4-тонного погрузчика. Причиной инцидента стал провал канализационного колодца водоканала. Он не выдержал груз, наполненный водой цистерны для полива. Когда машина наехала на бордюр, центр тяжести сместился на одно колесо. И асфальт под техникой просто ушел вниз.
14: Сейчас на месте работает ремонтная бригада Витебск-водоканала. Специалисты восстанавливают поврежденный колодец. Местные жители напоминают, что для Витебска это уже не первый тревожный провал за последнее время. В начале июня на улице Шрадера рядом с жилым домом номер 8 произошел подмыв грунта. Обрушение было серьезным. Площадь провала составила примерно 20 метров. Люди не на шутку испугались.
22: Глянули в окно. Котлован, воронка засасывает туда все, деревья пошли в эту воронку. С таким звуком страшным, от фундамента 1,5 метра, мы заволновались.
14: Жителям дома предложили временное отселение, а на месте работали спасатели, комиссия по чрезвычайным ситуациям и подрядчики. Позже выяснилось, что о проблемах на этом участке предупреждали заранее. Еще в марте житель Витебска опубликовал видео, где рассказывал о реконструкции канализационного коллектора в районе ручья Гапеева и говорил о возможных ошибках в оценке грунтов. Он предупреждал о риске просадки, угрозе коммуникациям и ближайшим домам, что и случилось спустя 3 месяца. Обычно подобные инциденты – это результат старых сетей, некачественного ремонта, ошибок при земляных работах и постоянного откладывания проблем на потом, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Сергей Антонов.
23: Если под асфальт проваливается машина, а рядом с жилым домом уходит грунт, это уже не история про один дождь или один колодец. Это сигнал, что под землей накопились проблемы. Самое опасное, что сверху все может выглядеть нормально. Дорога, двор, тротуар. А внутри уже пустота. Если под ней горячая вода или кипяток, это точно может закончиться для кого-то трагедией.
14: По словам эксперта, витебские провалы выглядят как метафора всей коммунальной системы Беларуси. Мол, наверху отчеты, ремонты и слова о полном контроле, а под асфальтом гнилые сети, подмытый грунт и риски для людей. Вопрос в том, почему чиновники и коммунальщики начинают действовать только тогда, когда земля буквально уходит из-под ног. Но помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
3: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
1: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
4: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
1: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
5: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
1: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
6: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
1: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
24: Глава правительства Александр Турчин о том, что самые выгодные вложения – это инвестиции в образование молодежи.
25: В нынешнем году более 45 тысяч выпускников пополнят ряды молодых людей с высшим образованием. Это интеллектуальный фундамент нашей страны. Именно вы являетесь двигателем технологического прогресса, а значит, экономики в целом. Без образованной молодежи государства нет будущего. И эта фраза отнюдь не клише. Именно вы, молодое поколение, завтра подхватите эстафету управления страной и будете принимать жизненно важные решения. На вас ляжет ответственность за судьбу государства и благополучие народа. Говорят, лучший способ предсказать будущее – создать его. Поэтому инвестиции в образование молодежи самые выгодные. Это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет страны.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
7: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
2: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
8: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
2: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
9: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
2: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
10: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
2: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
26: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
27: Эк.
26: 2.
27: До.
26: 3.
27: Тин.
26: 4.
27: Чар.
26: 5.
27: Пач.
26: 6.
27: Че.
26: 7.
27: Сат.
26: 8.
27: Ат.
26: 9.
27: Но.
26: 10.
27: Дас.
26: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
24: Начальник управления защиты информации Нацбанка Инна Легчилова о предотвращении регулятором хищения денежных средств у граждан.
28: Счет антифрод-систем было приостановлено за январь-апрель 72,4 миллиона. Это в 4 раза больше, чем сама сумма ущерба, которая была нанесена. А учитывая, что эта сумма ущерба исключительно социальная инженерия, все считают, что банковское сообщество отрабатывает на все, что возможно. 17% нам удается, это кроме 74,2 миллионов, приостановить в цепочке. То есть, когда деньги были уже списаны. Опять же, проблема остается именно в социальной инженерии. Это инвестирование, покупка товара. Об этих схемах мошенничества, как правило, становится известно и самому человеку, уже когда прошел период времени, и деньги покинули Республику Беларусь. Поэтому очень важно быть людям самим более внимательным и бережным к деньгам, к поведению, переспросить, уточнить, инвестировать в уже заранее известные проекты. Ну и, конечно, вот этот ВИЧ – это участие в спецоперациях и декларирование.
13: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Трагедия в Могилеве. На Святом озере утонул 15-летний подросток. Он отдыхал на водоеме в компании друзей и вместе с ними пошел купаться. В какой-то момент ребята потеряли его из виду и сразу же бросились за помощью к спасателям. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Спасатели обнаружили тело мальчика в 30 метрах от берега на 3-метровой глубине. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасатели призывают родителей быть бдительными и напомнить детям, что вода не прощает ошибок, а купание без присмотра взрослых или в необорудованных местах смертельно опасно. Православный храм-часовня святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца загорелся в Орше. Спасателям поступила информация о пожаре по проезду Гаранина. Кровля здания была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидировали работники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте инцидента работало 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося еще устанавливают. На Славянском базаре в Витебске милиция задействует дроны с громкоговорителями для информационной работы с гражданами. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. На рабочем совещании он распорядился при необходимости увеличить количество КПП, сделав акцент на особенностях информационной работы с гражданами, в том числе посредством дронов с громкоговорителями. Кубраков призвал силовиков не расслабляться и быть готовыми к любому развитию событий. Глава МВД потребовал от силовиков вежливо и внимательно относиться к гражданам, но принципиально ставить на место людей, которые приезжают похулиганить и установить свои правила. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Важный сигнал.
2: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Беларусью в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
0: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Беларусью. И в благоденствии экономическом, в процветании экономическом, в развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
2: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
12: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
2: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
15: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
2: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
10: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
2: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашают мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
14: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты Ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
13: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
16: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся, эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
13: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
3: российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
4: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
18: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянут нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
19: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
18: Это иначе быть не может. Слушайте.
26: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
21: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
20: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
1: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так как он должен защитить свою страну, свою семью.
20: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
5: Задача данных учений – это приведение военкомитета в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на плане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
20: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
5: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Лидского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
20: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем

0: Я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал, ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
1: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
0: Нет, это иначе быть не может. Слушайте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
3: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
2: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату.

0: российское ПВО никак не смогла подстроиться.
1: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
2: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого жителя Беларуси, о медицине, которая называется «бесплатной», но таковой давно не является. Беларусь занимает последнее место среди европейских соседей по расходам на здравоохранение, и это не оппозиционная риторика, а данные ВОЗ и Всемирного банка. Мы разобрали цифры, истории реальных людей и сравнили с тем, как дела обстоят в Польше, Литве и Германии. Оставайтесь с нами, будет неудобно, но честно. И вот, первый же факт, который просто рушит привычную картину. На одного жителя страны тратится около 2200 долларов в год.
7: Угу.
6: И тут важно сразу уточнить, эта цифра посчитана по паритету покупательной способности.
7: Стоп. Подожди, давай сразу расшифруем для ясности. Паритет покупательной способности – это, значит, что показатель уже очищен от разницы в ценах.
6: Абсолютно верно, да.
7: То есть учтено, что базовые услуги внутри страны стоят дешевле, чем, скажем, в Европе, и прямой перевод по курсу был бы просто, некорректным.
6: Да. Цифры уже скорректированы. И вот даже с этой поправкой на более низкие внутренние цены отставание получается просто колоссальным.
7: Mm.
6: В Польше и Литве этот показатель почти вдвое больше. В Германии он вообще уходит за 9 тысяч. А в среднем по Евросоюзу превышает 5 тысяч долларов.
7: Слушай, звучит как серьезный разрыв, да? Но давай смотреть на вещи прагматично. 2500 долларов – это же не нулевой баланс.
6: Ну да.
7: Поликлиники физически открыты, скорая помощь выезжает на вызовы, лампочки, в конце концов, в коридорах горят. То есть система существует и как-то функционирует?
6: Вот. Официальная позиция как раз и гласит, что базовые обязательства выполняются. Но в этом и кроется фундаментальный подвох.
7: В чем именно?
6: Если перевести эти расходы в долю от ВВП, получается всего 4,7%. Для сравнения, средний европейский уровень 10,5%.
7: Угу.
6: И эти 4,7% – это ровно та граница, которая позволяет системе просто физически не рухнуть.
7: То есть это такой бюджет выживания стен. Ну, деньги идут на оплату отопления, зданий, электричества и базовых ставок персонала, чтобы они просто приходили на работу.
6: Именно так. Стены стоят, врачи на месте. Но существует огромная пропасть между понятиями «поликлиника работает» и «человек вовремя получает лечение».
7: Понятно. Инфраструктура поддерживается.
6: Угу. Государство оплачивает необходимый минимум, просто чтобы здания не закрылись.
7: Но ведь сам процесс лечения требует постоянных вливаний, правильно? Оборудование изнашивается, ломается. Нужны реактивы для анализов, там, расходные материалы, импортные препараты, шовный материал. Если бюджет покрывает только выживание стен, откуда берутся ресурсы на все остальное?
6: А вот ответом на этот вопрос служит другая цифра. 33,2% всех расходов на здравоохранение в Беларуси покрываются напрямую из карманов граждан.
7: Ого!
6: То есть треть всех медицинских денег – это просто личные сбережения людей.
7: Подожди, ну разве это не естественный процесс? Люди во всем мире пользуются частными клиниками.
6: Ну?
7: Кто-то хочет сервис получше, кто-то не хочет сидеть в очереди, кому-то важна улыбка администратора. Это же можно классифицировать как просто добровольный выбор комфорта.
6: Нет. Анализ показывает совершенно иную картину. Речь вообще не идет о покупке какого-то VIP-комфорта.
7: Типа базовая версия бесплатна, но пользоваться невозможно.
6: Вот именно. Базовая версия формально бесплатна, но она намеренно существует в таком перегруженном и медленном состоянии, что человек вынужден покупать премиум-доступ, чтобы просто решить проблему.
7: То есть бесплатная услуга юридически как бы есть, но на практике очередь к узкому специалисту растягивается настолько, что болезнь успеет перейти в тяжелую стадию.
6: Да. Человек поставлен в условия, где ожидание становится опасным для здоровья, и в результате он просто идет платить.
7: Ага. Возникает парадокс двойного налогообложения.
6: Точно.
7: Сначала налоги списываются с зарплаты в бюджет на содержание вот этой бесплатной медицины, а затем человек несет наличные в кассу частного центра.
6: Да, или государственного платного отделения. Люди платят дважды.
7: Слушай, а как этот механизм скрытого соплатежа выглядит на практике? Ну, сухие проценты сложно примерить на себя.
6: Угу.
7: Во что превращаются эти 33%, когда возникает реальная медицинская проблема?
6: Они превращаются в прескурант отчаяния. Вот давай разберем конкретную ситуацию. Есть история. Игорь, 58 лет, житель Могилева. Диагноз – разрушение тазобедренного сустава.
7: Тяжелая штука. Это когда каждый шаг сопровождается острой болью.
6: Да, а со временем способность ходить пропадает полностью. То есть это случай, требующий планового хирургического вмешательства.
7: И каков алгоритм действий в рамках государственной системы? Бесплатная операция же положена?
6: Положена. Но пациента ставят в лист ожидания. И срок более 2 лет.
7: 2 года. 2 года с разрушающимся суставом. Но это означает не просто дискомфорт, это же, ну, механизм инвалидизации.
6: Вот именно.
7: Человек выпадает из экономической жизни, теряет работу, нуждается в постоянном уходе.
6: Абсолютно верно. Ждать 2 года Игорь физически не мог. Единственный выход – соглашаться на внеочередную операцию.
7: Платную?
6: Да. С использованием платного протеза белорусского производства. Сам эндопротез обошелся в 4200 рублей.
7: Кошмар.
6: А если добавить к этому обязательные анализы, подготовку и медикаменты, итоговая сумма превысила 5000.
7: Давай сопоставим цифры. 4200 рублей за протез при средней пенсии по возрасту около 700-800 рублей.
6: Да.
7: Для пенсионера это эквивалент дохода за несколько лет. Чтобы оплатить такую операцию, семье приходится, не знаю, продавать имущество или брать жесткие потребительские кредиты?
6: В социологии это называется термином «медицинская бедность». Это когда лечение банального, излечимого заболевания отбрасывает семью далеко за черту бедности.
7: Жесть.
6: И вот другой пример. Елена, 34 года, Минск. Ребенку требуется срочное МРТ головного мозга, там подозрение на серьезную неврологическую патологию.
7: Ну, срочное МРТ для ребенка – это ситуация, где счет часто идет на дни. Диагностику должны проводить немедленно.
6: Должны. Запись в государственную больницу открыта, но с пометкой «на неопределенный срок».
7: В смысле? Почему?
6: Причина банальна. Томограф сломан.
7: И почему он остается сломанным неопределенное время? Это же критически важное оборудование.
6: А здесь включается механизм бюрократического коллапса. Государственное учреждение не может просто пойти и купить деталь.
7: Ну да, тендеры.
6: Вот именно. Нужны тендеры, согласование бюджета, выделение валюты на импортную запчасть. И этот процесс может занимать месяцы.
7: И в итоге Елена везет ребенка в частный медицинский центр.
6: Естественно.
7: А там аппарат работает бесперебойно.
6: Потому что частный капитал обслуживает технику за реальные деньги без полугодовых тендеров. Процедура обошлась в 332 рубля. За эти деньги исследования сделали день в день.
7: Слушай, ну для семьи со средним доходом внезапные 300 с лишним рублей. Это серьезный удар по бюджету.
6: Да.
7: Это часто выбор между диагнозом для ребенка и оплатой коммуналки. Получается, государственная техника ломается из-за дефицита, а частный сектор забирает платежеспособный спрос. А что еще включает этот скрытый прескурант?
6: Ой, диапазон очень широк. Плановое МРТ позвоночника стоит от 170 до 350 рублей.
7: Роды.
6: Подожди, платные роды?
7: Да, индивидуальное ведение родов обойдется в сумму от 1,5 до 3 с лишним тысяч рублей. Даже банальный курс импортного антибиотика сейчас в аптеке тянет на 35-60 рублей.
6: Да. Вырисовывается картина, где бесплатной остается только первичная консультация терапевта и базовая экстренная помощь.
7: Угу. Все, что требует сложной диагностики, становится платной услугой. Но, слушай, есть важный нюанс. Елена из Минска. У нее был выбор зайти в частную клинику. А что происходит в регионах?
6: А вот там начинается совершенно иная географическая реальность. Статистика фиксирует жесткое неравенство. 86,5% всего рынка коммерческих и высокотехнологичных услуг сконцентрировано в Минске.
7: Но если смотреть объективно, концентрация лучших технологий в столице – это мировая практика. Везде так.
6: Дело вообще не в передовых технологиях. Речь идет об исчезновении базовой медицины на местах. Это такой откат к уровню фельдшерских пунктов.
7: То есть?
6: В регионах, таких как Климовичи или Лунинец, кадровый дефицит врачей достигает 40%.
7: 40% пустых ставок? Как вообще может функционировать районная больница при такой нехватке?
6: Она просто сворачивает функционал. Целые отделения закрываются на замок.
7: А логично, если увольняется анестезиолог, оставшиеся просто не могут оперировать? Отделение парализуется?
6: Точно. В результате беременную женщину из района вынуждены везти за десятки или сотни километров. А пациенты с катарактой в областных центрах сталкиваются с чудовищными сроками.
7: Операция по замене хрусталика, она же длится минут 15.
6: Да, но очередь превращается в лист ожидания длиной в год. Человек теряет год жизни, находясь просто в полуслепом состоянии.
7: Слушай, возникает резонный вопрос, а куда делись врачи? И почему чиновники регулярно рапортуют, что очереди сокращаются?
6: Чтобы это понять, нужно отследить хронологию деградации. Начиная с 2020 года, система аккумулировала ковидный долг. Плановые операции массово откладывались.
7: Угу.
6: А затем, в 2022 году, начался массовый отток специалистов из-за репрессий.
7: Но университеты же ежегодно выпускают тысячи новых врачей. Разве приток не компенсирует потери?
6: Готовка квалифицированного хирурга занимает около 10 лет. Заменить опытного специалиста выпускником невозможно. Кадровый коллапс не решается печатанием дипломов.
7: Допустим. Но как быть с финансами? Ведь заявлено, что на 2026 год выделено 3,29 миллиарда рублей. Рост бюджета почти на 18,5%. Разве это не решение?
6: Этот рост – классическая статистическая иллюзия. По бумагам бюджет увеличился, но в реальности он ничего не меняет.
7: В смысле? Как рост почти на пятую часть может ничего не менять? Где подвох?
6: Подвох в том, что все эти проценты съедаются инфляцией и усложнением логистики.
7: Из-за санкций?
6: Именно. Импортное оборудование и современные реагенты больше не поступают напрямую. Закупки идут через третьи страны. То, что стоило 100 евро, теперь стоит 300.
7: А, то есть эти 18% не идут на развитие или повышение зарплат? Они просто компенсируют возросшие убытки на логистику.
6: Да, это индексация расходов на выживание. А теперь вернемся к отчетам о сокращении очередей.
7: Да-да. И если бюджет реально не вырос, а хирургов стало меньше, как технически может сократиться очередь? Это же математически невозможно.
6: Это не математика. Это административная магия. Очереди лечатся через жесткие показатели эффективности, KPI для главных врачей.
7: Главврач получает приказ показать короткую очередь под угрозой увольнения. И что он делает?
6: Он приказывает заведующим фильтровать списки. Если нет бесплатных протезов или бригады, пациента просто вычеркивают под любым формальным предлогом.
7: Формальным предлогом? Каким? Человека с больным суставом объявляют здоровым?
6: Нет, используют бюрократические зацепки. Ну, например, пациент не ответил на звонок из регистратуры. Все, вычеркнут.
7: Серьезно?
6: Да. Или принес анализы, где один показатель слегка отклонен от нормы. Его объявляют недообследованным и снимают с очереди до полного выздоровления от сопутствующих патологий.
7: Ничего себе. Получается, очередь превратилась в жесткий фильтр на настойчивость и платежеспособность.
6: Угу.
7: Система искусственно вытесняет сложных пациентов. И человек либо мирится с инвалидностью, либо идет покупать протез за свои деньги.
6: Да, платный сектор пополняется теми, кого бесплатная система технично выдавила из списков. И это подается в отчетах как успешная ликвидация очередей.
7: Слушай, если суммировать, денег не хватает даже на базовое удержание больниц. Техника простаивает, а бюджет сгорает в инфляции.
6: Да.
7: При этом налоги в стране собираются стабильно. Куда перенаправляются государственные ресурсы?
6: Анализ показывает абсолютно четкую картину приоритетов. Происходит масштабное перераспределение средств.
7: Куда?
6: Финансирование силового блока МВД, КГБ, тюремная система остается стабильным и защищенным. Деньги идут на выживание власти.
7: То есть структуры, отвечающие за безопасность и контроль, не испытывают проблем?
6: Абсолютно. Бюджет четко демонстрирует. Фокус смещен на поддержание силового ресурса. А медицина финансируется строго по остаточному принципу.
7: Знаешь, система похожа на дом, где течет крыша, но хозяин вместо ремонта тратит все деньги на высокий забор и охранную сигнализацию.
6: Отличное сравнение, да? И такая расстановка приоритетов имеет четкие исторические аналоги.
7: Ситуация напоминает страны Латинской Америки в 1980-х или поздние СССР.
6: Точно. И когда доля расходов на медицину падает ниже 5% ВВП, запускаются необратимые процессы разрушения.
7: Ну да, механизм известен. Сначала отток кадров, потом дефицит медикаментов, а итогом становится неминуемый рост смертности.
6: Именно. При этом качественная помощь не исчезает полностью. Она просто переходит в разряд привилегий для богатых.
7: А все остальные балансируют на грани той самой медицинской бедности, о которой шла речь. То есть конституционная гарантия бесплатного лечения окончательно превратилась в юридическую фикцию.
6: Вот такая картина вырисовывается, когда смотришь на белорусскую медицину не через официальные пресс-релизы, а через реальные цифры и живые истории. Государство берет налоги и не обеспечивает то, за что берет. Люди платят дважды. Сначала как налогоплательщики, потом как пациенты. До встречи в следующем выпуске «Между строк». Там, где мы читаем то, что написано мелким шрифтом.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михалап о самых свадебных днях этого года в Минске.
9: По общему правилу забронировать день, время регистрации брака можно за год до назначенной даты. На сайте Мингорисполкома у нас есть календарь, куда заходят молодожены и могут забронировать себе, выбрать время. Бронирование начинается октябрь-ноябрь на следующий год. И вот на 26-й год наши самые популярные даты 06-06, 26-06, 14-02. Первый же день открытия бронирования были расписаны практически полностью. И 8.08 тоже это ежегодно любимая дата, конечно, если она попадает на пятницу или субботу, потому что торжество, как правило, все хотят отмечать в выходной день. На 6.06 вот мы провели 221 церемонию. В городе Минске прошло 221 церемония брака. И запланировано на 26-е 283. Мы побьем рекорд 6-го. Надеюсь, что все будут живы-здоровы, все будет прекрасно, и все 283 пары станут мужем и женой.
5: Важный сигнал.
10: Безлимит умер. В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимитный интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
11: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи, но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
10: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, семьям приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
12: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
10: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в полтора раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
13: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
10: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
14: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелен на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
15: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
6: Это комфорт, за который стоит платить.
15: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
6: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
15: Но регистратура – это еще не вся медицина.
6: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
15: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
6: Какое неравенство? 40 рублей.
15: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
6: Я не говорю, что это копейки, ну…
15: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
6: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
15: Нормальный график работы врача.
16: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
15: Медсистему фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
16: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
15: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
16: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
15: И что он делает эти 30 минут?
16: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
15: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
16: Бред. Врач лечит пациента.
15: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
16: И это плохо.
15: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
16: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
15: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
16: Ага, я про это и говорю.
15: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
16: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
15: Лечит, если случай понятный.
16: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
15: Почему же?
16: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
15: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
16: Что за конспирология?
15: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
16: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
15: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
16: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
15: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
16: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
15: А почему тогда?
16: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
15: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
15: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
15: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
15: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну, давай.
15: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
15: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
16: Да, я знаю, что это такое.
15: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
16: Я с этим и не спорю.
15: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
16: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
15: Тебя перенаправят, если случай срочный.
16: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
15: Поликлиники ведут хроников.
16: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
15: Ну, электронные карты внедряются.
16: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
15: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
16: Опять я виновата.
15: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
16: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
15: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
16: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
16: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
16: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай.
16: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
15: Там нет столько частников.
16: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
16: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
16: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
7: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
16: Или в состоянии выгорания.
7: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
16: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
7: Ну да. Ищет, к чему придраться.
16: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
7: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
16: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
7: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
16: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
7: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
16: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
7: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
16: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
7: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
16: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
7: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
16: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
7: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
16: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
7: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
16: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
7: На этом и закончим. Всем пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
17: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов до войны еще, они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти... Они же им запрещают, украинские власти. Если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
5: Важный сигнал.
18: Ни дня без учений. Новый город на карте. В Речице начались мобилизационные учения. Явка мужчин строго обязательна.
19: Ребята, завтра, 24 июня, с 6 до 8 утра у нас в Речице будут проходить учения. Со стороны населения не требуется никакого вмешательства, но, возможно, будут слышны какие-то нехарактерные звуки для этого времени. Не пугайтесь, пожалуйста.
18: На такое видео местные блогеры обратили внимание жители Речицы. В комментариях люди возмущаются, на что только не идут местные чиновники, чтобы заманить на мобилизационные учения как можно больше мужчин. Хотя есть и мужчины, которые считают боевую подготовку полезным и важным занятием.
20: Я считаю, что каждый мужчина должен прийти на сборы, так он должен защитить свою страну, свою семью.
18: По данным военного комиссариата Речицкого района, военнообязанные должны будут освоить вооружение и технику, отработать выполнение задач, требующих оперативных решений и слаженных действий.
21: Задача данных учений – это приведение военкомитета в боевую готовность согласно плану перевода с мирного военного времени, призыв и поставку военнообязанных, которые прибывают на дотуане до штатов военного времени военного комиссариата, получение всех видов материальных средств, а также выполнение задач по предназначению.
18: Также в военкоме объяснили, чем именно будут заниматься военнообязанные.
21: Кто-то будет дежурить на радиостанции, кто-то будет выполнять задачи по охране и обороне военного комиссариата, кто-то будет выполнять задачи по оповещению граждан, находясь на территории города Лиды Ильинского района. Обращаю внимание, что эти учения носят плановый характер.
18: По данным ведомства, скоро будет происходить оповещение обычных граждан. Они будут должны прибыть по повестке. В комиссариате уверяют, что после проверки их учетных данных граждане будут отпущены по своим местам работы либо месту своего пребывания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о поручении, которое дал пограничникам Гомельской и Брестской областей.
17: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
0: У блаженному смении вечный покой подашь, Господи, всем землянами поминаемым.
18: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
2: В этих местах и сотворим вечную память, неформальную, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь.
18: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
22: Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше.
23: Сразу видно – Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
24: Историю с часами Брегье многие до сих пор помнят. Как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
18: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
25: Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья.
18: А о богатстве патриарх говорит следующее.
25: Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно то, как человек богатство использует, потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
18: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
10: В Могилеве нелепая случайность привела к гибели женщины. 57-летняя местная жительница решила прикурить сигарету от конфорки, включенной газовой плиты. В какой-то момент на женщине вспыхнула одежда. Пострадавшую экстренно госпитализировали с обширными ожогами тела. Медики больше 2 недель боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. Спустя 2,5 недели она скончалась в больнице. В Минском районе автобус МАЗ проехал на красный и столкнулся с 2 автомобилями. Как сообщает УГАИ УВД Минобласполкома, 42-летний водитель автобуса двигался со стороны дороги Н-9031 колодищи Заславль в направлении Минской улицы Мирошниченко. Он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ивека под управлением 28-летнего водителя, а затем с БМВ. После этого автобус въехал в светофор и ограждение. Обошлось без пострадавших. На момент происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. По факту ДТП проводится проверка. В Ашмянском районе вызывают военнообязанных для сверки данных в рамках мобилизационного учения. Как сообщили в Минобороны, всего планируется вызвать около 2000 жителей района. Сверку данных будут проводить по 2 июля. В министерстве отметили, что сверка проходит в пункте предварительного сбора военнообязанных. Специалисты военкомата актуализируют данные и при необходимости обновляют информацию о военнообязанном в учетных документах. Ранее Минобороны анонсировало, что мобилизационное учение на Гродненщине продлится с 17 по 26 июня. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о вероятности.

0: или дальше. Это вот во-первых. То есть они выдержали уже больше, чем карантин положенный для этого. Вот что касается болельщиков. Американцы, я посмотрел действия Соединенных Штатов Америки после того, как первые случаи Эбола начались. Они всех прилетающих в Соединенные Штаты Америки из этого региона ставили на особый учет. Там могли прилететь, ну, я не знаю, много ли болельщиков из Конго прилетело. Это не очень богатая страна. И, значит, люди не очень богато живут. Ну, кто-то, может, и прилетел, это не тысячи, не... Вот. Поэтому этот фактор тоже не сработает, чтобы они друг друга заражали там на трибунах. Он точно не сработает.
1: Важный сигнал.
2: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
3: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі. Що відбувається? Що з ретрансляторами? Чи працюють вони або ні? За наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
2: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
3: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
4: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
2: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
5: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по маршрутам, не затрагивающим границу. Но картина пока не полная, и делать выводы еще рано.
2: Напомню, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко срочно пригласили в Кремль, в том числе для обсуждения ультиматума Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Владимир Путин планирует усилить давление на белорусского президента и потребует предоставить территорию Беларуси для открытия нового фронта против Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич встретился с заместителем председателя правительства Нижегородской области Игорем Зотовым.
7: Очень приятно, что эта встреча проходит в канун важного события, которое мы всегда очень ждем и готовимся. Это проведение форума регионов Беларуси и России. Ну и в этот день, в эти дни, очень, я говорю, символично, наверное, и правильно, есть возможность как раз свериться о наших взаимных отношениях, как складываются связи, как развиваются эти отношения, ну и возможность определить новые подходы, определить точки роста и, самое главное, определиться с нашими субъектами, хозяйствами и предприятиями, которые работают достаточно активно и выстраивают отношения на будущее. Тем более, что эти многие проекты у нас

0: завязанном долгосрочном сотрудничестве. Ну и главное, что эти отношения у нас выстраиваются на уровне и руководителей правительства, и губернатора. Эти отношения выстраиваются на уровне глав государств, являются примером отношений, братских отношений. И важно, что они основаны на глубоком уважении, глубоком доверии друг к другу. Ну и объединяют наши исторические отношения друг с другом, и братские отношения, они строятся на многолетней дружбе и выстраивании в рамках стратегических проектов, которые должны реализовываться и реализуются, и должны реализовываться в дальнейшем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
3: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
2: Ну да, звучит как мечта.
3: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
2: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
3: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
2: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
3: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
2: 100%.
3: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
2: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
3: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
2: Ого!
3: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
2: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
3: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
2: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
3: Так.
2: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
3: Ну, логично, да.
2: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
3: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
2: Да, общество это сильно осуждало.
3: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой,
2: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
3: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
2: Это точно.
3: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
2: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
3: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
2: Какой?
3: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
2: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
3: Но это вполне справедливо.
2: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
3: Угу.
2: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
3: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
2: Ага, типичный стереотип.
3: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
2: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
3: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
2: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
3: Допустим.
2: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
3: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
2: То есть маржа предприятия сжимается?
3: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
4: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
3: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
4: А насколько все серьезно в цифрах?
3: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
4: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
3: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
4: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
3: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
4: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
3: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
4: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
3: 14 человек на место?
4: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
3: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
4: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
3: То есть школы, больницы.
4: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
3: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
4: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
3: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
4: Да, это логично.
3: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
4: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
3: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
4: Замкнутый круг.
3: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
4: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
3: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
4: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
3: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
4: И как? Работает?
3: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
4: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
3: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
4: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
3: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
4: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
3: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
4: Да уж.
3: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
3: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
3: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
3: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
3: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
3: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
2: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
3: Да-да.
2: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
3: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
2: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
3: Отличная аналогия.
2: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
3: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
2: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
3: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает авиаторщина.
6: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит,
5: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
7: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
5: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
8: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
5: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал. 666 АМ.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
11: 20.
12: Бис.
11: 30.
12: Тис.
11: 40.
12: Чалис.
11: 50.
12: Пачас.
11: 60.
12: Сат.
11: 70.
12: Саттар.
11: 80.
12: Асси.
11: 90.
12: Навэ.
11: 100.
12: Эксо.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
15: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
14: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
16: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
14: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
14: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
18: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
14: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Оскар за фантастику. Белстат опубликовал свежую цифру средней зарплаты в Беларуси. Люди таких денег не видят. Средняя зарплата по стране, по данным Белстата, уже превысила 3000 рублей. В мае она выросла на 50 рублей 60 копеек и составила 3003 рубля 50 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Самая высокая средняя зарплата ожидаема в Минске – 3891 рубль. Далее в списке лидеров разместились Минская, Гродненская и Могилевская области. Самыми прибыльными отраслями стали воздушный пассажирский транспорт, IT-сфера, а также вспомогательная деятельность в финансах и страховании. А самые низкие заработки предлагают парикмахерские и салоны красоты, музеи, библиотеки и архивы, а также творческая деятельность и развлечения. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
10: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
6: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
23: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
24: Ну, не меньше 4.
25: Мне 3 хватает.
26: А если дети появятся, сколько?
25: Я думаю, побольше надо.
23: Ну, хотя бы от 4000.
27: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
28: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
29: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
6: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
30: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
6: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
30: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
1: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
30: Нет, это иначе быть не может. Слушайте.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Беларусью в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
2: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией. В развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
14: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требование Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
3: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
14: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
16: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
14: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
4: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
14: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Вице-премьер правительства Александр Терехов о том, что Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси.
5: Наша делегация готова обстоятельно обсудить актуальные возможности и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы уделяем большое внимание работе с регионами Российской Федерации, в целом белорусско-российские отношения и нацелены на активное вовлечение регионов в двусторонний диалог. Воронежская область – важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. Главным, конечно, треком – это стройка. Это те вопросы, которые мы ведем, занимаемся. Коллеги как раз-таки здесь вот и представлены, Министерство архитектуры. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении. Безусловно, важной работой в нашем направлении является и поставка пассажирской техники в рамках работы с Министерством промышленности. Безусловно, мы готовы участвовать в работе по обновлению дорожного хозяйства, в строительстве мостовых сооружений. Безусловно, наработаны у нас определенные компетенции. В этом году только мы вот у себя в стране ремонтируем как минимум 5 мостов. Поэтому у нас очень хорошие компетенции по этой работе. Мы готовы помочь, предложить свои услуги.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова, а системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
7: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
6: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
8: Есть соток?
9: Нет соток.
8: Как нету соток?
9: Нету соток.
8: А почему объявление висит, что есть?
9: Это дико.
8: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
9: Нет, 95-й тоже нет.
8: В смысле, мы в «Газпроме»?
9: 95-й нет.
8: Никакого бензина нету?
6: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
10: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
6: Но жители полуострова реагируют иначе.
11: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
12: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
6: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
15: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
17: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
6: В итоге Крым из Драмницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Безлимит умер? В Минсвязи рассказали, вернется ли безлимит на интернет. Как заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, мобильные тарифы с безлимитным интернетом сейчас не отменены. В соответствии с постановлением Минсвязи номер 38 от 22 декабря прошлого года на безлимитных тарифных планах есть 30 гигабайт неограниченной скорости. Далее ограничивается только скорость, но не объем трафика, отметил Ткач. По его словам, основной причиной ограничений выступает дисбаланс нагрузки на сеть, особенно в вечернее время, когда люди активно начинают смотреть социальные сети.
18: Больше всего обращений, как правило, идет на качество сотовой связи, потому что люди все больше и больше активнее используют эту технологию. Очевидно, мы тоже принимаем меры по развитию сетей сотовой связи. Но, к сожалению, уж вышло так, что потребности населения растут гораздо быстрее, чем мы успеваем развивать сети.
14: Сети сотовой связи изначально не проектировали для просмотра 4К-контента сразу на трех устройствах. Поэтому такие ограничения – это элемент некоего сдерживания, отметил Ткач. Он также добавил, что в дальнейшем при увеличении емкости сети это постановление планируется менять. Лимит потребления будет увеличен. Напомню, ограничение скорости интернета на тарифных планах с безлимитным трафиком в Беларуси появилось с февраля. Это начало бить по кошелькам белорусов. Чтобы сохранить привычный объем трафика, им приходится доплачивать в среднем около 20 рублей в месяц. При этом пользователи отмечают, что интернет тормозит, а сигнал стал слабее в разы. Проблему признали и в Комитете госконтроля. Как заявил глава ведомства Василий Герасимов, мобильные операторы не обеспечивают сейчас надлежащее качество услуг связи.
19: Поступают обоснованные нарекания на необоснованное подключение платных сервисов. Много жалоб на недоступность сотовой связи в сельской местности, для жителей которой зачастую это единственный способ получить своевременную помощь от специализированных служб.
14: С интернетом в Беларуси действительно проблема, и не только в сельской местности. Скорость доступа к всемирной сети самая медленная в Европе. У всех соседних стран показатели выше минимум в 1.5 раза. Беларусы регулярно жалуются на то, что связь не работает.
20: Куда ни зайду, в любое помещение, в любое здание, все, интернета нету. Зашел в ТикТок, зашел в Практик магазин, все, зашел, все, интернета нету. Хотя у меня безлимитище, там шмитище, денежки не маленькие, но нет интернета. Подскажите, это у меня что-то с телефоном не так, либо меня где-то глушат у нас тут в Бобруйске.
14: Министр связи Кирилл Залесский объяснил, что проблема в резком росте нагрузки на сеть. По его словам, базовые станции остаются на местах, но абоненты, которые находятся ближе к ним, стали активнее использовать интернет. В итоге тем, кто подключается из более отдаленных зон, не хватает мощности. Залесский сравнил ситуацию с горячей водой в многоэтажке. Мол, вечером на верхние этажи она просто не доходит. Аналогично и со связью. Решить проблему может разве что строительство дополнительных базовых станций и более плотное покрытие территории, отметил министр. В свою очередь, IT-специалисты говорят, что дело не столько в нагрузке на операторов, сколько в отсутствии профессионалов. Мол, в стране не хватает кадров, которые могли бы обслуживать сети связи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
21: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
1: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
22: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
1: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
22: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
1: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
13: Синий.
23: Нила.
13: Коричневый.
23: Бура.
13: Зеленый.
23: Сабз.
13: Оранжевый.
23: Наранджи.
13: Фиолетовый.
23: Джамуни.
13: Красный.
23: Сурх.
13: Белый.
23: Сафед.
13: Желтый.
23: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
24: У
2: Ультиматум закрыт. Зеленский заявил, что ретрансляторы для дронов прекратили работу в Белоруссии.
3: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі.
2: Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на брифинге для журналистов. При этом он отметил, что подтвержденной информации о демонтаже систем пока нет.
3: Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Напомню, 19 июня президент Украины дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы, которые, по его словам, помогают российским дронам наводить удары по городам Украины.
3: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
2: То, что в последние трое суток пролеты российских беспилотников вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются, подтверждают и мониторинговые каналы.
4: Последний случай был зафиксирован утром 21 июня. В последующие дни российские дроны атаковали Черниговскую область Украины, но направлялись по

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
2: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область – все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
3: Да, мы этим дорожим очень.
2: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами
3: Спасибо.
2: Долгое время стоит.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командир с силой выбивает из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
5: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
4: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области своих убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
6: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
4: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
7: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят, вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете. Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
4: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
2: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущий первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов – Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
3: Да, мы этим дорожим очень.
2: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов – это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов – это немало, а товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами
3: Спасибо.
2: Долгое время стоит.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем то, о чем официальные медиа предпочитают молчать. Сегодня у меня для вас история, которая началась с обычной сотовой вышки. Ну, казалось бы, вышка и вышка. Стоит себе в поле где-нибудь в Гомельской области, раздает интернет, ловит сигнал. Но 19 июня 2026 года президент Украины Зеленский сказал кое-что, что превратило эти вышки в военные цели. Он дал Лукашенко ровно 168 часов, одну неделю, чтобы уграть с них российское военное оборудование. Иначе, сказал он, это сделают вооруженные силы Украины. Сегодня мы разберем все по полочкам. Что это за оборудование, как оно работает, почему Минск об этом молчит, и самое главное, что это значит для людей, которые живут рядом с этими вышками. Для обычных белорусов из приграничных деревень, которых никто ни о чем не спрашивал, устраивайтесь поудобнее, поехали.
8: Слушай, 168 часов – это же, ну, невероятно жесткие рамки, скажем так.
7: Абсолютно.
8: И чтобы вообще понять, почему этот ультиматум прозвучал именно сейчас, вот прямо в этот момент, нужно отмотать время буквально на день назад, на 18 июня.
7: Да, потому что именно 18 июня произошел инцидент, который, ну, он стал таким своеобразным катализатором.
8: Угу.
7: Украинский беспилотник атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой. Причем это произошло в Брянской области Российской Федерации.
8: И реакция Минска была просто моментальной, да.
7: Да, власти сразу же, без особых разбирательств, обвинили в этом ударе Киев. Но вот тут начинается самое интересное. Если отбросить эмоции и просто посмотреть на логистику...
8: Возникает огромный вопрос.
7: Вот именно. Как вообще украинский дрон смог залететь так далеко? Брянская область – это же глубокий тыл, по сути.
8: Да. И не просто залететь, а так точно навестись на мобильную цель, обойти все системы ПВО. Дроны так обычно не работают на таких дистанциях.
7: Точно. И вот этот вопрос, он вскрыл просто колоссальную скрытую сеть. Оказалось, что вдоль всей границы, прямо в 12 районах Гомельской и Брестской областей...
8: Это, наверное, где-то Ельский район, Наравлянский.
7: Да-да, Ельский, Наравлянский, Лоевский. Там стоит 42 гражданские вышки связи.
8: Обычные вышки?
7: Самые обычные. Мачты операторов МТС, А1, Лайф. И вот на этих совершенно гражданских объектах установлено военное оборудование другой страны.
8: Слушай, оно звучит как-то сомнительно, если честно.
7: Почему?
8: Ну как можно просто взять и превратить вышку мобильного оператора в военный объект? Военная инфраструктура — это же всегда заборы с колючей проволокой, бункеры, какие-то спецфундаменты, а тут вышка в поле.
7: А в этом и есть весь цинизм ситуации и, ну, гениальность логистики, если можно так сказать. Зачем строить, если инфраструктура уже есть? Сотовая мачта — это идеальная готовая конструкция. Смотри, во-первых, там уже есть стабильное промышленное электричество.
8: Логично.
7: А во-вторых, и это главное, высота. Эти мачты достигают от 70 до 120 метров.
8: Ага, то есть вся фишка именно в высоте.
7: Да, это чистая физика радиоволн. Вот можно представить аналогию с мегафоном.
8: Так.
7: Если человек стоит на земле, в лесу, и кричит в мегафон, его крик упрется в деревья, в холмы и заглохнет через пару километров.
8: Угу, потому что кривизна земли и препятствия.
7: Именно. Радиоволны дециметрового диапазона ведут себя так же. Сигнал просто затухает. Но если тот же мегафон поднять на 100 метров вверх,
8: то появляется прямая видимость над лесами.
7: Да. И вот эти коробочки на вышках – это ретрансляторы. Они принимают слабый сигнал управления дроном, усиливают его там на высоте, где нет преград, и передают дальше.
8: Угу. Подожди. Но если это просто усиление сигнала, ну, военные всегда что-то усиливают, ретранслируют, почему именно из-за этих вышек такой ажиотаж и ультиматумы?
7: Потому что этот ретранслятор меняет саму суть оружия. Давай посмотрим на цифры.
8: Давай.
7: Без этой вышки дальность управления, например, дроном «Шахет», максимум 150 километров.
8: Так.
7: А с вышкой в Белоруссии уже 450 километров.
8: Ух ты. В 3 раза.
7: Да. Но дальность — это только половина беды.
8: А вторая половина?
7: Задержка сигнала. С ретранслятором она составляет всего 0,8 секунды.
8: 0,8 секунды звучит как, ну, пинг в домашнем интернете.
7: Вот. И почему этот пинг так все меняет?
8: Я понял, к чему ты клонишь. Смотри, без ретранслятора, когда дрон улетает за эти 150 километров, он ведь теряет связь с оператором.
7: Ага.
8: Он становится абсолютно слепым, летит по координатам GPS, как по рельсам. Это просто статичная, летящая по прямой мишень.
7: И ПВО такие мишени щелкает, как орешки.
8: До 92% таких слепых целей сбивается. Радары легко просчитывают их траекторию.
7: То есть это как играть в гонки на компьютере, но с выключенным монитором. Просто жмешь газ и надеешься, что не врежешься.
8: Идеальное сравнение. А вот теперь добавляем этот ретранслятор на мачте.
7: И задержку в 0,8 секунды.
8: И все. Слепая железяка превращается в высокоточное смертоносное оружие. Оператор видит видеопоток в реальном времени. Если он замечает, что впереди заработал радар ПВО, он просто снижает высоту дрона.
7: Или уводит его за холм.
8: Да, ведет по руслу реки, прячет за рельефом, может даже цель поменять прямо на ходу. То есть эта гражданская вышка связи буквально становится частью нервной системы дрона-убийцы.
7: И тут возникает очень закономерный вопрос.
8: Какой?
7: Если эта штука делает оружие настолько опасным, как профильные министерства вообще допустили установку военного оборудования на гражданские объекты в стране?
8: Слушай, анализ ситуации вскрывает тут просто потрясающий правовой парадокс.
7: Расскажи.
8: Суверенитет здесь существует исключительно на бумаге. Вот есть профильные ведомства Министерства связи, да?
7: Ну да, они же распределяют частоты.
8: По идее, они обязаны знать о каждой радиочастоте. Но они даже не в курсе о существовании этих коробочек. Радиочастоты независимого государства контролируются чужой армией. И профильное министерство об этом даже не знает.
7: Ничего себе. Ну, технически как это провернули втайне? Вышки же обслуживаются, там есть инженеры.
8: А схема оказалась до смешного простой. Прикрылись механизмами директив союзного государства.
7: То есть?
8: Военные инженеры приезжали на объекты под видом планового техобслуживания.
7: А, то есть для местного техника это выглядело как, ну, приехали ребята чинить 4G.
8: Вот именно. Открыли шкаф, повесили блок, подключили к питанию вышки, закрыли и уехали.
7: Как просто.
8: И это, кстати, далеко не единственный пример такой. Ну, тихой оккупации экономики.
7: О да, если говорить об экономике, сразу вспоминается Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это же фрагмент того же пазла. Предприятие ежемесячно поставляет около 40 тысяч тонн дизеля. И этот дизель идет напрямую для заправки российской бронетехники.
8: 40 тысяч тонн каждый месяц? Это огромный объем. Это прямое встраивание в военную машину.
7: И вот на фоне всего этого время-то тикает. Ультиматум поставлен 168 часов.
8: Угу.
7: И Минск в ответ на это только, ну, сыплет какими-то оскорблениями и отмалчивается по существу.
8: А оборудование висит.
7: Да, оборудование висит. И что произойдет, когда время истечет?
8: Начнется, скажем так, жестокая математика асимметричной войны.
7: Звучит пугающе.
8: Давай оценим арсенал, который может полететь по этим 42 вышкам.
7: Там есть из чего выбирать. В распоряжении Украины есть тяжелые дроны, например, «Лютый» или «Бобер».
8: У них же дальность под 1000 километров.
7: Да, 1000 километров. А боевая часть — 45 килограммов взрывчатки.
8: 45 килограммов? Подожди, это очень много. Для сравнения, противотанковая мина, которая рвет гусеницу тяжелого танка, это ну 5, ну 10 килограммов.
7: А здесь 45.
8: Для металлической мачты это... Ну, от нее ничего не останется.
7: Гарантированное уничтожение. Конструкция просто сложится, как карточный домик.
8: Но это для тех вышек, которые стоят глубоко. А ведь многие находятся в пределах 30 километров от границы.
7: И для них есть другая тактика.
8: Да. Скоростные FPV-дроны с искусственным интеллектом.
7: Вот эта технология с ИИ, она делает классическую защиту почти бесполезной.
8: Почему?
7: Обычно, как сбивают дроны, глушат системами радиоэлектронной борьбы. РЭП.
8: Картинка пропадает, и все?
7: Да. Оператор теряет связь, дрон падает. Но как работает ИИ?
8: А как только оператор наводит камеру на вышку и берет ее в контур...
7: Он может просто бросить пульт.
8: Искусственный интеллект сам распознает цель визуально. Даже если РЭП заглушит абсолютно все радиоволны в радиусе 10 километров, дрон просто полетит по картинке и все равно ударит в вышку.
7: Да.
8: Но, слушай, есть же еще более простая тактика. Менее зрелищная.
7: Зачем бить саму вышку?
8: Вот именно, зачем тратить взрывчатку на толстый металл, если можно перерезать провода?
7: Удары по трансформаторным подстанциям.
8: Да. Они часто стоят вообще вдали от деревень, где-то в поле.
7: Но у вышек же есть аккумуляторы.
8: Есть. Но их хватает часа на 4, максимум. И как только батарея садится, этот грозный военный ретранслятор наверху превращается просто в бесполезный кусок пластика.
7: Логично. Хотя, знаешь, сторонники официальной линии могут возразить, мол, вся эта инфраструктура надежно прикрыта системами ПВО.
8: Это, наверное, самый слабый аргумент, если хоть немного понимать экономику войны.
7: Расскажи.
8: Смотри, основной зенитный комплекс, который прикрывает такие объекты в Белоруссии, это ТОР-М2К.
7: Так.
8: И сколько стоит одна ракета?
7: Примерно 60 тысяч долларов.
8: Ого. А украинский дрон, который летит сносить эту вышку?
7: Максимум 20 тысяч долларов. То есть тратить ракеты за 60 тысяч на перехват роя дронов за 20 тысяч – это...
8: Это путь к банкротству всей системы ПВО. Бюджет на защиту кончится раньше, чем у атакующих закончатся дроны. И, кстати, на самом высоком уровне уже публично признавали, что локальное ПВО справляется хуже российской.
7: Да, это было. Но давай посмотрим на это с другой стороны, с юридической.
8: Давай.
7: Удары по территории государства, которое формально в войне не участвует.
8: Статус нейтралитета и все такое.
7: Да. Как на это вообще посмотрит международное право и Запад?
8: Если коротко, они фактически дали зеленый свет.
7: Да, потому что есть 51-я статья Устава ООН. Она прямо разрешает атаковать объекты, от которых исходит военная угроза.
8: Правда, из Москвы сразу пригрозили, что любой удар будет считаться нападением на союзное государство, и ответ будет жестким.
7: Но на Западе это просто проигнорировали.
8: Потому что есть исторические прецеденты.
7: И именно. Возьмем войну во Вьетнаме. Знаменитая тропа Хошимина.
8: Да-да-да.
7: По ней шло снабжение, и она проходила через Лаос и Камбоджу.
8: А они формально были абсолютно нейтральными странами.
7: Но территория-то использовалась для военной логистики. И поэтому авиация США наносила массированные удары по этим нейтральным землям.
8: Логика тут жестокая, но очень прозрачная.
7: Или вот современные примеры – удары Израиля по инфраструктуре в Сирии и Ливане.
8: Суть в том, что если власти страны не контролируют свою территорию, или, что еще хуже, осознанно дают использовать свою инфраструктуру чужой армии…
7: Они теряют этот щит нейтралитета.
8: Абсолютно. Гражданский объект с военным передатчиком – это уже легитимная военная цель. Точка.
7: Знаешь, вся эта геополитика, ООН, прецеденты – это все звучит очень масштабно.
8: Но!
7: Но в итоге эта история спускается с небес на землю, буквально во дворы обычных людей.
8: Да? Вот это самое страшное.
7: Потому что прямо сейчас под угрозой находятся более 80 приграничных деревень.
8: Вышки же не стоят в чистом поле, где-то там в вакууме.
7: Чтобы был хороший сигнал в деревне, мачту ставят прямо в деревне. И очень часто эти громадины по 120 метров стоят буквально в 200 метрах от деревянных жилых домов.
8: И если туда прилетит 45 килограммов взрывчатки...
7: Последствия будут катастрофическими. И это даже не разлет осколков или взрывная волна.
8: А что?
7: Пожары. Огромное количество раскаленного металла, горящее топливо – все это рухнет на деревянные крыши.
8: А если лето сухо?
7: Моментальное возгорание целых улиц.
8: Люди просто остаются один на один с катастрофой.
7: И это самый мрачный, самый тяжелый моральный аспект. Местные жители. Их ведь никто ни о чем не спрашивал.
8: Да.
7: Они, сами того не зная, выполняют роль живого щита.
8: В то время как те, кто реально пользуются этими ретрансляторами.
7: Российские операторы дронов.
8: Они сидят в бетонных бункерах глубоко в Брянской или Курской областях, в абсолютной безопасности.
7: Для них разрушение вышки в Беларуси означает только то, что на мониторе пропала картинка.
8: Они просто пойдут, заварят себе кофе, пока техники ищут резервную частоту.
7: А расплачиваться будут обычные люди в деревнях. И, кстати, расплачиваться в том числе и деньгами.
8: Ну да, восстановление мачты – это сотни тысяч долларов из бюджета.
7: Из налогов тех самых людей.
8: Получается просто дикая картина. Инфраструктура сдана под чужие военные нужды, пользу получает кто-то за сотни километров.
7: А все риски и убытки ложатся на местных жителей. Вот такая история про сотовую вышку, которая оказалась совсем не просто вышкой. Я хочу, чтобы вы вынесли из сегодняшнего выпуска одну простую мысль. Не про политику, а про то, что когда большие дяди договариваются между собой, платят за это всегда обычные люди.
9: И знаете, над чем стоит подумать? Если завтра на этих же гражданских вышках установить систему распознавания лиц или средства тотальной прослушки, узнает ли об этом хоть кто-то в стране, пока не станет слишком поздно?
7: Отличный вопрос, чтобы поразмыслить на досуге. Спасибо, что слушали. Анализируйте факты и берегите себя.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Дональд Трамп как минимум. Жители Бреста шокированы пафосом визита патриарха Кирилла.
14: У блаженному спении вечный покой подашь, Господи, всем землянами поминаемым.
13: 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Брест и провел литургию в Воскресенском соборе, а также совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне.
15: В этих местах и сотворим вечную память, неформально, а с полным пониманием всего того, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь.
13: Но брещане в основном обсуждали не службу, а то, с каким пафосом патриарх Кирилл приехал в город. Дорогой кортеж, перекрытые дороги и охрана, как у президента.
16: Если Бог – наша защита, то чего же Кирилла охраняют как президента? Причем как Трампа, не меньше.
17: Сразу видно – Божий человек. Скромный, без роскошеств и излишеств.
18: Историю с часами Брегье многие до сих пор помнят, как их потом еще фотошопом замазывали. Вот вам и показная скромность.
13: Вспомнили белорусы и то, как патриарх Кирилл называл стремление людей жить лучше чистым злом.
19: Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. Только через разрушение сложившегося уклада жизни другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья.
13: А о богатстве патриарх говорит следующее.
19: Богатство – то, что помогает жить, но что не может быть смыслом жизни. Вот осознание того, что богатство, обладание материальными ценностями не может быть смыслом жизни, является вызовом для очень многих людей сегодня, которые, обретая богатство, теряют чувство меры, теряют критическое отношение к своим собственным желаниям и потребностям и попадают в этот плен. А греховно кто как человек богатство использует. Потому что собственные сверхпотребности заслоняют жизненный взор, мешают видеть Божью правду и смысл жизни.
13: Как пишут журналисты, глава РПЦ, призывающий прихожан к аскетичному образу жизни, носит часы за 30 тысяч евро, летает на бизнес-джете стоимостью 43 миллиона долларов и ездит в Москве на Mercedes-Benz G-класса с мигалкой. В 2020 году журналисты обнаружили, что патриарх владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму более 3 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Дороги, как в Европе, только наоборот. В Витебске в прямом смысле слова под асфальт провалился грузовик коммунальной службы. Пострадала поливочная машина «Зеленстроя». Она буквально провалилась под асфальт, сообщил директор «Гордурмост» Николай Жигунов.
20: Коммунальный грузовик пришлось доставать из плена с помощью 4-тонного погрузчика. Причиной инцидента стал провал канализационного колодца водоканала. Он не выдержал груз, наполненный водой цистерны для полива. Когда машина наехала на бордюр, центр тяжести сместился на одно колесо. И асфальт под техникой просто ушел вниз.
13: Сейчас на месте работает ремонтная бригада Витебск-водоканала. Специалисты восстанавливают поврежденный колодец. Местные жители напоминают, что для Витебска это уже не первый тревожный провал за последнее время. В начале июня на улице Шрадера рядом с жилым домом номер 8 произошел подмыв грунта. Обрушение было серьезным. Площадь провала составила примерно 20 метров. Люди не на шутку испугались.
21: Глянули в окно, котлован, воронка засасывает туда все, деревья пошли в эту воронку. С таким звуком страшным, от фундамента 1,5 метра, мы заволновались.
13: Жителям дома предложили временное отселение, а на месте работали спасатели, комиссия по чрезвычайным ситуациям и подрядчики. Позже выяснилось, что о проблемах на этом участке предупреждали заранее. Еще в марте житель Витебска опубликовал видео, где рассказывал о реконструкции канализационного коллектора в районе ручья Гапеева и говорил о возможных ошибках в оценке грунтов. Он предупреждал о риске просадки, угрозе коммуникациям и ближайшим домам, что и случилось спустя 3 месяца. Обычно подобные инциденты – это результат старых сетей, некачественного ремонта, ошибок при земляных работах и постоянного откладывания проблем на потом, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Сергей Антонов.
22: Если под асфальт проваливается машина, а рядом с жилым домом уходит грунт, это уже не история про один дождь или один колодец. Это сигнал, что под землей накопились проблемы. Самое опасное, что сверху все может выглядеть нормально. Дорога, двор, тротуар. А внутри уже пустота. Если под ней горячая вода или кипяток, это точно может закончиться для кого-то трагедией.
13: По словам эксперта, витебские провалы выглядят как метафора всей коммунальной системы Беларуси. Мол, наверху отчеты, ремонты и слова о полном контроле, а под асфальтом гнилые сети, подмытый грунт и риски для людей. Вопрос в том, почему чиновники и коммунальщики начинают действовать только тогда, когда земля буквально уходит из-под ног. Но помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
24: А морг, короче,
0: за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
23: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
1: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
23: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
2: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
23: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
3: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
23: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
24: Глава правительства Александр Турчин о том, что самые выгодные вложения – это инвестиции в образование молодежи.
25: В нынешнем году более 45 тысяч выпускников пополнят ряды молодых людей с высшим образованием. Это интеллектуальный фундамент нашей страны. Именно вы являетесь двигателем технологического прогресса, а значит, экономики в целом. Без образованной молодежи государства нет будущего. И эта фраза отнюдь не клише. Именно вы, молодое поколение, завтра подхватите эстафету управления страной и будете принимать жизненно важные решения. На вас ляжет ответственность за судьбу государства и благополучие народа. Говорят, лучший способ предсказать будущее – создать его. Поэтому инвестиции в образование молодежи самые выгодные. Это вклад в долгосрочную безопасность и суверенитет страны.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: Украина наращивает силы на границе. Главком ВСУ снова заявил об угрозе наступления с территории Беларуси. По словам Александра Сырского, не достигнув успеха на основных направлениях, Россия пытается расширить активные действия на севере Украины. В этих условиях необходимо не пополнять уже существующие бригады, а создавать новые, считает главком ВСУ. Он отметил, что линия фронта существенно увеличилась в глубину.
27: Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться. Поэтому, когда фронт растет в ширину и в глубину, арифметика неумолима. Нужны новые воинские части.
26: Ранее главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. При этом президент Украины Зеленский приказал разведке и армии работать на опережение по объектам, которые, как он говорит, Россия использует для масштабирования войны.
4: Я приказал нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны. Украина никогда не хотела войны. Все это знают с первого дня войны. Мы хотим мира. Мы хотим справедливости для Украины. Мы хотим гарантированной безопасности. Необходимо, чтобы Россия пошла на мир. Инструменты для этого есть.
26: По словам экспертов, вполне возможно, Александра Лукашенко уговаривают более активно вступить в специальную военную операцию на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину, говорит военный эксперт Егор Андреев.
5: Беларусь, похоже, получила задачу от России держать в напряжении украинскую армию перед попыткой штурмовых действий российских войск на востоке и юге Украины.
26: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. Александр Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
7: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
26: Эксперты отмечают, что поддержка специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и так обходится Беларуси слишком дорого, ведь ее душат санкции и международная изоляция. А более активное участие в СВО может втянуть страну в военные действия. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко этого не допустит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сад.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
24: Начальник управления защиты информации Нацбанка Инна Легчилова о предотвращении регулятором хищения денежных средств у граждан.
11: Счет антифрод-систем было приостановлено за январь-апрель 72,4 миллиона. Это в 4 раза больше, чем сама сумма ущерба, которая была нанесена. А учитывая, что эта сумма ущерба исключительно социальная инженерия, все считают, что банковское сообщество отрабатывает на все, что возможно. 17% нам удается, это кроме 74,2 миллионов, приостановить в цепочке. То есть, когда деньги были уже списаны. Опять же, проблема остается именно в социальной инженерии. Это инвестирование, покупка товара. Об этих схемах мошенничества, как правило, становится известно и самому человеку, уже когда прошел период времени, и деньги покинули Республику Беларусь. Поэтому очень важно быть людям самим более внимательным и бережным к деньгам, к поведению, переспросить, уточнить, инвестировать в уже заранее известные проекты. Ну и, конечно, вот этот бич – это участие в спецоперациях и декларирование.
10: Новости регионов на радиосигнал.
26: Трагедия в Могилеве. На Святом озере утонул 15-летний подросток. Он отдыхал на водоеме в компании друзей и вместе с ними пошел купаться. В какой-то момент ребята потеряли его из виду и сразу же бросились за помощью к спасателям. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Спасатели обнаружили тело мальчика в 30 метрах от берега на 3-метровой глубине. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасатели призывают родителей быть бдительными и напомнить детям, что вода не прощает ошибок, а купание без присмотра взрослых или в необорудованных местах смертельно опасно. Православный храм-часовня святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца загорелся в Орше. Спасателям поступила информация о пожаре по проезду Гаранина. Кровля здания была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидировали работники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте инцидента работало 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося еще устанавливают. На Славянском базаре в Витебске милиция задействует дроны с громкоговорителями для информационной работы с гражданами. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. На рабочем совещании он распорядился при необходимости увеличить количество КПП, сделав акцент на особенностях информационной работы с гражданами, в том числе посредством дронов с громкоговорителями. Кубраков призвал силовиков не расслабляться и быть готовыми к любому развитию событий. Глава МВД потребовал от силовиков вежливо и внимательно относиться к гражданам, но принципиально ставить на место людей, которые приезжают похулиганить и установить свои правила. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Важный сигнал.
26: Один за всех и все за одного. Песков заявил, что Россия будет стоять рядом с Беларусью в отражении угроз. Намекает на СВО? У пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова спросили, какой будет реакция России в случае атак на Беларусь.
14: Союзное государство. И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией. В развитии в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квази-угрозы, перспективные угрозы или настоящие.
26: Напомню, 19 июня президент Украины Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели демонтировать ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае, как заявлял Зеленский, это сделает украинская армия. Требования Владимира Зеленского к Александру Лукашенко убрать помогающие навигации российских дронов ретрансляторы от украинской границы ранее прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Он тоже заявил, что Москва будет защищать Беларусь в случае попыток Украины атаковать ее.
15: Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
26: При этом Зеленский утверждает, что втянуть Беларусь в войну пытается именно Россия, а не Украина. Ранее он заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины либо операцию против страны НАТО.
16: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
26: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. При этом Александр Лукашенко уже не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
17: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
26: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Что касается ретрансляторов, то накануне вечером Зеленский заявил, что они перестали работать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства. Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашают мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
13: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятия.
1: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
18: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
1: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
19: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: из первых уст.
24: Глава государства Александр Лукашенко о недавней встрече с представителями президента Украины.
3: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить.